0: Пистолет. Да, по-видимому, я действительно ошибся. Но небывалое сходство. Хотя, конечно, моя горничная не могла бы так спеть, как вы.
1: Я думаю.
0: Простите меня и разрешите пригласить вас на тур вальса.
1: Ну, так и быть, на этот раз прощаю. Идемте.
2: На балу появилась новая гостья. Дама в маске, одетая в национальный венгерский костюм. Это Розалинда. Фальк моментально подскочил к ней.
3: Маска, я тебя знаю.
4: Фальк, скажите, мой Габриэль здесь?
5: Посмотрите в танцевальный зал.
4: О, он танцует с моей горничной. О, она в моем платье. Какая наглость. Так вот, как выглядит больная тетя.
5: Разрешите, я сейчас представлю вам вашего мужа.
4: Хорошо. Только я останусь в маске весь вечер. Я не хочу открытого скандала.
3: Конечно, конечно, я понимаю вас.
4: Боже, кто это с ним?
5: Шевалье Шаргри.
4: Хорош шевалье. Это директор тюрьмы Франк. Прелестная картина. Директор тюрьмы под руку с беглым арестантом.
5: Ну, рано или поздно они ведь должны были встретиться.
3: Позвольте вам представить, прелестная маска, маркиза Ренар и шевалье Шаргри. Они познакомились сегодня и очень подружились.
4: Они подружились. Это очень смешно.
0: Не понимаю, что тут смешного.
6: Вы разве нас знаете?
4: Ах, предполагаешь одно, а узнаешь другое.
6: Ох, вы говорите загадками, поэтому оставляю вас с моим другом маркизом.
7: С этого момента Айзенштейн уже не отходил от мнимой венгерки. С каждой минутой он влюблялся в нее все больше и больше. После танцев они очутились вдвоем в маленькой гостиной. Они сидели на диване, издалека доносились звуки рояля.
8: Я влюбился в вас, как мальчишка.
4: Вы же не видели моего лица.
8: Разве можно не влюбиться, увидев такую ручку, как ваша?
4: Я убеждена, что рука вашей жены не хуже моей.
8: Что вы, что вы? У моей жены тоже есть руки, но рядом с вашими это просто бог знает что.
4: Так, так, так.
8: А ножка? Рядом с вашими ножками у моей жены... просто катушки.
4: Катушки? Какая свинья.
8: Когда же? Когда я увижу вас без маски?
4: Скорее всего, завтра.
8: Завтра? О, нет, завтра я не могу. Завтра я уже буду сидеть.
4: Что?
8: Сидеть на заседании. На заседании при закрытых дверях.
4: Ах, это очень жаль.
9: Вы прекрасны, хоть и в маске, словно в песне, словно в сказке. Безрассудно, нежно, страстно, в вас я, милая, влюблен, очарован и пленен.

0: Но Айзенштейну так и не удалось взять обратно свои часы. В гостиную входят Виленберг, Адель, Фальк, Франк и другие гости.
1: Вот куда он сбежал с красивой венгеркой. Только, господа, я не верю, что она венгерка.
2: Мы тоже не верим.
3: А мы попросим ее снять маску.
1: Нет, нет, нет, нет, нет.
4: Желание дамы – закон.
1: Я докажу вам, что я настоящая венгерка. Я вам спою песню моей родины.

0: В разгаре бала Фальк с бокалом в руке обратился к гостям.
1: Дорогие друзья, предлагаю всем присутствующим выпить на брудершафт.

0: Милый друг мой, могу вас прервать, час, который мне нужно знать.
1: Не могу ничего сказать, я и сам не прочь узнать. Ну, про...

0: Шесть
1: часов? Я директор тюрьмы, мне пора на службу.
0: 6 часов, я же все-таки арестант, мне пора в тюрьму.
2: Шляпу мне и пальто должен я идти.
3: Шляпу мне и пальто должен быть в чести.

0: Канцелярия тюрьмы. Дверь ведет в коридор, где находятся камеры. Смотритель тюрьмы Такай переливает вино из бутылок. Да?
1: Две бутылочки я перелил в себя. Эту перельем в графин. А эту куда бы ее перелить? Ага, в умывальник. И все надо запомнить. А то позавчера я так перелил, а что куда забыл. И со мной чуть было катастрофа не произошла. Я чуть было не выпил кипяченой воды. Эх, судьба, судьба. Я Амур Токай, дворянин. Служу смотрителем тюрьмы, где директор неисправимый алкоголик. Не виноват. Алглотик. Что такое? Я же еще утром это выговаривал. Алглоглотик. Вот теперь правильно. Слышу, не глухой.
2: Пашка нежная моя.
1: Поет камера номер 12. Артист, талантливый артист. Как приехал, сейчас же мне на пиво дал. Ну, слышу, я ж не глухой, чего звонишь? Напился, наверное, и звонит. И вот другой человек приходит, звонит. Видит, не открывает, идет звонить в другое место. А этот нет, во, будет звонить, пока я не открою. Ну, иду, открываю. Ой, господин директор, разрешите доложить, у нас все благополучно.
3: Что это за безобразие? Я полчаса звоню.
1: Полчаса? Господи, как быстро время летит.
4: Ах-трум-пором,
1: ясно, приехал с веселого ужина.
3: Но, слушай, я никак не могу запомнить твоего имени. Как тебя зовут?
1: Амур.
3: Что у тебя общего с Амуром?
1: Крылышки.
3: Что-что?
1: Крылышки. Здорово, я его срезал. Господин директор, звонят.
3: А посмотри в окно, кто там.
1: Слушаюсь. Иду, а окна нет. Почему так удлинился маршрут? Вчера окно было гораздо ближе. А вот оно. Господин директор, там на улице какой-то господин.
3: Один?
1: Сейчас посмотрю. Голова одна, а руки четыре.
3: Что?
1: Сейчас я посмотрю, сколько ног. Ой, ноги полторы.
3: Что?
1: А теперь три, опять полторы.
3: Ты, болван, ты опять пьян.
1: Стихами ругается, болван пьян. Прикажете впустить?
3: Да, скажи, что впустить.
1: Фриц!
5: Я здесь.
1: Открой дверь.
5: Слушаюсь.
3: Маркиз Ренар.
6: Боже мой, шевалье Шаргри.
3: Амур, уходи.
1: Слушаюсь. Легко сказать, уходи. А вот как ты уйдешь, когда дверь прыгает, то направо, то налево. А ну, хоп, попал.
3: Какими судьбами?
6: Боже мой, ты тоже здесь. За что тебя посадили?
3: Нет, меня не посадили. Я на службе.
6: Не понимаю.
3: Но пора сознаться. Я не шевалье и не Шаргри. Я директор тюрьмы, Франк.
6: О, милая шутка.
3: Ты что, не веришь?
6: Ну, конечно, нет.
3: А, хорошо, я тебе докажу. Эй, Амур!
1: Иду!
3: Вот такой, что случилось?
1: Амур полетел.
3: Куда полетел?
1: На пол полетел. Что прикажете?
3: Посади маркиза под арест.
1: А, давай.
3: Постой.
1: Что это такое? Фриц!
5: Я здесь?
1: Давай кандалы!
3: Что это такое?
6: Фриц-то, не надо. Я верю. Но в таком случае наступила и моя очередь сознаться. Господин директор тюрьмы, сажайте меня в камеру. Я не маркиз, я Айзенштейн.
1: Господин директор, один Айзенштейн у нас на складе уже имеется.
3: Ты Айзенштейн?
6: Да.
3: Нет, шутка не получилась. Дорогой маркиз, Я вчера сам арестовал Айзенштейна в его квартире. Я еле вырвал его из объятий жены и привез сюда. Он сидит в камере номер 12.
6: Что? Ты его арестовал в моей квартире?
3: В его квартире. Он как раз ужинал со своей женой. Он сидел в халате, я его так и привез сюда.
6: Он сидел в моем халате с моей женой? Может быть, он и целовал ее?
3: Конечно, до прощания.
6: Где этот мерзавец? Дайте, я его сейчас уничтожу.
3: Тише,
6: уничтожу.
3: Подождите, подождите. Подождите. Амур,
1: есть?
3: Выясни, кто из них Айзенштейн. Я не могу, у меня после вчерашнего голова трещит.
1: Вот где трещит. А я все думаю, где это трещит? Фриц.
5: Я здесь.
1: Приведи номер 12.
5: Слушаюсь.
7: Фриц приводит Альфреда.
6: Он действительно в моем халате, этот негодяй.
1: Подсудимые, садись. Сейчас мы выпьем, выясним, кто из вас Айзенштейн. Айзенштейн номер 1. Вас арестовали у дамы, которую... Как зовут?
6: Розалинда.
1: А вы говорите вашу жену. Как зовут?
6: Розалинда. Прекратите, наконец, это издевательство. Я же сказал, что я Айзенштейн.
8: Конечно, это он, Айзенштейн.
1: Так что вы мне голову морочите? Айзенштейн, в камеру. Артист, свободен.
6: Позвольте, на нем же мой халат.
1: Больше ничего не позволю. Не можете сами разобраться, да? Сами не можете разобраться? Ладно, я разберусь. Покажите халат. Так позвольте, это же мой халат. А я все думаю, куда же он запропастился?
6: Ну в чем же я выйду на улицу?
1: Правильно. Айзенштейн, снимай фрак. Артист, надевай.
6: Что, мой фрак?
1: Ну конечно, и жена твоя, и халат твой, и фрак твой. Кончено. Вот тебе ключ. Иди в камеру номер 12, запрешь себя изнутри, а ключ принесешь мне. Фриц!
5: Я здесь!
1: Проводи артиста, пускай ему выпьют ордер на освобождение.
5: Слушаюсь.
7: Не успели Альфред с Фрицем уйти, как вошла Розалинда.
1: Вам что угодно, мадам.
9: Разрешите мне поговорить с моим мужем?
1: Пропуск.
9: Какой пропуск?
1: Такой, универсальный, действительно для входа во все учреждения Австрийской империи.
9: Ах, понимаю, деньги.
1: Вот, понятливая мадам.
9: Пожалуйста, 10 крон.
1: 10? Нет, этот номер пропуска недействителен.
9: Ну, сейчас посмотрю, что у меня в сумке.
1: Так вы не беспокойтесь, давайте сумку сюда. О, теперь все в порядке. Кого вам угодно видеть?
9: Габриэля Айзенштейна.
1: Можно. Фриц!
5: Я здесь!
1: Приведи Айзенштейна.
5: Слушаюсь.
7: Фриц приводит Айзенштейна.
6: Розалинда!
9: Габриэль!
1: Стоп! Я ухожу, но предупреждаю. Согласно параграфу 707 раздел Б, пощечины, объятия, поцелуи и прочие члены вредительства караются штрафом по усмотрению тюремного надзирателя, то есть меня. Ушел.
6: Розалинда, и ты посмела прийти ко мне? Я знаю все. Стоило мне уйти в тюрьму, как к тебе явился твой возлюбленный.
9: Ах, ты меня упрекаешь? Который час?
6: Сейчас. Ох, у меня как раз нет с собой часов.
9: Я знаю. Вот они. А кто мне вчера говорил катушки?
6: Как прекрасная венгерка, это ты?

0: Розалинда. Теперь ты сама видишь, что я могу влюбиться только в тебя.
1: И я могу сказать о себе то же самое.
0: Но твой возлюбленный...
1: Клянусь, у меня нет никакого возлюбленного.
2: Господин директор!
3: Господин смотритель! К нам приехало целое общество!
4: Это Фальк привез в тюрьму Виленберга, Адель и гостей со вчерашнего бала.
5: Господи, сколько арестантов! Куда же их сажать?
6: Молчать, молчать, Амур! Рад вас видеть у себя. Но я не шевалье.
7: Мы пришли узнать, как себя чувствует маркиз Рена.
8: Фальк привез нас.
1: Адель, ты у меня больше не служишь.
8: О, а я и сама хотела попросить расчет. Граф Виленберг говорит, что я так хорошо сыграла роль актрисы, что могу ею стать. Он меня устроит в оперетту.
5: Господин директор, неужели мы никого из них не посадим?
6: Как никого? Айзенштейна, почему он здесь находится?
5: Ох да, пошли, пошли, пошли.
1: Я к тебе приду завтра.
5: Жду, Розалинда, жду. Ладно, ладно, ладно, ладно, все шумят, один я работаю.
1: Фальк, зачем вы устроили эту путаницу? Зачем вы так поступили с моим мужем?
3: Месть! Месть летучей мыши. Надо мной смеялись 2 месяца, над ним будут хохотать всю жизнь. Его еще изобразят в оперете.
7: Друзья, а теперь прошу ко мне. Будем продолжать наш праздник.

0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Юлиан Семенов. Приказано выжить. Радиоспектакль. Часть первая.
2: Не думай о секундах.

0: планы в года. Мгновения спрессованы в столетия, и я не понимаю иногда, где первое мгновение, где последнее.
1: Штирлиц возвращался в Берлин. Он возвращался, хотя Мюллер ставил 1000 против 1, что тот не вернется. Оснований считать так было у Мюллера более чем достаточно, ибо его личная служба наблюдения передала из Швейцарии сводку, которая со всей очевидностью убеждала его, именно его, Мюллера, и никого другого в связи штандартенфюрера СС с секретной службой русских. Штирлиц не гнал, словно бы стараясь продлить то ощущение тишины и одиночества, которое сейчас принадлежало лишь одному ему. Не доезжая 3 поворотов до дома, Штирлиц резко притормозил. Дорогу перебежала черная кошка с шальными глазами. Он знал, что здесь его, увы, никто не обгонит. В Бабельсберге почти не осталось машин. Все были конфискованы для нужд фронта. Он понимал, что прохожего, который первым пересечет ту незримую линию, где прошмыгнула кошка, ждать придется долго. Все ныне жили затаенно, в ожидании неминуемого конца.
2: Я подожду. Что а ждать я умею. Все-таки черная кошка, да еще слева направо. Во второй половине дня, накануне возвращения в мой ад. Штука фаршивая, чтоб там не говорили. Я понимаю, что своим согласием вернуться я, видимо, подписал себе смертный приговор. Но ведь только больной человек лишен чувства страха. Значит, давая согласие вернуться, я оставлял себе хоть гран надежды, нет? Бесспорно. Ну, хорошо. В чем я могу быть засвечен? Во всем. Ты понимаешь, что одним из главных уязвимых мест является сестра пастора и ее дети. Если их все-таки вычислят и возьмут в гестапо, мне не будет спасения. Их, конечно, трудно вычислить, практически невозможно. Документы надежны, в те горы вот-вот придут американцы. Но ведь я был твердо убежден в безопасности Плейшнера, а его нет более. А что, если Шелленберг вошел в контакт с Мюллером? Тогда его первым вопросом будет, каким образом Кальтенбруннер и Борман узнали о переговорах Вольфа с Даллесом. Но я не должен отвечать ни Мюллеру, ни Шелленбергу. Я должен заставить их спрашивать. А этого я могу добиться только одним. Первым человеком, которого я обязан увидеть, должен быть Борман. И ему я передам пленку, которую добыл пастор о переговорах Вольфа с Даллесом. Но из моего дома Борману звонить нельзя. Мюллер уже, видимо, посадил там своих костоломов.

0: Группенфюрер, разрешите?
1: Здравствуйте, Штирлиц. Необыкновенно рад вас видеть. Живым и здоровым.
0: Благодарю.
1: Проходите, садитесь, пожалуйста. Хотите выпить моей яблочной водки?
0: Хочу.
1: Пожалуйста. А попробовать прекрасного магдебургского сала?
0: Тем более. Прозит.
1: Прозит. Если не можете не курить, курите.
0: Спасибо.
1: Ну, рассказывайте о беседе с Борманом. Вы не писали ее?
0: Нет. И впредь этого делать не стану.
1: Почему?
0: Потому что после моей первой с ним встречи он и так переменил свои отношения к вам. Вы же были у него.
1: Он сказал об этом.
0: Ну, а кто же еще мне мог сказать об этом?
1: Ну, например, ваш шеф и мой большой друг Шелленберг, например.
0: Мой шеф и ваш большой друг Шелленберг, видимо, отдаст меня в руки имперского народного суда за то, что я способствовал изменническим переговорам пастора Шлага с англо-американцами.
1: А кого представляет Шлаг? За ним разве кто-то стоит? Он связан с нами или с партией? Он же был и остался изменником. Шелленберг знал, кого отправлять в Берн. Должен вам сказать, Штирлиц, что меня, во всяком случае, пока еще Шелленберг не просил заняться вами в качестве пособника врагов.
0: Попросит.
1: Вы сказали об этом Борману?
0: Конечно.
1: Как он отреагировал?
0: Сказал, что подумает. Но мне показалось, что вы заранее обсудили с ним возможность такого рода.
1: Да, Борман действительно попросил меня обеспечивать вашу безопасность. Вы снова угадали. Спалось в Швейцарии хорошо?
0: Так же, как здесь.
1: Но там же нет бомбежек, тишина.
0: А я не реагирую на бомбежки.
1: Вы фаталист?
0: Вы до чего угодно доведете.
1: Это да, умеем. Ну, выкладывайте, о чем он говорил. Хорошо?
0: Так же, как здесь.
1: Но там же нет бомбежек, тишина.
0: А я не реагирую на бомбежки.
1: Вы фаталист?
0: Вы до чего угодно доведете.
1: Это да, умеем.

0: Директор гестапо, добрый старый папа Мюллер, должен помочь вам в этом.
1: Должен.
0: А как он это сделает? Вот в чем вопрос. Что я, волшебник, что ли? Я честно говорю, не знаю, как подкрасться к вашему шефу. Я второй день ломаю голову и ничего не могу придумать. Штирлиц, ну, давайте. Выкладывайте ваше соображение. Вы умный, хитрый. Да-да, смело говорите все, что взбредет на ум, а я стану вас корректировать.
1: Группенфюрер, если уж вы не знаете как, то я даже со всей моей хитростью вообще ничего не придумаю.
0: Штирлиц, я не люблю кокетство. Да вы толком и не умеете кокетничать. Слишком для этого умный. Давайте, рассказывайте весь ход своей операции по Вольфу. С самого начала я слушаю. А, знаете что? Я запишу вас. А потом мы послушаем вместе. Если какой-то узел будет непонятен, мы вернемся к нему и проанализируем заново. Вы согласны?
1: Конечно.
0: Угу.
1: Итак, мне была поручена работа с пастором, которого Шелленберг, видимо, уже давно держал в уме для прикрытия Вольфа. В случае, если переговоры с Даллесом окончатся неудачей, или же сведения о них дойдут до фюрера. Я работал с Шлагом не без интереса. Это достойный человек, у него своя позиция, он бесстрашен, готов на все, лишь бы немцы получили мир как можно раньше. По легенде, он должен был вступать в контакт с Алленом Даллесом, назвав имена ряда достойных людей в переговорах о мире. От Брюнинга к Шлагу поступили данные, что Даллес начал переговоры с обергруппенфюрером Вольфом. Так вот, Шлаг высчитал, что операция Вольфа планировалась не только вашим другом и моим шефом, но и весьма серьезными силами в Генеральном штабе и Министерстве иностранных дел.
0: Факты?
1: Факты любопытны. Хотя Шлаг мне далеко не все открывает. Он многое держит в резерве для торга. Но строй его логики в данном случае абсолютен. Шлаг считает, что когда Шелленберг арестовывал Канариса, один на один без свидетелей адмирал, видимо, отдал ему такие связи, которые обеспечили Вольфу вполне надежный контакт с Даллесом. И если бы не моя... Нет, наша. И вот если бы не наша с вами работа по пастору, переговоры наверняка могли бы закончиться полным успехом. Вероятно, сейчас нужно тщательно проверить, кто конкретно готовил в штабе вермахта приказ о Вольфе для Гудериана. Шелленберг, вероятно, действовал через свои личные связи, а, возможно, и через наиболее доверенную агентуру в армии. Ближе всех к Гудериану стоит Гелен. Его работа смыкается с той деятельностью, которой занимается второе подразделение Шелленберга. Может быть, он? Гелен?
0: Имя Гелена вам назвал Шлаг?
1: Нет.
0: У вас есть какие-либо причины считать Гелена близким человеком Шелленберга?
1: Нет. Допуск.
0: Хитрите?
1: Ну что вы, группенфюрер, открыт как дитя.
2: Мюллер вдруг испугался. Страх был неожиданным, ибо в который уже раз он ловил себя на том, что Штирлиц словно бы читает его мысли, таинственным образом осведомлен о его поступках и наперед знает то, что он тайно от всех задумал. Дело в том, что только вчера Мюллер был у Гелена. Для руководителя особого отдела Генерального штаба, работающего против русских, этот визит был неожиданным.
0: Добрый день, господин генерал.
3: Хайль Гитлер, группенфюрер. Садитесь.
0: Благодарю.

0: Живем в такое время, когда надежнее быть каким-нибудь лейтенантом, а вовсе не группенфюрером, не находите? Вы мыслите рельсом. Раз группенфюрер или генерал, значит, в глазах врагов ты полнейший злодей. А лейтенант всего лишь полусукин сын. Так?
1: Так.
2: Мы с вами, именно мы, группенфюрер, представляем собой не что-нибудь, но память Рейха. Нас грешно стрелять.
0: Нет, генерал, вы спутали меня с Шелленбергом. Но мыслили вы именно в том направлении, которое и привело меня к вам. Гудериан отказался передать нам копию вашей Красной Библии. Почему?
3: Гудериан лишь подписал отказ, группенфюрер. Отказал я.
4: Гелен знал, что делал, отказывая гестапо в просьбе прислать экземпляр Красной Библии. В этой книге были напечатаны досье на советских политических деятелей, генералов, конструкторов, министров. Эти досье Гелен собирал, используя данные агентуры, внедренные в России, перехваты телефонных переговоров и опросы пленных. Он провел 2 месяца с Власовым, беседуя с ним и его ближайшим окружением, перепроверяя то, что было уже заложено в Библию, и добавляя новое, что принес с собой изменник. Красная Библия была одним из шансов Гелена. Никто в мире не владел такого рода информацией, как он и его штаб. Ни одна разведка, включая Шелленберга, сосредоточившегося в основном на политических, то есть сиюминутных интригах, не знала того, что знал Гелен.
0: Генерал, вас могут неверно понять. Я и приехал для того, чтобы решить этот вопрос миром.
2: Группенфюрер, не обольщайтесь. Сейчас у Гитлера лишь одна надежда. Мы, армия. Вы были самой грозной институцией Рейха еще год назад. Ну, даже полгода. Теперь вы не можете без нас ничего. Меня теперь не отдадут вам. Я не боюсь вас более.
0: Ну-ну. Это вы молодец. Я люблю храбрецов. Это у меня с детства. Сам-то был трусом. Только вот что, генерал, вы срочно отправьте в Тюрингию на вашу виллу к жене и детям пару взводов солдат. Пусть охраняют семью, как зеницу ока. Сейчас ведь время страшное. Удары в первую голову обрушиваются на несчастных женщин и детей.
5: Вы с ума сошли! Вы сошли с ума! Вернитесь!
0: Вы хоть бы кофе предложили, право?
5: Я угощу вас кофе. Угощу. Но вам бы тоже не грех посадить в свою квартиру на ряд эсэсовцев. У вас ведь тоже семья. Жена и сын, не так ли?
0: Сын погиб на Восточном фронте, а женой я готов пожертвовать. Вы меня остановили только для этого?
5: Зачем вам Красная Библия?
0: Для того, чтобы пригласить вас в долю.
5: То есть?
0: Все очень просто. У меня появился канал связи с Москвой. Ваша Красная Библия, будучи переброшенной к Кремлю, вызовет там такую реакцию, что последствия трудно предсказать. Память Власова выборочна. То, что обыкновенный человек легко забывает, предатель помнит обостренно.
1: истинный сплав логики и эмоций, попытка подтащить всех чистых под себя грязного. Я готов поработать с вашей Библией здесь, в кабинете. Если вы боитесь, и правильно, кстати, делаете, что она окажется в сейфе Кальтенбруннера или Гиммлера, возьми я ее с собой.
3: Словом, вы просите меня позволить вам быть причастным к тому делу, которому я посвятил жизнь.
1: О, совершенно верно, изволили сформулировать, генерал. Экая точность в слове.
3: В таком случае, вы будете обязаны помочь несчастному Канарису.
1: Им занимается Кальтенбруннер лично.
3: Да, но в том концлагере, где томится истинный патриот Германии и фюрера, есть ваши люди. Они ведь могут все.
1: Ну, хорошо. Я постараюсь выяснить, что ждет несчастного Канарис. Я попробую понять, отчего он до сих пор не казнен, кто остановил руку палача, кому это на пользу. Такого рода уговор вас устраивает?
3: Хорошо. Минутку, группенфюрер.

0: Вот, полюбопытствуйте. Ну что ж. Товар. А? Просто товар.
1: Это не товар. Это будущее.
0: Какие-то страницы можно будет фотокопировать?
1: Какие-то, да. Весь материал? Нет.
0: Пропорция?
1: Четвертая часть.
0: Договорились.

0: И вот теперь имя Гелена в устах Штирлица. Раньше, до того еще, как Мюллер получил данные о связях Штирлица с секретной службой, скорее всего, русской, которые ныне позволяли расстрелять его здесь, в кабинете, такого рода угадывание занимало группенфюрера. Но сейчас он ощутил ужас от того, что впервые в жизни осознал свою малость и трагическую безнадежность положения, в котором оказался.
1: А если сейчас спросить Штирлица о его контактах с русскими в лоб, он дрогнет. Я увижу воочию его ужас, и мне не будет так страшно, как стало только что. Нет, ты не имеешь на это права. Штирлиц — твоя козырная карта, и ты разыграешь ее так, чтобы побить ее любого туза. Но игра предстоит кровавая, и если он поймет меня, почувствует, что я знаю что-то, но молчу, будет невосполнимый проигрыш.
2: Ну, хорошо. Это любопытно. С Геленом. Спасибо, Штирлиц. Вы обговорили связь с пастором?
3: Да.
2: Двустороннюю?
3: Да.
2: Отдадите мне его адрес?
3: Конечно.
2: Да, теперь вот что. Пограничная стража сообщила, что вы пересекали границу не один, а с дамой. Это верно?
3: Нет, неверно. Я перевез через границу не только фрау Кирнштайн, но и двух ее детей.
2: Кто она?
3: Беженка. Ее муж работал у нас на заводах Круппа, специалист по часовой технике, швейцарец. Погиб. Она стояла на дороге с детьми, только что кончился налет.
2: Каков возраст детей?
3: Грудные. Я, увы, плохо разбираюсь в их возрасте. Они очень пищали.
2: Где она вышла в Швейцарии?
3: В Берне.
2: А кого вы искали в пансионате Вирджинии?
3: Вы следили за мной в Швейцарии.
2: Я прикрывал вас?
3: В таком случае отвечаю. В Вирджинии я искал профессора, который контактировал с пастором.
2: А почему пастор сам не пошел в Вирджинию?
3: Потому что я инструктировал его о мерах безопасности. Профессор, я запамятовал его имя, не пришел к пастору навстречу. Весьма информированный человек представлял какую-то группу в Рейхе, глубоко законспирированную. Отчего-то покончил с собой.
2: Именно он притащил на нашу конспиративную квартиру вот эту шифровку. Взгляните. Помните, я показывал ее вам, когда мне пришлось посадить вас в камеру? Любопытно, не правда ли? Шифр точно такой же, как у радистки очаровательной молодой мамы.
1: Вот она, моя шифровка. Если он заставит меня писать левой рукой, будет плохо. Надо заранее подготовить себя к этому. Провал, случай, или он ведет игру. Но Борман вряд ли стал бы говорить со мной так, как говорил. Сообщи ему, Мюллер, о своих подозрениях.
3: Вы подозреваете меня, группенфюрер?
2: В определенной мере.
3: И какова эта мера?
2: Я подозреваю вас в том, что вы начали свою игру. Эдакое, знаете ли, мини-вольфиада. А почему бы и нет? По-человечески я могу вас понять. В нашем государстве национальной общности каждый сейчас думает о себе.
3: А если я действительно веду такую игру? Если я скажу вам, что я играю свою партию, не очень-то полагаясь даже на вас, хотя ваш план уйти в тот миг, когда здесь будет грохотать канонада союзников, представляется мне оптимальным. Ведь вы до сих пор не сказали мне, с кем мы станем уходить, куда именно, каким образом. Вы хотите быть хозяином предприятия, но я в ваше предприятие вкладываю не деньги, а жизнь. Поэтому я так и трепетно, и аккуратно вел себя с пастором.
2: Так лихо упрятали куда-то его сестру с детьми, что бедный Айсман чуть не повесился. Где она?
3: В Швеции.
2: Не лгите.
3: Ну, тогда не спрашивайте.
2: Но если я найду ее, пастор примет меня в вашу компанию?
3: Он примет вас в компанию, если вы санкционируете мою с ним работу. Продолжение работы, так точнее.
2: В чем она будет заключаться?
3: В том, чтобы он, Шлак, сделался фигурой, представляющей реальные силы в Рейхе. Он, а не Шелленберг.
2: Вы полагаете, что Даллес решится менять шило на мыло? Думаете, мое имя для него более заманчиво, чем имя Вольфа? Меня никто не вводил в комбинацию, как Вольфа. Ни Гиммлер, ни генеральный штаб, ни дипломаты. Я фигура устрашения, дураку ясно.
3: Но вы в силах организовать такие материалы на людей армии, что выломаете им руки и понудите их согласиться войти в наше дело. А с ними Даллес сядет за стол, невзирая на досадную неудачу с Вольфом.
2: Когда у вас назначена встреча с Шелленбергом?
3: Вы же знаете.
2: Его аппарат нами пока что не прослушивается.
3: В 19:30.
2: Найдите возможность задать ему вопрос. От кого Сталин мог узнать о переговорах в Берне?
3: А у вас есть такого рода данные?
2: Штирлиц, я попросил вас задать Шелленбергу вопрос и выслушать его ответ. И все.
3: Вы убеждены, что я выйду живым из его кабинета?
2: Убежден. Я не убежден, что вы проснетесь завтра утром в вашем Бабельсберге. Вот в чем я по-настоящему не убежден. Именно поэтому я прикрепляю к вам моего шофера. Да-да-да-да. Шофера. У вас болит кисть правой руки. Вам трудно водить машину. Скажите об этом Шелленбергу. Шольц, пригласите Ганса.
4: Группенфюрер?
2: Ганс, с сегодняшнего дня ты станешь нянькой у этого человека. Его жизни грозит опасность. Ты будешь ночевать в его доме на первом этаже. Ты никому не откроешь дверь, ни одной живой душе. Мой знакомец не имеет права рисковать собой. Ты должен быть неразлучен с ним и служить ему так, как служил мне. Тебе ясно все?
4: Мне все ясно, группенфюрер.

0: Идея создания глубоко законспирированной организации членов СС принадлежала Мюллеру. Он понимал, что спасение эсэсовских кадров после краха Рейха будет трудным, практически невозможным делом, если уже сейчас, в марте 45-го, не конституировать предприятие. До Мюллера дошла информация, которая окончательно убедила его в том, что Борман, сепаратно от СС, готовит тайные каналы для перемещения по миру особо верных ему членов НСДАП. И тогда он дал понять Борману, что знает много больше.
1: Ну и что? Допустим, мои люди действительно ведут подобного рода работу. Вы подозреваете кого-то из них в нечестном поведении?
2: Я никого ни в чем не подозреваю, Рейхслейтер. Особенно, когда речь идет о ваших людях. Просто я думаю, что вам не с руки заниматься техническими вопросами, даже когда речь идет о таком важном деле, как судьба функционеров НСДАП. Техника – удел техников, вроде меня, а не политиков. Ваши недоброжелатели, узная не об этом, обвинят вас в пораженчестве. А моя фирма вправе просить санкцию на создание запасного тайного центра, который позволит нам, в случае трагического исхода битвы, спасти сотни тысяч верных борцов национал-социализма. Я замотивирую необходимость этого тем, что среди ряда наших дипломатов и военных бытует мнение о возможности сепаратного мира. Такого рода отщепенцы не имеют права оказаться безнадзорными за границей. Необходимо срочно бросить за рубеж моих личных гвардейцев, которые будут следить за мерзавцами в любом уголке мира, пресекая их преступные попытки. Я даже готов для этого попросить у Шелленберга какие-нибудь данные о том, что, мол, в Латинской Америке зреют семена восстания против янки или красных. Это, думаю, заинтересует фюрера как наступательный аспект, а ему подобное сейчас словно бальзам на раны.
1: А что? Хорошее предложение. Составляйте меморандум. Я постараюсь убедить фюрера в разумности вашего предложения. У вас есть прикидки?
2: У меня уже отлажены каналы для тайного перемещения нужных людей из Рейха в безопасные места. В Европе есть отели, которые можно взять даром. Есть в Латинской Америке яхты без хозяев. Их можно приобрести за полцены у дальних родственников. У меня все готово. Но мне нужна санкция на действие. Вы же понимаете, что активность моих людей за границей сразу же будет замечена резидентами Шелленберга. Следовательно, Гиммлер задаст мне вопрос. С какой целью? Для кого? Куда?
1: Ну, а что, если этот вопрос поначалу вам задам я?
2: Отвечаю. Вам отвечаю. В моем распоряжении сейчас 70 тысяч великолепных документов. Паспорта, водительские лицензии, нотариальные свидетельства. Из Парагвая, Аргентины, Португалии, Испании, Сингапура, Чили.
1: Угу.
2: Проведены беседы с 7 тысячами тех членов СС, которые представляют интерес для нашей будущей работы. Активны, умны, молоды, оборотисты. Чтобы опробовать ряд каналов исхода, я санкционировал игру. Отправил одного из моих коллег по фальшивому паспорту через всю Германию с приказом нелегально пересечь нашу границу со Швейцарией, затем попасть в Италию, пробраться в Рим и поменять мою фанеру на ватиканский подлинник. Я предупредил этого человека, что в случае провала, случись он в Рейхе или в Швейцарии, или в Италии, я ему помощи не окажу. Отрекусь. Предам. Все должно быть приближено к боевой обстановке. Вот, посмотрите.
1: Что это?
2: Весточка от него из Буэнос-Айреса. Расшифровывается так. Устроился работать агентом по рекламе в испанской фирме «Куэлья».
1: Угу.
2: Могу приобрести 2 дома в пустынном районе возле Пунта-Аренас, где возможен прием судов среднего каботажа и подводных лодок. Требует 40 тысяч долларов. Готов внедрить 3 коллег. Обмен документов в Ватикане прошел идеально.
1: Полагаете, что таким образом можно будет организовать новые резидентуры СС повсюду?
2: В России вряд ли. А вот в Латинской Америке, там, где сильны наши позиции, дело пойдет.
1: Угу. Сколько времени шел туда ваш молодой коллега?
2: 5 месяцев.
1: Понятно. Изложите мне структуру организации. Принцип отбора членов. Кто будет утверждать кандидатов? Каков статут членов их семей? Где будет дислоцироваться штаб? Его структура.
2: Структура организации видится мне двухслойной. На первых порах мы легендируем ее как тайный консорциум.
0: Отвечая Борману, Мюллер думал о том, что главный вопрос о штабе и его структуре, о том, кто станет во главе тайной организации. Этот вопрос Борман задал в самом конце, подбросив его как нечто второстепенное. Хотя было ясно, что на самом деле это интересует его прежде всего. Приняв, однако, игру Рейхслейтера «Поди, не прими», Мюллер долго и обстоятельно отвечал в той последовательности, которую предложил Борман.
2: Этот вопрос смыкается с вашим вопросом о штабе. Я полагаю, что штаб придется возглавить мне. Если бы вы санкционировали при этом еще одну для меня должность, специальный помощник фюрера НСДАП Бормана по вопросам СС, тогда предприятию была бы придана та весомость, которая позволит мне провести всю необходимую работу уже сейчас.
1: Как вы намерены назвать нашу тайную организацию офицеров СС?
2: Она уже названа по первым буквам «Одесса». И огромное вам спасибо, Рейхслейтер, за то, что вы назвали Одессу нашей организацией.
1: Разворачивайте работу, Мюллер.
0: Тайная организация членов СС, идея создания которой принадлежала Мюллеру, функционирует и поныне.
3: А почему бы вам самому не пустить себе пулю в лоб, Штирлиц? А? Я гарантирую вам отменные похороны.
4: Я логик, бригадофюрер. Люди моей породы боятся переторопить события. Шлепнешься, а через час выяснится, что ты нужен живым.
3: Но мне-то, Вальтеру Шелленбергу, вы значительно более выгодны мертвым.
4: Чтобы было на кого свалить провал переговоров Вольфа с Даллесом?
3: Конечно. Ну, выкладывайте. О чем говорили с Мюллером? А?
4: Об операции в Швейцарии.
3: Признайтесь честно, на чем он взял вас?
4: На знание. Он знает больше меня. Он знает все.
3: Если бы он знал все, вы бы висели на дыбе, а меня бы держали в одной камере с Канарисом. Вот так, Штирлиц. Он знает только то, что ему полагается знать. А вот мне снова нужен ваш поп. И кто-то еще, через кого мы будем гнать дезинформацию вашему новому покровителю Мюллеру. Вас интересует, почему я говорю с вами так открыто, несмотря на то, что вы провалили дело?
4: Не я.
3: Кто?
4: Мы. Все мы. В первую очередь, Вольф.
3: Вы думаете, что вы говорите, Штирлиц?
4: Думаю, бригадофюрер. Думаю, постоянно думаю. Так почему же вы продолжаете быть со мною откровенным, несмотря на то, что я провалил дело?
3: А потому что вы отдаете себе отчет в том, что связывать себя с Мюллером накрепко — это безумие. Мы, разведка, можем вынырнуть. Он, гестапо, обречен на то, чтобы утонуть. Вы что, действительно уже побывали у него?
4: Да.
3: Он что, вызвал вас, не поставив меня в известность? Вы же все прекрасно знаете, бригада фюрер. Я думаю, что офицер пограничной стражи на нашем окне, возле Базеля, где я переправлял пастора Шлага, был перевербован Мюллером. Как-никак это окно было вашим личным. По материалам гестапо оно не проходило. Через этого офицера Мюллер вышел на пастора. За стариком пустили хвост. В Швейцарии пока еще сильны позиции Мюллера. В объекте интереса пастора оказался, согласно нашему плану, Даллес. Тот вывел его на Вольфа. Молодая нация, разведку только-только ставят, опыта мало, засветились. Поскольку пастор числится за мной, Мюллер загнал меня в угол. Он не сказал мне и сотой доли того, что знает, но он знает все. И об этом нашем разговоре я обязан буду ему доложить. Будь прокляты волчьи законы нашей фирмы, но не я ее основал.
5: И не я. И не я, Штирлиц. Так что же вы отдадите ему из нашего разговора?
3: То, что вы позволите.
2: И этот планирует меня для какой-то комбинации. Они все что-то знают, а я не могу взять в толк, что именно. Меня играют. И если я не пойму, в каком качестве, то, видимо, часы мои сочтены. А что, если и Мюллер, и Шелленберг начали свою партию купно?
5: Вы оказались посвященным в мое дело, Штирлиц, хотел я того или нет. Значит, мне нет нужды более таиться от вас. Если я удостоверюсь в вашей неискренности, вы знаете, как я поступлю. Так вот, если мне понятно, о чем думает наш с вами шеф Рейхсфюрер, о чем мечтает преемник фюрера рейхсмаршал Геринг, о чем говорят между собой Гудериан, Типельскирх и Гелен, считая, что в их кабинетах, проверенных связистами вермахта, нет аппаратов прослушивания, то ни вы, ни я не знаем, о чем думает Борман. А он очень предметно думает о близком будущем, Штирлиц. Не находите?
3: Думаю, вы ошибаетесь. Он неразделим с фюрером.
5: Не надо, не надо, Штирлиц, не надо. Он был неразделим с заместителем фюрера Штрассером и предал его. Он был неразделим с вождем СА, кумиром национал-социализма Эрнстом Рэмом и участвовал в его убийстве. Он был неразделим с министром нашей партии Гессом и предал его. Пока еще петух даже не кукарекал. Вы понимаете, почему я так открыто говорю с вами? Я ведь никогда раньше так обнаженно не выявлял суть проблемы. Понимаете?
3: Нет.
5: Маршал Жуков вот-вот начнет штурм Берлина. Это конец, Штирлиц. Конец. Вы намерены погибать под обломками нашего государственного здания? Я нет. Вот вам моя рука, пожмите ее и поклянитесь, что вы станете служить лишь моему делу, Штирлиц. Так, чтобы мы ушли отсюда вдвоем. Ну, или втроем.
3: А кто будет третьим?
5: А если третьим будет Мюллер? А?
3: Да. Вы наладили с ним добрые отношения во время моего отсутствия?
5: С ним невозможны добрые отношения, но с ним возможны деловые отношения. А его дело – это жизнь. И за это дело он готов драться.
3: А вам не кажется, что Мюллер будет той гирей на ноге, которая вас утопит?
5: Нас. Нас,
3: Штирлиц. Не отделяйте себя. Нас.
4: А вы не полагаете, бригадофюрер, что Мюллера, коли он возьмет с собой наши все досье, не вздернут?
3: Если он попадется сразу после краха, могут в попыхах и вздернуть. Но ведь в условиях нашей задачи обозначен главный посыл. Не попасться. Особенно в первые месяцы. Потом не так страшно. Горячие головы постынут, эмоции улягутся. Делом надо будет заниматься, Штирлиц, серьезным делом.
4: Значит, вы полагаете, что Мюллер тоже знает, как уйти?
3: Бесспорно, бесспорно. Он готов к этому лучше всех.
4: И есть факты?
3: Есть. Есть факты. Я их знаю, Штирлиц, и я дал ему понять, что знаю. Он ценит силу. Он оценил мою силу. Его знание русского вопроса, Штирлиц, сделает наш союз крайне ценным. Мы станем некоего рода консультационной конторой. Выполняем заказы за наличный расчет, деньги пересылать в Парагвай, столица Асунсьон, качество гарантируем, ну и так далее. И вот чтобы эта моя задумка обрела форму реальности, нам нужен человек. Человек.
4: Какой именно?
3: Этого человека, Штирлиц, зовут Дагмар Фрайтаг. Ознакомьтесь у себя в кабинете с содержимым этой папки. Потом верните мне. Не забудьте это сделать. Вы знаете, это невероятная женщина. Во-первых, красива. Во-вторых, талантлива. В-третьих, ее мать шведка. Вы должны будете в течение 3-5 дней, не более того, перебросить ее в Стокгольм. В Стокгольме она, как доктор филологии, будет обязана не столько заниматься изысканиями в Королевской библиотеке, сколько изысканием подходов к семье графа Бернадотта. Ясно?
4: Ясно.
3: Я начинаю тур вальса с графом, Штирлиц. Мюллер намекнул, что ваше имя известно Портайгеносу Борману. Так вот, если Райхслейтер Борман узнает о Бернадотте так, что это нанесет ущерб моему делу, я пристрелю вас сам. Здесь, в этом кабинете. Понимаете меня?
4: Понимаю. Я понимаю, бригадофюрер, что зажат в угол. Я допускаю, что за каждым моим шагом следят. Я чувствую, что в каждом моем слове ищут неправду. Ну что ж, так даже интереснее жить. Но убивать меня даже в этом кабинете неразумно. И обернется это против вас страшным, непоправимым ударом. Разрешите идти?
3: Вы сошли с ума, Штирлиц. Вы сошли с ума.
4: Извольте объяснить, что вы имели в виду, когда пугали меня. Нет, я не буду этого делать.
3: Как вы смеете, Штирлиц?
4: Смею! Извините, бригадофюрер. Смею. Все кончено. Все. Нет начальников, нет подчиненных. Есть умные люди и есть дурни. Есть люди знающие и есть люди темные. Поражение раздевает общество, обнажает хорошее и дурное. Вы же вот те, кто имеет голову на плечах, кто знает и помнит. Так что сейчас вы заинтересованы во мне совсем не меньше, чем я в вас. А коли нет, то Бог с вами. Смерти я не боюсь, ибо тайком, несмотря на запрет фюрера, верю во Всевышнего.
5: А вы мне все больше нравитесь, Штирлиц, честное слово. Экой вы мерзавец. Ну что же, все верно. Мы, верхние, прохлопали страну. Так что вы имеете право на позицию. Каждому свое. Идите.

Мы передавали первую часть радиоспектакля по роману Юлиана Семенова «Приказано выжить». Режиссер-постановщик Эмиль Верник. Автор инсценировки Сергей Карлов. Роли исполняли Штирлиц Вячеслав Тихонов, Мюллер Леонид Броневой, Шелленберг Олег Табаков, Борман Анатолий Соловьев, Гелен Исаак Кастрель, Ганс Геннадий Фролов. От автора Михаил Глузский. Ассистент режиссера Тамара Калыгина. Музыкальное оформление Елены Новиковой. Уважаемые товарищи, слушайте вторую часть радиоспектакля по роману Юлиана Семенова «Приказано выжить». Последние недели существования Третьего Рейха, его агония, когда крысы бегут с корабля. Из нейтральной Швейцарии возвращается только что выполнивший сложнейшее задание командования, а этим, как вы помните, заканчивается телефильм «17 мгновений весны», полковник советской разведки Максим Максимович Исаев, он же штандартенфюрер СС Штирлиц. Возвращается опять в эту сумятицу, в этот ад с новым приказом. В ожидании неминуемого конца высшие чины Рейха ищут пути сепаратного мира, тайно друг от друга торгуют последним, что пока еще осталось в их руках. И задача Штирлица – разобраться в этой сложной механике разваливающейся гитлеровской военно-политической машины. А крысы бегут. По тайным дорогам глубоко законспирированные организации членов СС «Одесса» готовы уйти в Латинскую Америку видные функционеры СС. Среди них шеф гестапо Мюллер, в планы которого входит не только уйти, но и заслать в советскую страну коварную дезинформацию, которая должна, по его мнению, обеспечить ему будущее. Этот материал Мюллер рассчитывает передать через Штирлица, ибо шеф гестапо получил точные сведения о том, что Штирлиц связан с секретной службой русских. Мюллер не торопится с арестом Штирлица, а держит свое знание до времени при себе, однако прикрепляет к Штирлицу в качестве шофера своего человека Ганса. Юлиан Семенов. Приказано выжить. Радиоспектакль.

золотая отметина. Мгновенья раздают, кому позор, кому бесславие.

0: мгновение. Так что сейчас вы заинтересованы во мне совсем не меньше, чем я в вас. А коли нет, то Бог с вами. Смерти я не боюсь, ибо тайком, несмотря на запрет фюрера, верю во Всевышнего.
1: А вы мне все больше нравитесь, Штирлиц, честное слово. Экой вы мерзавец. Ну что же, все верно. Мы, верхние, прохлопали страну. Так что вы имеете право на позицию. Каждому свое. Идите.

0: бомбили центр Берлина. Над Бабельсбергом не летали, поэтому свет в районе выключен не был, хотя лампочки горели, как всегда, в полнакала.
1: Только, пожалуйста, Ганс, не кладите мне сахара. Я пью кофе с сахарином.
2: Так вы же худой, господин Бозен. Это моему шефу приходится следить за каждым куском хлеба. Постоянно ходит голодный.
3: А может быть, я все-таки сам себя пугаю? Может быть, парень действительно приставлен ко мне для охраны? Не страна, а гигантская банка со скорпионами. Понять логику поступков практически невозможно. Но если я не смогу оторваться от своего стража и выйти на связь с радистами, что мне сделать здесь? Какой смысл пребывания в Берлине?
1: Ганс, а вы откуда родом?
2: Из Магдебурга, господин Бользен.
3: Спасибо.
2: Наш дом стоит на развилке дорог. Помните поворот в направлении Ганновера и указатель на Гамбург? Красивый дом, очень старинный.
3: Я часто езжу по этой трассе, милый Ганс, но, увы, сейчас не могу вспомнить ваш красивый старинный дом. Наверняка под красной черепицей, а балки каркаса покрашены яркой коричневой краской.
2: Ну, конечно, значит, все же помните.
3: Начинаю припоминать. Если вам не трудно, пожалуйста, сделайте мне еще кофе.
2: Конечно, господин Бользен.
3: Или позже. Ваш кофе остынет. Допейте, Ганс.
2: Ничего, я люблю холодный кофе.
3: Ну, тогда идите, я не задерживаю вас более. Сделайте заварки кофе на 3 чашки. Я тоже люблю холодный кофе. Мне потом предстоит поработать.
0: Когда Ганс вышел, Штирлиц достал из кармана пиджака маленькую таблетку снотворного, положил ее в чашку Ганса. Закурил, глубоко затянулся, снял трубку телефона и набрал номер Дагмар Фрайтаг, той женщины, дело которой передал ему Шелленберг.
4: Алло?
3: Добрый вечер. Мне разрешил побеспокоить вас звонком профессор Йорк.
4: А, да-да.
3: Моя фамилия Бользен. Макс Бользен.
4: Добрый вечер, господин Бользен. Я ждала вашего звонка.
3: Очень приятно. Очень приятно. У вас глаза зеленые.
4: О, ну, по вечерам, особенно когда во время бомбежек выключают свет, они желтеют.
3: Ах, вот так.
4: Да, но вообще вы правы. Зеленые, кошачьи.
3: Прекрасно. Когда вы найдете для меня время?
4: Да когда угодно. Вы где живете?
3: В лесу, Бабельсберг.
4: А я в Потсдаме, это же совсем рядом.
3: И когда вы ложитесь спать?
4: Если не бомбят, поздно.
3: Тогда сейчас я обзвоню моих друзей. Я только что вернулся.
4: Угу.
3: Надо кое с кем переброситься парой слов.
4: Да?
3: И свяжусь с вами еще раз. Может быть, если вы согласитесь, я приеду к вам сегодня. Только позже. Идет?
4: Пожалуйста, приезжайте.
3: Так. Сейчас пишут каждое мое слово. И это неплохо. Вопрос в том, когда расшифровку записи передадут Мюллеру. Сразу же или завтра? И в том, и в другом случае мой выезд замотивирован. Поглядим, как крепок его Ганс. Он свалится через 40 минут. 2 часа беспробудного сна. Это зелье гарантирует. Впрочем, он может отставить свою чашку, и сна не будет. Что ж, тогда я поеду вместе с ним, замотивирую необходимость вечернего моциона и после беседы с этой зеленоглазой Дагмар совершу прогулку по Потсдаму. Ее дом находится, если мне не изменяет память, в 3 блоках от того особняка, где живет радист. А может быть, у Дагмар есть удобный выход во двор? Придется полазать через заборы, ничего не попишешь. Москва должна знать о том, что теперь уже и Борман не мешает переговорам с Западом.
0: Ганс вернулся с кухни, допил свой холодный, с сильно действующим снотворным.
1: Ну что ж, пойдемте, я покажу вам вашу комнату.
2: Группенфюрер сказал, что я должен спать внизу. Мне надо блокировать вход к вам на второй этаж. Если позволите, я стану устраиваться на ночь в кресле. Вы разрешите подвинуть его к лестнице?
1: Нет, нет, нет. На втором этаже нет туалета, я буду вас тревожить.
2: Да ничего страшного, тревожьте, я быстро засыпаю.
1: В данном случае я говорю о себе. Я не люблю тревожить людей попусту. Так что, пожалуйста, подвиньте кресло. Еще, еще, еще, ближе к лестнице. Но так, чтобы я мог ходить и не обращаясь к вам с просьбой отодвигаться в сторону.
2: Но группенфюрер сказал мне, что я
1: должен... Вы в каком звании? Капрал? Ну, а я штандартенфюрер.
2: Я вас охраняю, господин Бользен. А приказы мне дает группенфюрер. Простите, пожалуйста.
1: Видимо, вы хотите, чтобы я позвонил Мюллеру?
2: Именно так, господин
1: хорошо,
2: Бользен.
1: Хорошо, подайте мне аппарат.
2: Могу я выпить еще чашечку кофе?
1: О, да, конечно. Что, плохо спали ночью?
2: Да, пришлось много ездить, господин Бользен.
5: Шольц слушает.
1: Добрый вечер. Здесь Штирлиц.
5: Добрый вечер.
1: Шольц, не были бы вы так любезны соединить меня с вашим шефом?
5: Соединяю, штандартенфюрер.
1: Спасибо.
6: Я слушаю.
1: Группенфюрер, ваш Ганс становится невозможным. Он решил накрепко блокировать мне проход на второй этаж.
6: Ну что, уже начался нервный приступ? Молодец, Ганс. Погодите, дальше хуже будет. Но помните, тугодумы, как правило, не способны на измену. Дайте-ка мне его к телефону.
1: Да, пожалуйста.
2: Да, группенфюрер.
6: Ганс, делай все, как я сказал. Понял?
2: Хорошо, группенфюрер.
1: Ложитесь, Ганс. Можете отдыхать. Вы мне сегодня не понадобитесь более.
2: Спасибо, господин Бользен. Я не буду вам мешать.
1: Нет, нет, ни в коем случае.
0: Ганс уснул через 20 минут. Штирлиц укрыл его вторым пледом и спустился в гараж. Когда он вывел машину со двора, Ганс, шатаясь, поднялся с кресла, подошел к телефону и набрал номер Мюллера.
2: Группенфюрер, он уехал.
6: Я знаю. Спасибо, Ганс. Спи спокойно и не просыпайся, когда он вернется. Ты у меня молодец.
0: Штирлиц остановил машину в переулке, не доезжая двух блоков до маленького трехэтажного особняка радиста. Радистом оказался пожилой немец, истинный берлинец Пауль Лорх. Выслушав слова пароля, произнесенные Штирлицем шепотом, Лорх передал Штирлицу два крохотных листочка с колонками цифр.
3: Почему медлите с передачей информации? Мы заинтересованы в получении новых данных ежедневно. Центр. По нашим сведениям, Шелленберг развивает особую активность в Швеции. Насколько это соответствует истине? Если факт подтверждается, назовите имена людей, с которыми он контактирует. Центр. Угу. Когда получили?
7: Вчерашней ночью.
3: А где ваш передатчик?
7: Спрятан. Надежно.
3: Можем сейчас съездить?
7: Нет. Я могу привезти его сам. Завтра к вечеру.
3: Хорошо бы это сделать сегодня. Никак не выйдет.
7: К сожалению, нет. Я должен быть на работе в 6, а мы только в 5 вернемся.
3: Ну да, понимаю. Тогда ждите меня завтра или послезавтра, круглые сутки. Вызовите врача, замотивируйте болезнь, но сделайте так, чтобы вы были на месте.
7: Хорошо.
3: Теперь телефон ваш не изменился?
7: Нет.
3: Я могу позвонить. У меня довольно сложная ситуация. Мне сейчас трудно распоряжаться своим временем.
7: Понимаю.
3: Вы по-прежнему служите собачьим парикмахером?
7: Да. Но теперь приходится стричь людей тоже. Поэтому я езжу рано утром в госпиталь.
3: Ваш телефон в справочной книге, как и раньше, связан с вашей профессией?
7: Да.
3: А сколько еще осталось собачьих парикмахеров в городе?
7: 2 дамы. Они специализируются по пуделям. А почему вы говорите так тихо? Я вполне надежен.
3: Конечно. Я не сомневаюсь в вашей надежности. Просто я устал, и у меня на пределе нервы.
7: Хотите крепкого чая?
3: Нет, спасибо. Может быть, вам позвонит мой, словом, шофер.
7: Понимаю.
3: Его зовут Ганс. Он приедет за вами, если не смогу я, на моей машине. Номер машины эсэсовский. Не пугайтесь, все в порядке.
7: Хорошо.
3: Будете стричь моего пса в том случае, если я сам не смогу прийти к вам. Но я должен прийти к вам, обязательно. Вот текст шифровки. Передайте ее завтра до моего прихода.

Шелленберг начал новую серию тайных переговоров в Швеции. Контрагентом называют графа Бернадотта в Стокгольме. Мне поручено подготовить к переброске в Стокгольм в окружении Бернадотта некую Дагмар Фрайтек, филолога, 36 лет, привлечена к работе Шелленбергом после ареста ее мужа, коммерсанта Фрайтега, за высказывание против Гитлера. Мюллер приставил ко мне своего человека. Борман, видимо, информирован о контактах с Западом, ибо потребовал от меня сделать все, чтобы факт переговоров с нейтралами был пока что высшей тайной Рейха. Более всего, он не хочет, чтобы об этом узнал Кремль. Юстас.

0: Мюллер выслушал руководителя особой группы наблюдения, пущенной за Штирлицем, и записал адрес Лорха. Затем пригласил доктора филологии, штурмбанфюрера Герберта Ницше из отдела дешифровки.
1: «Доктор, если я дам ряд слов из вражеской радиограммы, вы сможете...»
0: Мюллер выслушал руководителя особой группы наблюдения, пущенной за Штирлицем, и записал адрес Лорха. Затем пригласил доктора филологии, штурмбанфюрера Герберта Ницше из отдела дешифровки.
1: «Доктор, если я дам ряд слов из

0: Вы раскассируете те слова, которые я вам назову по группам, работающим вне нашего здания. Слова, которые я вам назову, опасный доктор.
1: Понимаю.
0: Если их будет знать кто-либо третий в нашем учреждении, я не поставлю за вас и понюшку табаку. Итак, вот те слова, которые обязательно будут звучать в шифрограмме. Дагмар, Стокгольм, Фрайтек, Мюллер, Шелленберг, Бернадотт. Вполне вероятно, что в провокационных целях будут названы святые для каждого члена партии имена рейхсмаршала, рейхсфюрера и рейхслейтера Бормана. Я не знаю, каким будет шифр, но, вероятно, он окажется таким же, каким оперировала русская радистка.
1: Та, которую арестовал Штирлиц в госпитале.
0: Да, да. Штирлиц сумел обнаружить ее именно там. Вы совершенно правы. Я останусь ночевать здесь, так что звоните. Шольц предупрежден, он меня немедленно разбудит.

0: Шольц разбудил Мюллера в 6, когда уже светало. Когда доктор Ницше положил перед Мюллером расшифрованный текст, Мюллер закрыл глаза. Смех его был беззвучным. Он качал головой и хмыкал, словно бы простудился на ветру. А когда ему передали шифровку, отправленную Штирлицем через Пауля Лорха, после его бесед с ним, Мюллером, с Шелленбергом и Борманом, шеф гестапо ощутил такое удовлетворение, такую сладостную радость, какую он испытывал лишь в детстве. Он имел право на такую радость. Он добился того, что Штирлиц оказался слепым исполнителем его воли.
1: Нет, Дагмар, все не так. Ваша реакция на слова друзей Бернадотта о возможных трудностях, связанных с заключением перемирия, ну, как бы сказать, слишком организована.
2: Не понимаю.
1: Поймите, вы женщина, следовательно, эмоция. Ваш отец немец, следовательно, часть вашего сердца отдана Германии. Вы должны атаковать, желая спасти нацию от тотального уничтожения. Вы должны обвинять Бернадотта в бездействии, а вы лишь приближаетесь к тому, чтобы робко и опасливо обозначить эту правду. А правду нельзя обозначать. Либо ее произносят, чего бы это ни стоило, либо лгут. Или-или, третьего не дано.
2: Милый человек, не судите меня строго. Женщина – самый податливый ученик. Она поэтому повторяет мужчину. Про мужа я не хочу говорить. Он несчастный маленький человек. А вот мой первый наставник в делах разведки, я копировала его, понимаете? И сейчас копирую. Я в детстве занималась гимнастикой. И мой тренер, он стал моим богом. Вот прикажи он мне выброситься из окна, я бы выбросилась. Да, вот мальчишки из нашей группы были другими. В них с рождения заложено рацио.
1: Ну да, да, да.
2: И вдруг пришли вы, нормальный мужчина. Говорите правду.
1: Не всегда.
2: Ну, значит, у вас ложь невероятно достоверна. И потом, вы умеете шутить. И прекрасно слушаете. И позволяете мне чувствовать себя женщиной. Видите, я привязалась к вам, как кошка.
1: Все-таки лучше привяжитесь ко мне, как гимнастка к тренеру.
2: Как скажете.

0: Любите венцы?
1: А вы терпеть не можете?
0: Ну, я покладистая. Если вам нравится, мне тоже будет нравиться.
1: Дагмар?
0: Да.
1: Вы когда-нибудь чувствовали себя несчастной?
0: Зачем вы меня так спросили?
1: Потому что нам предстоит работа, и я обязан понять вас до конца.
0: А вы меня еще не поняли?
1: Нет.
2: Куда вам вмонтировали звукозапись?
3: В настольную лампу.
2: Запись идет постоянно? Или только когда вы включаете свет?
3: Постоянно.
0: Но вы, видимо, не обратили внимания. Я вообще выключаю штепсель из розетки.
4: В ее комнате были оборудованы еще два тайника с аппаратурой, о существовании которых она не знала.

0: В ресторане играл аккордеонист. По приказу имперского министра пропаганды и командующего обороной столицы водку и вино продавали свободно, в любом количестве, без карточек.
1: Дагмар, я хочу выпить за то, чтобы вы по-настоящему помогли мне. Я пью за нашу удачу.
2: Я суеверная. За удачу не пью.
1: Ну хорошо, тогда я скажу проще. Я пью за то, чтобы вы вернулись сюда лишь после окончания войны.
2: Это будет подло по отношению к Герберту, моему мужу. Ну, хоть мы только формально были мужем и женой, но тем не менее это будет подло. Он ведь и жив только потому, что я работаю на вас.
1: Он мертв, Дагмар.
2: Что?
1: Мертв. Вам лгали. Ваш муж умер в лагере. Те письма, которые вам пересылали от него, были написаны им за неделю до смерти. Его вынудили поставить даты вперед, впрок. Понимаете? За нами смотрят, а сейчас будут слушать. Пожалуйста, соберитесь. Я позову вас танцевать, и тогда мы поговорим, да?
2: Да. Хорошо. Хорошо.
0: Штирлиц увидел, как в ресторан вошла молоденькая девушка. Она быстро оглядела зал, остановилась на его Штирлица отражении в зеркале, потом задержалась взглядом на Дагмар и слишком уж рассеянно пошла к соседнему с ними столику. Он понял, что за ним пущено тотальное наблюдение. Каждый его шаг отныне известен Мюллеру. А если так, то значит, Мюллеру известен и адрес его радиста.
1: Этим моим радистом вполне может быть сотрудник Мюллера. Зная, чем я был занят последний месяц, сопоставив фамилии и географические обозначения, они могли прочесть мои радиограммы, учитывая, что Плейшнеровскую они уже 2 недели хранили в своем дешифровальном бюро. Господи, ну как же мне решиться поверить ей, этой Дагмар? Она в их комбинации, это очевидно. Но ведь так нельзя, не верить никому и ни в чем. Максим, так нельзя. Нет, можно. Не только можно, но сейчас в этой ситуации нужно. Потому что здесь готовят такое. Но что именно... Только один я здесь могу это понять. Я просто-напросто не имею права не понять этого. Дагмар, ни сегодня, ни завтра в машине мы не сможем ни о чем поговорить с вами.
3: Да.
1: Но вы должны собраться и запомнить то, что я сейчас вам скажу. Как только вы высадитесь в Швеции... Проверившись тщательно, после того, как уж вы купите машину, покрутите по городу, потом выезжайте на трассу и, остановившись в любом маленьком городке, когда будете совершенно одна, кроме той телеграммы, которую вы обязаны послать мне, пошлите вторую. Запоминайте, Дагмар.
3: Угу.
1: Доктор Шнайдер, Ульфгаттен 7, Стокгольм, Швеция.
3: Доктор Шнайдер, Ульфгаттен 7. Стокгольм, Швеция.
1: Срочно пришлите с оказией мое снотворное. Иначе я совершенно болен, кузен. Запомнили?
3: Да.
0: Телеграмма. Телеграмма, которую выучила Дагмар, была сигналом тревоги. Получив который, центр должен был принять решение о том, как поступать Штирлицу впредь, ибо он сообщал, что, видимо, раскрыт противниками, но продолжает выполнять их задания, смысл которых ему непонятен. Он просил начать встречную игру, но предупреждал, что вся информация о переговорах на Западе, которую он сейчас передает в центр, хоть и соответствует действительности, но тем не менее организована Мюллером так именно, чтобы первой ее узнавал не кто-нибудь, а Кремль. Слежки на улице не было. Штирлиц завез Дагмар домой, пообещал вернуться через полчаса и поехал в тот район, где жил радист. То, что сейчас за ним не следили, родило в нем абсолютное убеждение, что его первое посещение явки известно Мюллеру. Радист встретил его радостно и передал ему шифровку центра.
4: Дайте еще более расширенную информацию. Кто стоит за переговорами с Западом после того, как Вольф был дезавуирован? Где проходят переговоры? Фамилию хотя бы одного участника. Понимая всю сложность ситуации, в которой вы находитесь, просим выходить на связь по возможности чаще. Алекс.
0: Штирлиц передал радисту шифровку, написанную им только что. Она была первым шагом в рискованной и сложной контр-игре.
1: Дагмар Фрайтек, которую я переправляю завтра на пароме в Швецию в 19.04, служит Шелленбергу по идейным соображениям. Для вас она может исполнять роль маяка, светить тех людей, с которыми ей предписано общаться. Необходимую сумму франков, которую вы должны перевести на мой текущий счет в Асунсьоне, отправьте в тот банк, который назван вами в Мадриде. Юстас.
0: Последняя фраза, так же, как и слова об идейности Дагмар, была главной в игре. Пассаж о перечислении денег в Асунсьон не был заранее оговорен с центром, но смысл этих слов будет разгадан руководством. К Дагмар в Швеции подсядет человек из Москвы, и она на словах передаст ему то, что должна передать. Он, Исаев, решил поверить ей до конца. Однако Дагмар ничего не передала тому человеку, который действительно был отправлен в шведский порт на встречу с нею. Паром ждали три полицейские машины и карета скорой помощи. Дагмар вынесли на носилках. Она была мертва. Полиция обнаружила на стакане, в котором был яд, отпечатки пальцев человека, не проходившего по картотекам Интерпола. Из этого стакана пил Штирлиц, когда провожал Дагмар в каюту первого класса. И это было зафиксировано людьми гестапо. Как только Штирлиц и Дагмар вышли из каюты на палубу прощаться, туда, в первый класс, проскользнул быстрый маленький человечек из спецгруппы Мюллера. Стакан этот взял с собою. Туда будет влит грамм смертельного яда. Таким образом, Штирлиц, если он решит бежать из Рейха, будет передан в руки Интерпола в любом уголке земного шара, как садист и убийца. Однако на завтра, ровно в назначенное время, от уже несуществующей Дагмар из Стокгольма на имя Штирлица поступила телеграмма о начале работы с окружением Бернадотта.
5: Самим графом контакт невозможен, ибо он только что инкогнито выехал в Рейх на встречу с высшими чинами для обсуждения условий перемирия на Западном фронте.
0: Мюллер положил на стол Бормана 5 страниц убористого, почти без интервалов, машинописного текста. В этих 5 страницах Мюллер собрал и обобщил данные прослушивания разговоров Гудериана и Гелена, которые велись его службой последние дни по просьбе Бормана.
6: «Думаю, этого более чем достаточно, Рейхслейтер».
7: «Вы же понимаете, что подобного рода высказывания я просто-напросто не имею права показать фюреру. Это травмирует его ранимую душу».
6: «Рейхслейтер, я догадывался, зачем вам нужен этот материал, и поэтому отбирал самые мягкие высказывания. Были круче».
7: «Ну, знаете ли, в горячах всякое можно сказать. И Гудериан, и Гелен – честные люди. Но они... слишком прямолинейные. Армейская каста. Именно поэтому ваш материал в таком виде, как он сейчас записан, не годится. Пожалуйста, подготовьте на полстранички такого примерно рода данные. Гелен должен выразиться в том смысле, что ему необходим отдых. Он не в силах более выносить постоянных бомбежек. И что если их изнуряющий грохот не слышен в бункере, то он в Майбахе живет на пределе своих сил. По-моему, логично, не находите?»
6: «Вполне».
7: «Ну, а что касается Гудериана, то пусть он скажет, что мечтает, после того, как его подлечат, вернуться в окопы. Танковые сражения, мастером которых он себя считает, обеспечат нам победу в предстоящих боях. И пусть он скажет, но в весьма уважительном тоне, что постоянные размолвки с Кейтелем, особенно Йодлем, не дают ему возможности проявиться как военачальнику».
6: «Именно такого рода разговор состоялся у Гудериана с рейхсфюрером».
7: «Это я посоветовал ему именно так говорить с Гиммлером. Думаю, фюрер на днях поручит Гудериану поехать в штаб группы армии Висла и вручить Гиммлеру приказ о том, что с него слагается командование».
6: «Вы полагаете, что разъединение Гиммлера с армией приведет к еще большей изоляции? Лишит реальной силы?»
7: «Мюллер, хочу дать добрый совет на будущее. Никогда не показывайте тому, кто станет вашим шефом, что вы умеете просчитывать его мысль на порядок вперед. А теперь скажите главное. Сможете ли вы сделать так, чтобы в Кремле уже завтра узнали про 2 события, внешне ничем между собой не связанные? Первое. Начальником штаба вместо Гудериана назначен генерал Крепс, находившийся в тени, потому что был служащим военного атташата в Москве и слишком хорошо знал русских, и всячески подчеркивал свое убеждение, что окончательная победа над Россией невозможна. И второе. Крепса на пост начальника штаба провел рабочий секретарь фюрера некий Борман, полагающий, что именно Крепс в нужное время сможет договориться с советским верховным командованием о необходимости прекращения кровопролития».
6: «Завтра Москва будет знать об этом, Рейхслейтер».
7: «Я верю вам. Так что теперь вы вправе задавать вопросы».
6: «Стоит ли, Рейхслейтер? Я бесконечно вам предан. Ваше восхождение говорит за то, что вы знаете наперед не 2 или 3, а 100 ходов. И рассчитываете их так, что Всякое сотрясение воздуха моими недоумевающими словесами может помешать вам держать нити плана в едином клубке замысла.
7: Что-то вы заговорили, словно Шелленберг. Слишком витиевато, а поэтому подозрительно.
6: Каждый человек всегда норовит хоть в чем-то взять реванш, если отдает себе отчет, что в главном, то есть в уме, реванш невозможен. Вот я и начал заливаться по-соловьиному. Не сердитесь.
7: Ответ убедителен. И, наконец, две последние позиции, Мюллер. Сделайте так, чтобы ваша служба получила тревожный сигнал из Фленсбурга, с морской базы гросс-адмирала Денница, по поводу того, что на борту подводной лодки особого назначения ведутся недопустимые разговоры среди офицеров флота. И начните там работу. Договоритесь с вашими людьми, обслуживающими подводный флот, чтобы они согласились на введение в экипаж 5 ваших наиболее доверенных коллег. Пусть они едут туда немедленно. До свидания. Вы свободны.

0: Поздно вечером, за час перед ночным совещанием в Ставке, Борману позвонил Штирлиц. Они встретились.
1: Через два дня в Генеральном консульстве Швеции в Любике рейхсфюрер Гиммлер снова встретится с графом Фольком Бернадотом. Эти сведения абсолютны. И я счел своим долгом сообщить вам об этом немедленно.
2: Спасибо. Если бы я не верил вам и не имел возможности поручить проверить такого рода факт, я бы счел это бредом. Не за границей, а здесь, в Рейхе. Немыслимо. Вы сообщили об этом Мюллеру?
1: Нет.
2: Сообщайте теперь ему обо всем, Штирлиц. Чем дальше, тем мне будет труднее уделять вам время. Вы же понимаете, как серьезна ситуация. Доверяйте Мюллеру. Он получил на этот счет мои рекомендации.
1: Центр. Генерал Гудериан смещен с поста начальника штаба германской армии. Его преемник Ганс Крепс, в прошлом оказавшийся в опале, потому что, по словам Мюллера, был чрезмерно уважителен по отношению к русским. Юстас.
3: Юстасу. Можете ли получить информацию о мере готовности Крепса для контакта с тем, кого мы вам назовем? Центр.
1: Центр. По мнению Мюллера, генерал Крепс готов к контактам. Однако они могут состояться лишь в тот момент, который будет определяющим в плане изменения политической ситуации в бункере. Юстас.
0: Мюллер долго изучал последнюю шифровку, отправленную Штирлицу его центром. Рисовал замысловатые геометрические фигуры.
4: Почему на этот раз Штирлиц не назвал фамилию Бормана в связи с Крепсом, а упомянул лишь мою? Я же ему определил этот узел вполне определенно. Он же не мог не понять меня. Отчего же он отправил в их центр такую осторожную информацию? А если он ее растягивает? Он же постоянно требует сообщений, куда и когда переведены деньги на его счета. С Дагмар все было сработано отменно. Шифровки от нее будут идти такие, в каких мы заинтересованы. Но когда Жуков начнет штурм, когда он перевалит через Одер и покатится к столице, положение сделается бесконтрольным, и Штирлиц может исчезнуть, а именно тогда он мне будет особенно нужен, чтобы поддерживать через него контакт с его центром перед тем, как исчезнуть во Фленсбург к подводникам. Если Борману не удастся сговориться в последний момент с красными. Да, и потом венец моего замысла, главный удар по русским, я не смогу нанести, если Штирлиц исчезнет. Он просто-напросто не имеет права исчезнуть, потому что тогда моя вторая ставка на Запад окажется битой. Там же не принимают с пустыми руками. Прагматики. Ладно, стоп. Итак, первое. Сегодня моя бригада заложит мину и поднимет в воздух дом радиста Штирлица в Потсдаме. Ничего, пусть останется без связи. Пусть поищет связь. Это всегда на пользу дела. Пусть немножко понервничает. Второе. Необходимо сейчас же закрыть окно на границе. А для Интерпола я сработал Дагмар. Штирлица схватит, если он все-таки, чем черт не шутит, прорвется к нейтралам. Все. Дверь захлопнута. Ку-ку. Вот так. Ну, а уж потом посмотрим, посмотрим, как будут развиваться события. И снова ты не откровенен с собой, Мюллер. Ты все время норовишь организовать дело таким образом, чтобы жизнь понудила тебя посадить Штирлица в камеру и сказать ему: «Дружище, текст, который вы отправите в центр, должен звучать так. Мюллер в свое время спас меня от провала и таким образом помог сорвать переговоры Вольфа с Даллесом. Сейчас он предлагает сотрудничество, однако требует гарантий личной безопасности в будущем». Ой, ты хочешь видеть, как Штирлиц составит эту шифровку? Ты хочешь насладиться его унижением?
1: Мюллер?
2: Здесь Борман. Мне срочно нужен этот офицер. Я забыл его имя. Привезите его ко мне.
1: Кого вы имеете в виду?
2: Того, который ездил на запад.
1: Штирлиц?
2: Да. Я жду.

Вы слушали вторую часть радиоспектакля по роману Юлиана Семенова «Приказано выжить». Режиссер-постановщик Эмиль Верник. Автор инсценировки Сергей Карлов. Роли исполняли Штирлиц Вячеслав Тихонов, Мюллер Леонид Броневой, Борман Анатолий Соловьев, Дагмар Ирина Карташова, Ганс Геннадий Фролов, Лорх Лев Дуров, Ниче Владимир Гордеев, от автора Михаил Глузский. Ассистент режиссера Тамара Калыгина, музыкальное оформление Елены Новиковой. Уважаемые товарищи, слушайте третью часть радиоспектакля по роману Юлиана Семенова «Приказано выжить». Последние недели существования фашистской Германии. В ожидании неминуемого конца высшие чины Рейха ищут пути сепаратного мира, тайно друг от друга торгуют последним, что пока еще осталось в их руках. И задача Максима Исаева, он же Штирлиц, вернувшегося в Германию для выполнения нового приказа, разобраться в этой тайной торговле. По законспирированным дорогам организации членов СС «Одесса» готовы уйти в Латинскую Америку видные функционеры СС. Среди них шеф гестапо Мюллер, которому все же удалось расшифровать Штирлица. Но Мюллер держит свои знания при себе, используя Штирлица как канал для засыла выгодной ему, Мюллеру, информации в Москву. Юлиан Семенов. Приказано выжить. Радиоспектакль. Часть третья.

0: Мюллер?
1: Здесь Борман. Мне срочно нужен этот офицер. Я забыл его имя. Привезите его ко мне.
0: Кого вы имеете в виду?
1: Того, который ездил на запад.
0: Штирлиц.
1: Да. Я жду.

0: Вы звонили ему, Штирлиц?
1: Нет.
0: Как вы думаете, чем вызван этот звонок?
1: Не знаю. Я, во всяком случае, в работе с ним соблюдал те правила, которые мы с вами оговорили.
2: О том, что радиограммы из Москвы расшифрованы, знал только один Мюллер. Слежка за Штирлицем осуществлялась под прикрытием организации его же безопасности. После блистательно проведенной операции в Берне у штандартенфюрера слишком много могучих врагов. Мюллер и это аккуратно замотивировал при разговоре с Рейхслейтером. Операция по устранению Дагмар проведена старыми агентами Мюллера, его личной гвардией. Никто об этом не знает, и уж, конечно, никто не догадывался про то, какую игру с Москвой затеял Мюллер, используя Штирлица в темную.
0: Вы будете чувствовать меня во время беседы, Штирлиц. Сосредоточьтесь. Постарайтесь настроиться на мою волну. Это в ваших же интересах.
1: Я готов. Но если бы я знал то, что знаете вы, группенфюрер, меня может повести не туда. Информированный человек никогда не совершит тех ошибок, которые совершают люди, лишенные знания.
0: Вы в деле, Штирлиц. Я не умею предавать. Добрый и доверчивый Мюллер всегда страдал за свою доброту. У меня, во всяком случае, нет к вам никаких претензий. Мои подозрения живут во мне и умрут там, ибо лучше с умным потерять, чем с дураком найти.

0: Мюллер, я хочу, чтобы вы предали Штирлицу несколько своих верных людей и срочно отправили их в Линц.
1: Да, Рейхслейтер.
0: Задача. В районе Альтаузе работает враг. Там же, в соляных штольнях, депонированы сокровища, которые принадлежат партии нации. Над ними занесен меч. Необходимо отрубить ту руку, которая посмела этот меч поднять. Вам понятна задача?
1: Нет. Мы, секретная служба, грубые люди, Рейхслейтер. Отрубить вражескую руку может и другой человек. Штирлиц нужен мне здесь. Хотя, если существует какой-то особый аспект проблемы, то Штирлиц должен его знать, иначе ему будет трудно выполнить задачу, возлагаемую вами.
0: Если бы я считал нужным коснуться особых обстоятельств этого дела, я бы коснулся их, Мюллер. Гауляйтер Верхней Австрии Айгрубер окажет необходимую помощь Штирлицу.
1: Нет. Айгрубер – человек совершенно определенного склада. Он, простите меня, слепой фанатик. Он ничего не видит и не слышит. Он только повторяет лозунги, которые ему присылает доктор Геббельс. Рейхслейтер, мы так не умеем работать.
0: Но если вы так высоко занеслись, Мюллер, сидя здесь в центре, что стали с недоверием относиться к людям в областях, даже к Гауляйтеру, мне ничего не остается делать, как разбить ваши подозрения. Враг, судя по всему, оперирует, имея базу, в штаб-квартире Кальтенбруннера. Да-да, именно так. На его вилле Керри, где расположена специальная группа 6-го управления, действует враг. Вы понимаете всю деликатность задачи? Кальтенбруннер лично следит за работой радиооператоров, нацеленных на перехват всех сообщений с востока и с запада. Если бы вам, Мюллер, сказали, что противник коллаборирует с вашим сотрудником, как бы вы отнеслись к этому? Я ведь не допускаю мысли, что вы намеренно можете держать подле себя врага.
2: Ну, отчего же? С точки зрения нашей профессии, Рейхслейтер, это порою даже выгодно. Отличная возможность начать игру.
0: Вот вы мне и докажете, что Кальтенбруннер ведет игру в темную, а нерасчетливо и коварно покрывает врага в своем доме. Вот вы и принесите мне на стол доказательства абсолютной надежности вашего шефа.
2: Да, но как отнесется к такого рода особому положению прибывшего человека гауляйтер Айгрубер?
0: Я пошлю ему радиограмму, что вы действуете автономно, согласно моему указанию. Если результаты проверки кончатся благополучно, связывайтесь со мной через него. Поставьте его обо всем в известность, успокойте его. Если же вы обнаружите трагедию, если вам станет ясна неверность Кальтенбруннера, ничего не говорите Айгруберу, не надо. Выходите прямо на меня.
1: Спасибо, Рейхслейтер. Теперь нам будет легче думать об этом деле. Рейхслейтер, и еще одно.
0: Да?
1: Гелен передал мне все те документы по России, Югославии, Польше и частично по Франции, которые я у него просил. Это уникальные материалы, слов нет. Если ценности музея фюрера в Линце исчисляются сотнями миллионов марок, то дела Гелена, они попросту не имеют товарной стоимости. Я был намерен поручить Штирлицу работу по подбору и учету этого кладезя информации по тем высокостоящим людям в Париже, Москве, Белграде и Варшаве, которым мы в будущем сможем подходить. Папки с бумагами Гелина надо превратить в 50 страниц. Я убежден, что Штирлиц справился бы с этим делом лучше других.
0: Посадите на этот узел кого-то из тех, кто сможет провести первую прикидку. Предварить начало обстоятельной работы, систематизировать ее.
1: Рейхслейтер, я не хочу хвалить Штирлица в глаза, но лучше его никто не сможет охватить это дело. Если кто-то начнет предварять и систематизировать, потом будет очень трудно раскассировать дела по секторам. Армия, промышленность, идеология.
0: Нет, все-таки туда надо ехать именно Штирлицу. Со свойственным ему тактом он проведет работу в Линце за 3-5 дней и вернется, чтобы готовить материалы Гелина.
2: Надо уходить. Поездка в Линц – последний шанс. Все, что можно было понять, я понял. Выше головы не прыгнешь. Слова Бормана об изменнике, работающем возле Мюллера, были, конечно же, случайностью, но эта случайность стоила мне сердечной колики. А про то, что они хранят в штольнях, я не имею права передавать в центр, и так приходится ломать голову, где ложь, а где правда. И связняка нет, и, видимо, не будет. Я стал объектом двусторонней игры. Из Берлина мне не уйти. Думать про то, чтобы пробиться отсюда на восток, безумие. Меня схватят через день, как бы я не менял внешность. А Линц — это горы. Там можно отсидеться. Можно, в конце концов, идти по тропам на восток. И еще эти документы Гелина. Это крючок для меня. Он хочет, чтобы я заглотал этот крючок. А я не проявлю к ним интереса. Не проявлю.
1: Заходите, заходите, Штирлиц. Минуточку.

0: Вот, посмотрите. В этом чемоданчике лишь один из материалов Гелена. Здесь данные по людям науки во Франции, чьи родственники тайно коллаборировали с нами на оккупированных территориях. Пожалуйста, приглядитесь, подумайте, как это вернее и короче записать, рассчитывая использование агентуры на будущее в наших целях.
1: Ну, понятно.
0: Когда вернетесь, я вас поселю на одной из моих конспиративных квартир, дам пару стенографисток, хорошенькие. Возьмите на себя Югославию и Францию. Это дорого стоит. Больше, чем картины всяких там Тинторетто и Рафаэля, вы уж мне поверьте. Но это по возвращении из Линца, Штирлиц. По возвращении в Берлин.
1: Думаете, я успею вернуться?
0: Успеете.
1: Сомневаюсь.
0: Что ж, ваше тогда счастье.
1: Когда выезд? Сколько времени у меня осталось?
0: Снова погода меняется. Времени у вас не осталось. Сейчас, Штирлиц, вам не надо от меня уезжать.
1: А собраться в дорогу?
0: Заедете с моими людьми по пути в Линц. Погодите, сейчас я познакомлю вас с ребятами, которые будут вас сопровождать. Я не хочу рисковать вами, дружище. Не сердитесь.
2: Все. Конец. Я в кольце. Меня теперь будут держать плечами. Я зажат. А я ведь чувствовал, только боялся себе в этом признаться. Погоди, не торопись подписывать капитуляцию с тем, что называют «стечение обстоятельств».
0: Ребята, я поручаю вам Штирлица. Запомните, что я скажу, и пусть это запомнит Штирлиц тоже. С тех пор, как он вернулся в Рейх после блистательно выполненного задания в Швейцарии, его жизни постоянно угрожает опасность. Поэтому, ребята, я запрещаю вам оставлять его одного хоть на мгновение. Работать вместе, питаться вместе, спать в одной комнате. Запомните, ребята, Штирлиц – человек нездоровой храбрости. Но я отвечаю за его жизнь перед высшим руководством Рейха. Именно поэтому отправляю вас с ним.
2: Спасибо, группенфюрер. Я от всего сердца признателен вам за ту заботу, которую вы проявляете о моей жизни. Но как быть, если в Линце возникнет необходимость поговорить с тем, в ком я буду заинтересован в процессе расследования? Разговор с глазу на глаз одно, а если мы начнем проводить собеседование за круглым столом, никакого результата я не получу.
0: Вилла, откуда идут передачи на врага, окружена 15 гектарами прекрасного парка. Забор надежно укрывает вас от врага, подступы простреливаются с вышек. Гуляйте себе по дорожкам на здоровье и ведите беседы с глазу на глаз. Но имейте в виду, Штирлиц, вам придется записывать беседы в парке и передавать их Ойгену. А вы, Ойген, организуйте немедленную доставку в Берлин. Это ваша забота. Штирлицу нужды нет забивать голову мелочами.
1: Это не мелочи. Я буду лишен возможности прослушать свои беседы перед встречей с другими сотрудниками. Стану путаться в фактах. Мне так трудно работать, группенфюрер.
0: Трудности существуют для того, чтобы их преодолевать. Не сердитесь, дружище. До встречи.
3: От Зальцбурга дорога пошла ввинчиваться в горы. Здесь еще лежал снег. Штирлиц был, как и всю дорогу от Берлина, зажат на заднем сидении между Ойгеном Шритвассером и Куртом Бёзе, штурмбанфюрером СС. Машину вел Вилли Драхт, штурмбанфюрер из референтуры Мюллера. В Альт-Аузее они приехали, когда стемнело. Ворота виллы Керри открывались медленно. Работал автомат. Когда Вилли загнал машину в темный парк, из небольшого домика возле шлагбаума вышли два охранника, потребовали документы, долго сличали фотографии на офицерских книжках СС с лицами прибывших, потом попросили выйти, подняли заднее сиденье, проверили чемоданы и, корректно извинившись, сказали, что необходимо предъявить содержимое портфелей, а личное оружие сдать под расписку. Потом показали путь в третий коттедж. Там были приготовлены две комнаты.
1: Ну что ж. Так, ребята, чтобы у нас не было недомолвок, давайте на чистоту. Кто из вас храпит?
4: Я. Знаете, особенно когда засыпаю. Но мне можно крикнуть, и я сразу проснусь. Я не храплю. Я натренирован на тихий сон.
1: Это как же, Ойген?
4: Когда Скорцени меня готовил к одной операции на Востоке, он заставлял меня успокаивать самого себя перед наступлением ночи, лежать на левом боку и учиться слышать собственное дыхание.
1: Разве такое возможно?
4: Да, возможно, возможно, я убедился. Даже наркотик можно перебороть, если только настроить себя на воспоминания самого дорогого. Да не улыбайтесь, это точно. Я пробовал на себе.
5: Кофе сейчас будет готов.
6: Штандартом, фюрер. Как вы отнесетесь к глотку бренди?
1: Пожалуй.
6: Отлично.
1: Ойген.
4: Да?
1: Не сочтите за труд. Пригласите дежурного офицера смены на чашку кофе.
4: Сейчас, штандартный фюрер.
3: Дежурный смены, штурмбанфюрер Хетль, оказался седоголовым, хотя еще молодым человеком.
1: Дружище Хетль.
4: Да.
1: Не составите мне компанию. Я обычно гуляю перед сном.
7: С удовольствием, штандартенфюрер.
4: За ворота штандартенфюреру выходить нельзя. Ему постоянно угрожает опасность. Мы прикомандированы к нему для охраны группенфюрером Мюллером.
7: А портайгеносы Кальтербруннер в курсе вашей командировки?
4: Он знает. Мы прибыли, чтобы проследить за организацией специального хранилища для партийного архива. Личное поручение рейхслейтера Бормана.
7: А, так. Ну что ж, мы все к вашим услугам.
1: Ойген, не беспокойтесь за меня. Мы погуляем по парку. Пойдемте, Хетман.
7: С удовольствием.

0: Да. Ночь сегодня на редкость звездная. Смотрите, штандартенфюрер. Какие близкие звезды.
1: Да, но перемигиваются они как-то тревожно. Не находите? Но это все лирика. Хётли.
0: Да.
1: Для того, чтобы я смог успешно провести дело, порученное мне, я хочу рассчитывать на вашу помощь.
0: Я к вашим услугам.
1: Хорошо. Расскажите про ваших коллег. Кого бы из них вы порекомендовали мне для выполнения заданий центра?
0: Прошу простить, мне было бы легче давать им оценки, зная, каким должно быть задание.
1: Сложным.
0: Так, я начну с Докса. Он живет здесь с 42-го года. С первых дней организации этого радиоцентра. Великолепный работник. Бесконечно предан делу фюрера. Примерный семьянин, горнолыжник, стрелок. Безупречен в поведении.
1: Хётль,
0: да.
1: Я читал его анкету. Не надо повторять штампы. Меня, например, интересует, за что он получил порицание обергруппенфюрера Кальтенбруннера в 43-м году.
0: Не знаю, штандартенфюрер. Я тогда был на фронте.
1: В войсках СС?
0: Вы же знакомы с личными делами всех тех, кто работает здесь, у обергруппенфюрера. Значит, вам известно, что я служил рядовым в войсках вермахта.
1: В вашем личном деле сказано, что вы были разжалованы Гейдрихом. А после его трагической гибели вам вернули звание, наградили и перевели на работу в отдел Эйхмана. За что вас наказал покойный Гейдрих?
0: Я позволил себе говорить то, чего не имел права говорить.
1: А именно?
0: Я был пьян в компании, где находился друг покойного Гейдриха. Я, понятно, об этом не знал. Я позволил себе усомниться в том, надо ли уничтожать славян. Я пошутил. Я, видимо, неумело пошутил, сказав, что часть славян стоило бы держать в гетто, чтобы потом, когда Россия откатится за Урал, было на кого выменять Оренбурга.
1: И за это вас разжаловали?
0: В основном, да.
1: А не в основном?
0: Я еще сказал, что мы одолеем русских, если вовремя заключим мир на Западе.
1: Угу. Когда вы примкнули к нашему движению?
0: В 39-м.
1: А к СС?
0: Дело в том, что я родился в Линце, в одном доме с обергруппенфюрером Кальтенбруннером. Он знал мою семью, отец помогал ему в трудные времена, поэтому он рекомендовал меня в СС лично, в 40-м.
1: Угу. Что еще знаете о Доксе?
0: Я сказал все, что мог, штандартенфюрер.
1: Хорошо. Я поставлю вопрос иначе. Вы бы пошли с ним на выполнение задания? В тыл врага?
0: Пошел бы.
1: Спасибо, Хётли. Дальше.
0: Оберштурмбанфюрер Растерфельд. С ним я готов идти на любое дело.
1: С каких пор вы его знаете?
0: С 41-го года.
1: А вам известно, что именно Растерфельд готовил для Гейдриха материалы на ваше разжалование?
0: Это быть не может.
1: Я покажу вам документы. И последний вопрос. Он знает, что вы спите с его женой? Пойдемте. Держите ритм. Вот так-то, Хёйтель. Вы, конечно же, относитесь к числу неприкасаемых, поскольку вас вернул с Востока обергруппенфюрер Кальтенбруннер. Но система проверки РСХ работает вне зависимости от того, кто тебя опекает наверху. Веселитесь, как хотите, но не попадайтесь. А вы попались.
2: Осторожно. Штирлиц вдруг как-то странно упал на левый бок. Поднявшись, незаметно достал из внутреннего кармана плоский диктофон, вытащил кассету, порвал пленку, поставил кассету на место и сунул диктофон в карман.
1: Вы поняли, что я упал, поскользнувшись? Поэтому, вернувшись, вы спросите при моих коллегах, не сильно ли я ушибся. Мои коллеги не спят, может быть, даже кто-нибудь из них идет следом за нами. Но в отдалении. Поэтому сейчас вы напишите мне обязательство работать на Гаулейтера Айгрубера и на НСДАП. Ясно? Вот блокнот. Быстро, Хетль, быстро. Это в ваших интересах.
0: Что писать?
1: Да что в голову взбредет. Обязуюсь работать на Гаулейтера в Верхней Австрии в случае измены и так далее.
0: Я не могу писать на ходу.
1: И не надо, я подожду. Угу. Так, хорошо. Теперь переверните страницу. Зрение хорошее?
0: Да.
1: Посмотрите, что там написано.
2: Хетль нагнулся и сразу же отпрянул. В блокноте Штирлица была записана последняя радиограмма, отправленная из Альтаузее неустановленным оператором на запад.
1: Это моя последняя попытка. Один шанс из десяти, но все-таки это шанс. Хетль.
0: Да?
1: Передайте вашим шифрам. Тихо, не суетитесь. Я не собираюсь вас губить. Я заинтересован в вас так же, как Кальтенбруннер. Передайте вашим шифрам мои цифры. А если вздумаете отказаться, я не поставлю за вас и пфенига.
2: В шифровке Штирлиц сообщал центру, где находится, что зажат тремя гестаповцами, и впервые открыто признался, что силы его на исходе. Если центр сочтет возможным организовать его побег на родину, налет на виллу Кальтенбруннера в Альтаузее вполне возможен. Виллу охраняет 12 человек, но, по крайней мере, семерых он, Штирлиц, рискнет взять на себя, если только получит ответ, который ему передаст Хетль. Через час Далис получил странную радиограмму из Альтаузея от агента Жозефа. Под этим именем был зашифрован Хетль, предложивший свои услуги осенью 44 года. Цифры Штирлица, переданные в Берн Хетлем, расшифровке специалистами Далиса не поддались. Однако, поскольку Штирлиц был вынужден назвать адрес, куда следовало передать его шифровку, люди Далиса немедленно навели справки и установили, что там жил человек, связанный в свое время с группой советского разведчика Шандора Рад. Ойген и Вилли аккуратно просматривали документацию по радиопередачам, а Курт отправился в Линц, чтобы проинформировать секретариат Гаулейтера Айгрубера о начале работы.
1: Хетль,
0: да.
1: Составьте мне компанию, а? Право, не могу гулять в одиночестве.
0: С удовольствием.
3: Одну минуту, штандартенфюрер.
1: Да, Ойген.
3: Я починил вам аппаратик.
1: О!
3: Не понадобится?
1: Вы очень внимательны, старина. Я действительно привык к диктофону, словно к парабеллуму. Надо будет опробовать ваши технические способности на штурмбанфюрере Хетле. Придется мне его немного позаписывать, а? Не возражаете, Хетле?
0: Что вы? Подслушивания боится только враг. Честный человек не опасается проверки.
1: Ну и славно. Нет ничего приятнее работать с единомышленниками. Пошли, Хетле.
4: Спасибо, что вы нашли для меня время. После утомительного дежурства. Ну что,
3: самое поразительное заключается в том...
0: Подслушивание боится только враг. Честный человек не опасается проверки.
1: Ну и славно. Нет ничего приятнее работать с единомышленниками. Пошли, Хетль.
4: Спасибо, что вы нашли для меня время. После утомительного дежурства... Ну что,

0: Лаврой.
1: Я знаю, тут у вас хороший форель. В Испании я пытался заниматься живописью. Там красивая рыбалка на Ирате, в стране басков. Рыбу очень трудно писать, надо родиться голландцем. Любите живопись?
2: Штандартенфюрер, я так не могу. Вы включили аппаратуру?
1: Конечно, нет.
2: Покажите.
1: Видите? Можете держать у себя, если вам так спокойнее. Возьмите.
2: Спасибо. А почему вы спросили о голландской живописи? Потому что знаете про шахту Аузее, где хранятся картины Гитлера?
1: Ой, как это ужасно, Хетль, когда люди ни одно слово не воспринимают просто, а ищут в нем второй потаенный смысл. Отчего вы решили, что меня интересует хранилище картин, принадлежащих фюреру?
2: Потому что вы спросили меня, как я отношусь к живописи. Мне поэтому показалось, что вы тоже интересуетесь хранилищем.
1: Я тоже? А кто еще?
2: Да все, кому не лень.
1: Хетль, вам выгодно взять меня в долю. Я не фанатик. Я отдаю себе отчет в том, что мы проиграли войну. Крах наступит в течение ближайших месяцев, может быть, недель. Вы же видите отношение ко мне тех слепцов, которые не выпускают меня с территории этого замка.
2: Да-да.
1: Меня подозревают так же, как вас, но вы имеете возможность днем уезжать в Линц, а я этой возможности лишен, хотя заинтересован в этом по-настоящему.
2: Но как же тогда понять, что вас, подозреваемого, отправляют со специальным заданием в штаб-квартиру Кальтенбруннера? Что-то не сходится в этой схеме.
1: Это верно. Согласен. Но вам ничего не остается, кроме как верить мне, Хетль. Мне ведь тоже приходится верить вам. А кого интересуют копии, где складированы картины?
2: Американцев.
1: Их люди давно заброшены сюда?
2: Да.
1: Где они?
2: Под Зальцбургом.
1: Вы с ними контактируете?
2: Они со мною контактируют.
1: Ой, да будет вам, дружище. Сейчас такое время настало, когда именно вы в них заинтересованы, а не они в вас.
2: Нет. Они больше. Если я не смогу предпринять решительных шагов, штольни, где хранятся картины и скульптуры, как-никак миллиард долларов, будут взорваны.
1: Вы с ума сошли?
2: Приказ фюрера. В штольне уже заложено 5 авиационных бомб.
1: Кто должен отдать приказ о взрыве?
2: Берлин. Фюрер. Или Кальтенбруннер.
1: Не Борман?
2: Может быть и он, но я знаю про Кальтенбруннера.
1: Хетль, сможете повлиять на Кальтенбруннера?
2: Ну, вы же знаете характер этого человека.
1: О ваших контактах ему известно?
2: Нет.
1: Думаете открыться ему?
2: Я не решил еще.
1: Если вы говорите правду, то погодите еще пару недель. Он относится к числу тех фанатиков, которые ночью признаются себе в том, что наступил крах, а утром, выпив водки, от страха норовят написать исповедь фюреру и молить о пощаде. Признайтесь ему, когда здесь станет слышна канонада. Он намерен приехать сюда?
2: Не знаю.
1: Он прибежит сюда. Навяжите ему действия. Сам он не умеет поступать. Ни он, ни Гиммлер, ни Геринг. Они все раздавлены их кумиром, фюрером. В этом их трагедия, а ваше спасение. Скажите ему, что обергруппенфюрер Карл Вольф стал равноправным партнером Алена Даллеса после того, как гарантировал спасение галереи Уффици. Признайтесь ему, что вы можете сообщить Даллесу о его, Кальтенбруннера, благородстве. Утопающий хватается за соломинку. А вас, если сможете повлиять на него, это действительно спасет от многих бед.
2: А что будет со мною? Если вы всех просчитали далеко вперед, в том числе и меня, то значит, меня могут просчитать и другие. Я готов сделать все, что в моих силах, но я хочу получить гарантию. Я должен выжить. Я хочу выжить. Я готов на все, штандартенфюрер. У меня прекрасная семья. Я пошел в СС ради семьи. Будь проклят тот день и час.
1: Понимаю. Вы мне тоже выгодны в качестве...

0: качестве живой субстанции, Хёдль. Живой. Наши интересы смыкаются. А теперь вот что, милый Хёдль. Передачи из Швейцарии не было. Я уже узнавал у радистов. Далес молчит. Поэтому готовьте мне встречу с вашими контактами.
1: Это невозможно. Вас не выпускают из-под опеки.
0: Спокойно, спокойно, Хёдль. Верно. Поэтому готовьте встречу здесь, в парке, возле ворот. Сколько человек вы сможете привести?
1: Что-то я вас не понимаю, штандартенфюрер.
0: Проще простого, Хёдль. Вы приводите ваших людей, мы снимаем охрану, я ликвидирую моих стражников, и все вместе уходим в горы. Между прочим, вашу семью советовал бы перевести сегодня же куда-нибудь подальше. Нечего им делать дома.
1: Но это слишком рискованно.
0: Конечно. Но еще рискованнее держать жену и детей в качестве заложников. Вы же понимаете, что наша команда сюда не в Серсо приехала играть. Не я, так другой схватит вас за руку. Только другой начнет с того, что бросит вашу жену и детей в подвал и применит к ним третью степень устрашения. Да-да, в вашем присутствии.
2: Пообещав Штирлицу налет на замок, уговорившись, что он, Хёдль, подготовит за сегодняшнюю ночь план операции вместе с теми, кто выступает с ним против Рейха, штурмбанфюрер зашел в коттедж, где работали Ойген, Курт и Вилли, рассказал пару анекдотов, обсудил план работы на завтра и уехал в Линц. Оттуда-то он и позвонил по личному телефону Кальтенбруннера.
3: Команда идет по следу. Пусть их заберут отсюда.
2: И положил трубку. Поступив так, он выполнил рекомендацию Далеса, переданную им по запасному каналу связи, которая гласила: «Уберите из Альт-Аузеи того человека, который понудил вас отправить мне его шифрограмму, адресованную русским».

0: два часа ночи Кальтенбруннер позвонил Мюллеру.
1: Послушайте-ка, Мюллер, мне не нравится ситуация в Альтаузее. Пусть они сейчас же выезжают оттуда и днем явятся ко мне для доклада. Подумаем вместе, как организовать надежный поиск вражеских радистов.
2: Хорошо, обергруппенфюрер. Я подготовлю телеграмму Штирлицу.

0: Через полчаса в бункере Борман выслушал Мюллера.
1: Что ж, значит, Кальтенбруннер тоже играет свою карту. Честному человеку нечего бояться проверки. Молодец, Штирлиц.
2: Ойгену. Вывезите Штирлица и доставьте его ко мне немедля, не часа.

Понятие «хруст», приложимое, как правило, к явлениям физическим, в равной мере может быть спроецировано на то, что случилось 16 апреля 45 года. После того, как войска Жукова, включив тысячи прожекторов, обрушили на позиции немецких войск, укрепившихся на Одерском редуте, ураган снарядов, мин и бомб. Хрустела не только оборона, хрустел Рейх. То, что еще за мгновение до начала удара являло собой структуру, волю массы противной стороны, сейчас медленно разрываемая стремительными трещинами, неумолимо и грохочуще оседала, поднимая при этом смерч душной пыли и гари.

0: К вашим услугам, Рейхслейтер. Садитесь.
1: Счетчик включен, Мюллер. Вы должны сделать так, чтобы Шелленберг предложил Гиммлеру открыто обратиться к англо-американцам с предложением о капитуляции.
2: Безоговорочный?
1: А вы как думаете?
2: Так же, как и вы. По-моему, самое время сейчас называть уже собаку собакой, Рейхслейтер.
1: Выпить хотите?
2: Хочу, но не решаюсь. Сейчас такое время, когда надо быть абсолютно трезвым, а то можно запаниковать.
1: В нашем распоряжении, Мюллер, неделя. А это очень много. 7 дней, 168 часов, что-то около 10 тысяч минут. Так что я выпью. А вы позавидуйте. Что вы такой грустный?
2: Я не люблю быть болваном в игре, Рейхслейтер. Я не умею работать, если я не знаю конечной задумки. Я ощущаю тогда свою ненужность. И что еще страшнее, малость.
1: Я объясню вам все, Мюллер. Вчера еще было нельзя. Даже час назад было рано. Сейчас можно и нужно. Я человек альтернативы, вы знаете. Я не могу спать в комнате, где только одна дверь. Меня мучают кошмары. Если Гиммлер сговорится с Бернадотом, он все равно не сможет без меня сдержать рейх. Партия взяла верх над его СС. Это очень хорошо. Следовательно, на него мы найдем вожжи. Аппарат в моих руках, гестапо в ваших. Геринг? Вряд ли. Оперетта. Хотя я не исключаю и этой возможности. Его офицеры тоже не смогут держать. Он это понимает. Держать можем мы. Но это один строй размышлений, один допуск. Второй. Они не сговорились. Тогда я обращаюсь к Сталину с предложением мира. Я отдаю в его руки Германию порядка, Германию сконцентрированной силы. Я говорю ему: примите нас, иначе нас возьмут ваши союзники. Ваша игра с Москвой, Мюллер, идет хорошо, не так ли? Кремль нервничает, получая информацию о переговорах с Западом. Иначе они бы начали штурм позже, когда сойдут разливы рек и не будет непролазной грязи на полях.
2: Это две двери, и обе они могут оказаться закрытыми. Что тогда? Прыгать в окно?
1: Придется. Но мы прыгаем с первого этажа, Мюллер. Натренированы, не впервой. Окно – это подводная лодка. Опорная база в Аргентине готова к ее приему.
2: Где окно? Я готов прыгать хоть сейчас.
1: Шелленберг подвигнет Гиммлера к открытому обращению на Запад.
2: Спросили бы точнее, Рейхслейтер. Сможет ли Мюллер сделать так, чтобы Шелленберг провел нужную операцию против Гиммлера? Я бы ответил: да, смогу. На то я и Мюллер. Так когда станем прыгать из окна?
1: После того, как обратимся к русским, и они ответят нам. А это случится в ближайшие дни.
2: Ну, а с ним-то вы справитесь?
1: Я всегда считал Геббельса мягким человеком. Он мне по силе.
2: Не надо так, Рейхслейтер. Ну зачем? Часы бьют полночь. Не надо. Ответьте прямо. Я могу быть вам полезен в устранении Гитлера? Я лично, я Мюллер. И могу я еще быть вам полезен в том, чтобы уже сейчас продумать будущее трех ваших двойников? Мои люди ведь тоже их стерегут. Не думайте, не только ваши.
1: Давайте обговорим детали, Мюллер. Что же касается Гитлера, то здесь ваша помощь мне не нужна. Я его слишком хорошо знаю.
3: Ранним утром Штирлиц возвращался в Берлин. Город был окутан черно-красным дымом пожаров. В здание он вошел, зажатый между Куртом и Ойгеном, все еще не желая признаться себе в том, что это и есть конец. Игра окончена. Адъютант шефа гестапо Шольц посмотрел на Штирлица с тяжелой ненавистью.
4: Заберите у него оружие.

Мы передавали третью часть радиоспектакля по роману Юлиана Семенова «Приказано выжить». Режиссер-постановщик Эмиль Верник, автор инсценировки Сергей Карлов. Роли исполняли Штирлиц Вячеслав Тихонов, Мюллер Леонид Броневой, Борман Анатолий Соловьев, Хетль Аристарх Ливанов, Ойген Владимир Митюков, Курт Сергей Варчук, Кальтенбруннер Михаил Погоржельский, Шольц Иван Тарханов, от автора Михаил Глузский. Ассистент режиссера Тамара Калыгина, музыкальное оформление Елены Новиковой. Уважаемые товарищи, сегодня мы передаем четвертую, заключительную часть радиоспектакля по роману Юлиана Семенова «Приказано выжить». Последние недели существования фашистской Германии, поиски ее руководителями тайно друг от друга сепаратного мира с выгодой для себя. В этой обстановке работает советский разведчик Максим Исаев, он же Штирлиц. Шефу гестапо Мюллеру удается расшифровать его, но с арестом Штирлица Мюллер не торопится. Борман посылает Штирлица в Линц, где находится шахта с сокровищами искусства, которые в случае краха Рейха должны быть взорваны. Штирлиц делает все, чтобы это варварство предотвратить. В это время Мюллер решается на арест Штирлица. Юлиан Семенов. Приказано выжить. Радиоспектакль. Часть четвертая.

0: ранним утром Штирлиц возвращался в Берлин. Город был окутан черно-красным дымом пожаров. В здание он вошел, зажатый между Куртом и Ойгеном, все еще не желая признаться себе в том, что это и есть конец. Игра окончена. Адъютант шефа гестапо Шольц посмотрел на Штирлица с тяжелой ненавистью.
1: «Заберите у него оружие», —

0: Какое-то время, видимо, у меня еще есть, иначе бы меня пристрелили. А что им все-таки теперь от меня надо? Ну что может интересовать Мюллера? Или им движет профессиональный интерес? Я представляю, что он может со мной сделать, если захочет получить ответы на все вопросы. Или ему нужны адреса моих контактов у нейтралов? Зачем? В общем-то, пригодится он ведь. Будет уходить. Нужно иметь в резерве то, что можно впоследствии торговать.
1: Вас ждут.
2: Ротфронт, группенфюрер.
3: Здравствуйте, товарищ Штирлиц. Садитесь, пожалуйста. Сейчас, извините, я кончу работу, и мы с вами поедем в одно чудесное местечко.
2: Туда, где на столике разложены прекрасные инструменты для того, чтобы делать человеку бобо?
3: Какого черта вы вернулись из Швейцарии, Штирлиц? Зачем? Неужели вы не понимали, что ваш центр отправлял вас на гибель? Вот, почитайте ваши телеграммы. А я пока сделаю несколько звонков. И не вздумайте кидаться в окно. У меня в стекло вмонтированы невидимые жилы. Порежетесь, но не выброситесь.
0: А ведь он хитрит. Он не мог читать то, что я передавал с Плейшнером и через Эрвина и Кэт. Иначе бы он не пустил меня в Берн. Они, видимо, расшифровали меня, когда я, вернувшись, вышел на Лорха. А уж потом прочитали все то, что отправлял раньше. А зачем ему хитрить? Он никогда не хитрит попусту. Мюллер — человек с стальными челюстями. Все, что он делает по плану, в котором нет мелочей. Любая подробность выверена до абсолюта.
3: Да-да. Нет, там вас встретят мои коллеги и примут груз. Счастливого полета, мой друг. Спасибо, спасибо. Будучи суеверным человеком, хотя это и карается нашей моралью, я тем не менее говорю вам, до встречи. Ну как, хорошо работают наши дешифровальщики?
2: Вы лучше. Давно начали меня читать?
3: С февраля.
2: Пока еще работал Эрвин?
3: Ай, Штирлиц, Штирлиц. И все-то вы хотите знать. Едем, дружище. Времени у нас в обрез, а дел не в проворот.
4: На третьем этаже особняка, стоявшего на тихой узкой улице в большой квартире, было довольно много народа. Мюллер пропустил Штирлица перед собою в маленькую комнату.
3: Проходите, проходите, Штирлиц. Садитесь к столу.
2: А у вас здесь неплохо.
3: Что мне от вас нужно, надеюсь, теперь вы понимаете?
2: Не до конца.
3: Мне нужно от вас следующее. Во-первых, ваш лорх сидит в этом же здании в подвале. Мы уговорили его, он готов работать. Вы сейчас напишите телеграмму в центр. Я ее зашифрую. Теперь это нетрудно. А вы проследите за тем, чтобы Лорх не запустил в эфир какой-нибудь сигнал тревоги. Это не в ваших интересах. В телеграмме вы скажете, что я, Мюллер, готов сотрудничать с русскими. Взамен я требую гарантию неприкосновенности. Я могу помочь во многом, если даже не во всем.
2: В чем, например?
3: Отдать им Гиммлера, например.
2: А Бормана?
3: Давайте сначала дождемся ответа из вашего центра. Как думаете, они согласятся?
2: Думаю, что нет.
3: Спасибо за откровенность. Но вы составите такую телеграмму на всякий случай, не правда ли?
0: Если настаиваете.
3: Очень хорошо. Спасибо. Теперь второе. Вы расскажете мне все о своей работе. Все. С начала и до конца.
0: Вы можете посмотреть мое личное дело. Там все написано, группенфюрер.
3: Штирлиц, если вы не сделаете этого, вам введут трибодинол. Доктор у меня отменный, и мы запишем ваши показания на аппаратуру.
0: Ну что вам даст мое признание, группенфюрер?
3: Я думаю о будущем, Штирлиц.
0: Я должен написать вам все после того, как придет ответ на ваше предложение? Или до?
3: Не медли ни минуты.
0: Мне очень горько умирать, но я не могу перешагнуть через себя. Не сердитесь.
3: Жаль. Ну что ж, пишите телеграмму.
0: Готово.
3: Покажите, пожалуйста. Так. Я арестован Мюллером. Он вносит предложение о сотрудничестве. Готов оказать помощь в аресте Гиммлера. Взамен требует гарантии личной неприкосновенности. Юстас. Фокусов нет?
0: А какие могут быть фокусы? Все просто, как мычание.
4: Хрустело. Войска Жукова, прорвав оборону на Зейловских высотах, двигались к пригородам Берлина. Армии Конева шли с юга. Готовился к удару с севера Рокоссовский.

0: Штирлиц лежал в комнате, обставленной со вкусом, если бы не горка, в которой сверкал хрусталь, тщеславное свидетельство хозяйского богатства. Руки Штирлица были схвачены тонкими стальными наручниками, левая нога пристегнута таким же стальным обручем к перекладине тяжелой тахты.
1: Очень будет смешно, если мне придется бежать, волоча за собой этот мешок. Сюжет для Чаплина, ей-богу. Только бы они успели, я ведь погибну здесь, у меня остались часы. Ребята, вы уж милые, постарайтесь прийти. Я так мечтал все эти долгие годы, что вы придете. Я очень старался сделать то, что мог, только приблизить эту минуту.
2: Штирлиц, почему они молчат? Отчего бы вашему центру не ответить в том смысле, что, мол, пообещайте ему, Мюллеру, неприкосновенность, а потом наденьте мешок на голову и привезите в Лубянский подвал? Или отрезать? С гестапо никаких дел, но они молчат. Что вы думаете по этому поводу, Штирлиц?
1: Я жду. Когда ждешь, трудно думается.
2: Кстати, ваша настоящая фамилия?
1: Штирлиц.
2: Вы из тех немцев, которые родились и выросли в России?
1: Скорее наоборот. Я из тех русских, которые выросли в Германии.
2: А что вы станете делать с теми деньгами, которые русские перевели на ваши счета? Хотите написать завещание? Слово чести, я перешлю его по назначению. Кстати, где ваша Цаченька?
1: Сашенька. Это моя сестра.
2: Не лгите. Или вы забыли свои слова? Вы же сказали, Дагмар, что это та женщина, к которой вы были привязаны всю жизнь.
1: Да, кстати, как Дагмар?
2: Хорошо. Она честно работает на меня. Очень талантливый агент.
1: Она вам отдала мою явку в Швеции?
2: Конечно. Штирлиц, я дал вам фору. Прошло 29 часов. Я звонил сюда, пока был в бункере, трижды. Я очень ждал. Но теперь все. Мои резервы исчерпаны.
1: Бисмарк говорил, что русские долго запрягают, но быстро ездят. Подождем, может, еще чуток.
2: Тогда пишите. Я готов ждать, пока возможно. Но пишите обо всем с самого начала. Явки, пароли, номера ваших счетов, схема связи, имена руководителей. Я должен на вашем примере готовить кадры моих будущих сотрудников. Поймите же вы меня, вы уникальны. Вы представляете интерес для всех.
1: Нет, не буду. Я не могу, господин Мюллер.
2: Ну что ж, я для вас сделал все, что мог. Придется помочь вам. Ребята, ну-ка, ввяжите его и затолкайте кляп в рот, чтобы не было слышно вопля.
0: Штирлиц закрыл глаза, чтобы Мюллер не увидел в них слезы. Но он почувствовал, как слезы полились по щекам, соленые, быстрые. Он ощутил их морской вкус. Перед глазами было прекрасное лицо Сашеньки, как когда она 23 года назад стояла на пирсе Владивостокского порта, и ее толкали со всех сторон. А она держала в руках свою маленькую меховую муфточку, и это было так беззащитно. И сердце его разрывалось тогда.

Глазам ее бежали быстрые слезы, но она улыбалась, потому что знала, как он не любит плачущих женщин. Он только раз, невзначай, сказал ей об этом. Но ведь любящие запоминают все, каждую мелочь, если только они

0: потом вошел доктор, деловито раскрыл саквояж, достал шприц.
1: Доктор, заражения не будет?
2: Нет.
1: Шприц стерилен, а он ежедневно принимал душ. У него кожа пахнет апельсиновым мылом.
3: Не уходите, доктор.
1: Слушаюсь.
3: Вы еще можете понадобиться. Мы имеем дело с особым экспонатом. Одна инъекция может оказаться недостаточной.
4: Ему хватит.
0: Сейчас они будут спрашивать тебя, Максим. Они будут задавать свои вопросы. И ты ничего не сможешь сделать. Ты будешь отвечать им. Хотя что тебе говорил Ойген про наркотики, которые пробовал на них Скорцени? Ты отвечай им, не торопясь. Вспоминай про Москву. Ты же помнишь свой город. Ты его очень хорошо помнишь. Он живет в твоем сердце, как Сашенька, как сын. Как звенит в голове, какой ужасный тяжелый звон, будто бьют по вискам.
3: Я и сейчас сделал все, чтобы облегчить твои страдания. Ты мой брат-враг. Понимаешь? Я восхищаюсь тобою, но я ничего не могу поделать. Я профессионал, как и ты. Поэтому прости меня и начинай отвечать. Ты меня слышишь? Ну, ответь мне. Ты слышишь меня?
0: Да, я слышу.
3: Хорошо. Теперь расскажи, как зовут твоего шефа. На кого он выходит в Москве? Когда ты стал на них работать? Где ты родился? Кто такая Цаченька? Цаченька – это кто? Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Я жду, ну?
0: Папа меня очень любил. Я был единственный. У него была родинка на щеке, на левой, и красивая седая шевелюра. Мы с ним часто ездили гулять.
3: Умница. Хорошо. Как фамилия папы?
0: Доктор взял руку Штирлица, нашел пульс, пожал плечами и, снова открыв свой саквояж, вынул шприц.
1: Сейчас он будет говорить быстрее. Только вы слишком мягко ставите вопросы. Спрашивайте требовательнее, резче.
3: Как фамилия отца? Отвечай! Я жду! Отвечай!
0: Видишь, как они торопятся. Как торопится этот человек, а ты заставляешь его ждать. Но ведь это Мюллер. Мюллеру интересно знать про твоего папу. У него тоже был папа.
5: Папа меня любил. Он никогда не кричал на меня. А вы кричите. Это нехорошо.
3: Доктор, насколько я разбираюсь в медицине, этот препарат на него не действует. Ну, уколите ему еще что-нибудь.
1: Тогда, возможно, кома, группенфюрер.
3: Так какого же черта вы обещали мне, что он заговорит?
1: Позвольте, я задам ему вопросы.
3: Задавайте, задавайте, и поскорее. У меня истекает время.
2: Ойген. Выйдите со мной.
6: Слушаюсь, группенфюрер.
3: Ну что ж, все идет прекрасно. Я надеюсь, вы понимаете, Ойген, что мне в высшей мере наплевать на то, как звали его папу и маму, а равно любимую женщину.
2: Тогда зачем же все это?
3: Затем, что он мне нужен совершенно в ином качестве. Доктор, уколы, допрос — это продолжение игры. И если вы проведете ее до конца, я отблагодарю вас так, что ваши внуки будут вспоминать вас самым добрым словом.
2: Что вам более дорого? Рыцарский крест или 25 тысяч долларов?
3: Отвечайте быстро. Мне в глаза прямо смотрите.
2: Группенфюрер, я даже не знаю, что сказать.
3: Ну, слава богу, что сразу не сказали про крест. Значит, умный. Вот, 10 тысяч.
2: Благодарю вас, группенфюрер.
3: Остальные 15 получите, когда придете ко мне и скажете, что операция завершена.
2: Хорошо.
3: А суть ее сводится к следующему. Навострите уши. Об этой операции знают два человека. Вы и я. Хотя нет, об этом еще догадывается третий, Рейхслейтер Борман. Значит, имейте в виду, что я посвящаю вас в секрет, в высший секрет Рейха. Разглашение его карается гибелью для всех ваших родных. Ойген. Пусть доктор его поспрашивает еще с полчаса. Не мешайте доктору, но колоть больше не давайте.
2: Понял.
3: Потом, когда Штирлиц потеряет сознание, перенесите его сюда, уложите на диван, руки берите в наручники, ноги скрутите проволокой, пусть он спит. В соседнюю комнату посадите фройлен Зиберт с Грубером. Он должен диктовать ей тот материал, который ему передан.
2: Yes.
3: Это совершенно секретные данные.
2: Понял.
3: Проследите за тем, чтобы в тот момент, когда вы поведете Штирлица в туалет, штурмбанфюрер Гешки громко и торопливо диктовал фрау Лотер такого же рода материалы на русских военачальников. Причем позвольте Штирлицу зафиксировать, в какой именно комнате работает Гешки. Вы все понимаете? Что я
2: так
3: говорю?
2: Точно.
3: А?
2: Так точно, группенфюрер.
3: Не кричите. Потом к вам придет мой человек. Он скажет вам пароль.
2: Я принес посылку от доктора Рудольфа. Распишитесь. Он передает вам саквояж. В нем мина с радиомеханизмом. Вы заносите саквояж в комнату, где работают Гешки и фрау Лотер. Садитесь к столу и пишите им на бумаге. Через 5 минут вам необходимо тихо покинуть помещение и спуститься вниз. Тоже вы напишите фройлен Зиверт и Груберу. Причем вы не будете захлопывать дверь квартиры. Выйдите на цыпочках. Мой человек отдаст приказ радиомине. Квартира взорвется. Но перед тем, как она взорвется, вы снимаете со Штирлица наручники, запираете его в туалете, взрывная волна его не задевает, только оглушает. Конечная цель задания понятна?
7: Нет, группенфюрер.
3: Ну ничего, со временем поймете. Потом, когда вы прибудете ко мне на Бисмаркштрассе, я вам объясню ее сокровенную суть.
8: Танки и орудия Красной Армии теперь уже расстреливали центр Берлина прямой наводкой. Итог сражения за Берлин стал ясен всем. тела.

0: Штирлиц лежал в кровавом, тошнотном полузабытии. Тело было чужим, ватным. Но самое страшное было в том, что он не мог сосредоточиться. Мысль не давалась ему. Она рвалась, как эрзац шпагат. И он никак не мог вспомнить, что его занимало даже секунду назад.
1: «Заставь! Заставь! Заставь! А что это такое? Зачем? Зачем я вспомнил это слово? Я и так все время заставлял себя».

слышна. А что если прорвались танки Венка, или эсэсовцы Шернера, или с Даллесом сговорился Гиммлер?

0: жив и слышна канонада. Просто они били меня по голове, и поэтому я стал плохо слышать. Это ничего, ничего.
1: Мюллер принял еще две таблетки колы, которые ему подарил Шелленберг. Начал неторопливо переодеваться.
2: Все. Конец. Жаль Ойгена и Вилли жаль. А еще больше жаль Гешки. Толковый парень. Но если позволить ему идти, тогда вся игра окажется блефом. Штирлиц человек особый. Он поддавок не примет. Да и в Москве сидят крепкие люди, они будут калькулировать товар. Им ведь простую липу не всучишь. Даже если в дом угодит снаряд, и Штирлица прихлопнет вместе с ними, документом, что собран там будет Вера, они же станут искать Штирлица. Они его найдут в крови со следами пыток. И это будет как предсмертное письмо верного им человека. Они скушают его дезинформацию. Они... поверят ему.

0: Приказ о взрыве Штоленвальд-Ауссее, где хранились картины, иконы, скульптуры, вывезенные из всех стран Европы, отправил Геббельс. Об этом Борман в суматохе последних часов не знал. Ранним утром Кальтенбруннер тяжело отходил после ночного темного пьянства. Когда ему передали послание Геббельса, Хётль уже его прочитал. От обергруппенфюрера он теперь не отходил ни на шаг. Хётль в который раз уже за последние дни вспомнил Штирлица, его слова про то, как надо жать на Кальтенбруннера, чтобы тот не сделал непоправимого.
1: Хётль, где команда взрывников Ауссее? Соедините меня с ними.
2: Обергруппенфюрер, вы не станете звонить взрывникам.
1: Что?
2: Вы не станете этого делать хотя бы потому, что американский представитель в Берне Ален Даллес сел за стол переговоров с обергруппенфюрером Карлом Вольфом лишь после того, как тот пообещал спасти картины галереи Уффици. Я готов сделать так, что Даллес узнает про ваш мужественный поступок. Вы ослушались Геббельса. Вы спасли для мира неприходящие культурные ценности. Это усилит ваши позиции во время предстоящих переговоров с западными союзниками. Если же вы не сделаете этого, то...
1: То что? Что? Я сейчас сделаю другое. Я сейчас же прикажу расстрелять вас.
2: Ну что ж, приказывайте. Только вы убьете ваш последний шанс. Никто не сможет сказать американцам о вашем благородном поступке, кроме меня.
1: Каким образом вы скажете об этом Даллесу? Отчего вы думаете, что он вообще станет вас слушать?
2: Станет! Станет! Он уже слушает меня. И я признался ему, что поддерживаю контакт с ним, с вашей санкцией. Это же в вашу пользу. А спасение Альт-Ауссее еще более укрепит ваши позиции.
1: Ну, хорошо. Соединяйтесь.
2: Алло. Алло, Ястреб. Говорит Орел по поручению Высшего. Без его указания... Операция «Обвал» не имеет права быть проведена.
3: Слушайте вы, Орел. У нас существует приказ Высшего провести обвал. И мы его сегодня проведем, пока он лично его не отменит. Тем более, что танки американцев совсем рядом.
2: Дружище, вы меня, видимо, неверно поняли. Высший сейчас отдаст вам личный приказ. Он у аппарата. Скажите, что пришло личное указание рейхсминистра Геббельса до особого приказа из Берлина не взрывать. Говорите же.
1: А если он меня не послушает?
2: Пригрозите расстрелом.
1: Алло, здесь Высший. Указание, переданное вам Орлом, исполнять беспрекословно. Этого требуют высшие интересы Рейха. Ослушание поведет к расстрелу. До того, пока я лично не прикажу штольню не взрывать.

0: Мюллер сидел перед зеркалом, разглядывая свое лицо. Канонада была постоянной. Бои шли где-то совсем рядом. Пора было уходить. Его лицо было сейчас другим. Свежий шрамик возле уха был понятен лишь посвященным. Подтяжка. Левая щека стала чуть скошенной, будто после контузии. Подбородок зарос седой щетиной. Волосы перекрашены в пегоседой цвет. Пострижены коротко под бобрик. В кармане поношенного не по росту пиджака документы на имя Вернера Дрипса, члена Коммунистической партии Германии, освобожденного из концентрационного лагеря Красной Армии. Просьба оказывать содействие всем союзным властям. На руке наколоты цифры, номер заключенного. Мюллер?
1: Держите пальцы на пульсе нашей линии.
2: Пока да. Вы скоро?
1: Видимо. Ваши люди смотрят за 47-м?
2: Там порядок.
1: Будем на связи постоянно.
2: Только так.
3: Черт меня дернул связать себя с Борманом. Он же слеп. Борман действительно слеп, потому что русские никогда не станут с ним говорить. Это азбука. А вдруг станут? Еще есть время, чтобы уйти по цепи Одессы одному. Это моя цепь. В большей мере, чем Бормана. Хотя, конечно, партия держит в руках такие узлы, которые мне неизвестны. Но еще не поздно. Еще есть верные окна на запад. А если Борман договорится с русскими, что, в общем-то, одно и то же, тогда мои дни сочтены. Борман мне никогда этого не простит. Меня уберут. Но то, что Штирлиц должен, обязан просто-таки сделать, будет моей коронной партией. Сталину будет трудно не поверить тому, что возьмет с собой Штирлиц. Правда Гелена, заложенной в ней ложью, сработанной мною, такое страшнее любой бомбы. Верно я сказал Борману.
0: А Штирлиц поступил так, будто выполнял то, что было заранее отрепетировано Мюллером. Взрывной волной сорвала дверь туалета. Его бы ударило дверью по голове, оглушило и раздавило, но он успел вскинуть руки. Страшная боль пронзила левый локоть. Кисть сделалась как плетка. Штирлиц споткнулся обо что-то. Нагнулся. Под ногами лежал Вилли с разбитым черепом. Машинально Штирлиц вынул из кобуры его парабеллум, сунул в карман и пошел туда, где еще несколько минут назад он слышал голос, читавший что-то страшное про Россию.
4: Да. Точно. Ты верно идешь, Максим. Верно. Здесь был сейф. Он был открыт. Здесь должны быть портфели, наподобие тех, которые мне как-то показал Мюллер. Два портфеля. Ты должен взять все, что можешь унести, запомнить адрес и бежать к своим. Ты имеешь на это право, Максим. Хватит. Ты сделал все, что мог. А тебе приказано выжить. И ты выжил. Выжил. Нет. Ты пока еще жив.
0: Он спустился по лестнице, вышел на пустую улицу и медленно пошел вдоль домов туда, где стреляли. Было это совсем рядом. А навстречу ему, по переулку, прижимаясь к стенам домов, шел 18-летний сержант разведроты Глеб Прошляков. Он знал, что на соседней улице мальчишки сидят с фауст-патронами. Командир сказал, что жаль пацанов. Велел посмотреть, как их можно обойти. Пусть живут сопляки. 15 лет, что они понимают. Обмануты, перевоспитаем после победы. Прошляков выглянул из-за угла. Увидал немецкого офицера в черном.
5: Ну иди, иди. Иди, фриц поганый. Иди ко мне. Пьяный, видно, гад. Со страху нализался. А в портфелях-то, небось, цацки тащит. Часы и кольца. Ну, давай. Давай, ближе. Еще ближе.
0: И в этот момент Штирлиц тоже заметил его. Штирлиц чувствовал, как его лицо заплясало от счастья. Ему было трудно улыбаться. Рваные раны на лбу и подбородке кровоточили. Но он все равно не мог сдержать счастливой улыбки.
6: Не стреляй! Не стреляй, браток! Я наш! Не стреляй!
5: И по-русски научился. На тебя!
0: И тут пуля ударила Прошлякова в кровоточили, но он все равно не мог сдержать счастливой улыбки.
6: Не стреляй! Не стреляй, браток! Я наш! Не стреляй!
5: И по-русски научился. На тебя!
0: И тут пуля...

0: лежавшему на земле без движения. Схватил его за руку, забросив ее себе на шею, втащил во двор, спустился в подвал. На командном пункте Штирлица перевязали, отправили на носилках по системе подземных коммуникаций к центру. Там готовился очередной прорыв через последнее окно. Оберштурмбанфюрер, руководивший прорывом, тоже заметил знаки различия Штирлица.
1: Фридрих наш.
2: Свяжитесь с Крузе. Он отвечает за канал Одессы. А пока пусть этого несчастного переоденут.
3: Он не жилец.
2: Вот когда умрет, только тогда он и перестанет быть жильцом. Пока человек СС жив, он жив.

0: Через два часа танк Т-34, номер 24-9, под командованием младшего лейтенанта Нигматуллина, прорвав оборону мальчишек Гитлер-Юген, разворачиваясь, перепахал левой гусеницей оба портфеля, где лежали те документы Гелена Мюллера, которые должны были, благодаря сложной и рискованной операции гестапо, оказаться в руках русских. Тринадцатого мая Штирлиц очнулся. Тишина была осязаемой. У нее даже запах был особый, морской и йодистый. Он откашлялся, захлебнулся кровью, застонал, упал на подушку. В комнату вошел пожилой седоволосый человек, вытер ему лицо, уложил, заботливо укрыл пледом.
1: «Тише, тише. Мы у своих. Вы на явке Одессы. Понимаете? Все хорошо. Вы уже в Италии. Завтра вас отправят в Испанию. Опасность позади. Спите. Спите. Вам надо отдыхать, штандартенфюрер. Ваше имя отныне Рудольф Дрог. Запомните, доктор Рудольф Дрог».
2: Не думай на секунду.

мы передавали четвертую, заключительную часть радиоспектакля по роману Юлиана Семенова «Приказано выжить». Режиссер-постановщик Эмиль Верник, автор инсценировки Сергей Карлов. Роли исполняли Штирлиц Вячеслав Тихонов, Мюллер Леонид Броневой, Борман Анатолий Соловьев, Ойген Владимир Митюков, Кальтенбруннер Михаил Погоржельский, Хетль Аристарх Ливанов, доктор Григорий Лямпе, Шольц Иван Тарханов, Прошляков Игорь Радов. От автора Михаил Глузский. Над спектаклем работали ассистент режиссера Тамара Калыгина, звукорежиссер Роза Смирнова, звукооператоры Марина Рябушкина и Зоя Белоусова, музыкальное оформление.

0: Пение Елены Новиковой. В передаче звучала музыка Микаэла Таривердиева, а также фрагменты из музыкальных произведений Аббарова, Гевиксмана и Овчинникова. Уважаемые товарищи, ваши отзывы о радиоспектакле просим присылать по адресу 113-326, Москва, радио, литературная редакция.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

конце 12 века Англия была завоевана норманами. Саксонские вельможи либо подвергались истреблению, либо лишались своих владений, а король Ричард Львиное Сердце томился в плену у герцога австрийского. К этой поре, когда английский народ находился в довольно печальном положении, и относятся события, которые поведал нам Вальтер Скотт в своем романе «Айвенго».

0: чтобы святой Витольд поразил проклятьем этих поганых свиней. Вамба! Вамба, обойди вокруг холма с наветренной стороны. Пугни их оттуда. Тогда они пойдут домой смирно, будто невинные овечки.
1: Послушай, Гурт, я уже успел посоветоваться по этому поводу со своими ногами. И они решили, что таскать мой красивый наряд по таким лужам было бы с их стороны враждебным актом для моей царственной особы и королевского одеяния. А потому покличка своего Фанкса, а стадо предоставь его судьбе.
2: Да, к шапке Вамбы были прикреплены колокольчики, и каждый раз, когда он поворачивал голову, они звенели. По его хитрому выражению лица можно было догадаться, что он один из тех шутов, которых богатые люди держали в своих домах для развлечения. На голове собеседника Вамбы не было ничего, кроме его собственных густых, темно-рыжих, спутанных волос. А на его шее висело наглухо запаянное медное кольцо, вроде собачьего ошейника. На нем было начертано «Гурт, сын Беовульфа, прирожденный раб Седрика Роттервудского».
0: Ну, «Встань же, Вамба, помоги мне, будь другом».
1: «Тише! Слышишь, Гурт?
0: А?
1: Кто это к нам жалует?»
0: «Не все ли тебе равно, кто там едет?»
1: «Нет, я должен увидеть этих всадников».
0: «Да молчи! Посмотри, ветра нет, а дубы трещат и стонут, словно возвещая бурю. Поспешим домой, ночь будет ужасной». Резво скачут, грозы боятся.
1: Сколько же их?
0: Человек 10. Впереди 2, остальные слуги.
1: Видно, важные особы эти 2. А вон с тем бы не хотел бы я где-нибудь ночью встретиться.
0: Да. Стой, Вамба. А левый духовное лицо и высокого сана.
1: Конечно, высокого. Мех на плаще какой, и пряжка золотая.
0: А конь какой? Эй, да это же наш настоятель, приор Эйме.

0: Здравствуйте, дети мои!
1: Здравствуйте, господин мэр.
0: Нет ли по соседству доброго человека, который из любви к Богу оказал бы на нынешнюю ночь гостеприимство и подкрепил бы силы двух смиреннейших служителей Матери Церкви и их спутников?
2: Если преподобным отцам угодно сытые трапезы, мягкие постели, то в нескольких милях отсюда...
3: Будет болтать! Болван! Укажи, если знаешь дорогу к замку Седрика Сакса.
2: Так указать...
1: Найти дорогу будет трудновато. Притом у Седрика в доме рано ложатся спать.
3: Но, не мели пустяков! Могут встать, чтобы принять таких путников, как мы. Мы не намерены просить, мы вправе требовать.
1: Уж не знаю, следует ли мне указывать дорогу к дому моего господина таким людям, которые хотят требовать по праву то, что другие рады получить из милости.
3: Ты вздумал еще спорить со мной, раб? С тобой говорит рыцарь Бриан де Богельбер.
4: Спокойно, Гурт. Спрячь нож.
0: Уберите хлыст, брат Бриан. Не надо. Скажи вот ты, друг, как проехать к Седрику Саксу? Возьми монету. Лови.
2: Благодарю, честной отец. Я так испугался, что позабыл дорогу домой.
0: Я прощаю тебе эти шутки с условием, что ты покажешь нам дорогу.
2: Ладно. Извольте ехать вот по этой тропинке
0: так.
2: До того места, где увидите вросший в землю крест. А от этого креста идут четыре дороги. Так вы поверните влево, и, надеюсь, ваше преподобие достигнет ночлега прежде, чем разразится гроза.
0: Благодарю тебя, мудрец. Поспешим, брат Бриан.
1: Если преподобные отцы последуют твоему умному совету, Вамба, вряд ли они сегодня доедут до Роттервуда.
2: Да, но зато они могут доехать до Шеффилда, клеим посчастливиться. Для них и то хорошо. Не такой уж я плохой лесничий, чтоб указывать собакам, где залегла дичь, если не хочу, чтоб они ее задрали.

0: Если мы дадим Седрику хоть малейший повод к опасениям, мы пропали. Поэтому, дорогой Бриан, остерегайте слишком пристально смотреть на Ровенну. Седрик ей не отец, а только дальний родственник, но охраняет ее чрезвычайно ревниво. Да-да-да, говорят, что он изгнал из дома единственного сына только за то, что тот дерзнул поднять влюбленные глаза на эту красавицу.
1: Постараюсь держаться и вести себя словно красная девица.
0: А вот и вросший в землю крест, о котором говорил нам Шут. Однако ночь такая темная, что трудно различить дорогу. Он, кажется, сказал, что нужно повернуть влево.
1: Нет, вправо. Мне помнится, что вправо.
0: Налево, конечно, налево. Я помню, что он именно налево указал концом своей деревянной шпаги.
1: Да, но шпагу он держал в левой руке.
0: Нет.
1: И указывал поперек своего тела в противоположную сторону.
0: Нет, нет, нет, подождите.
1: Эй, вы! Кто слыхал, что сказал Шут, куда надо ехать? А тихо! Смотрите, тут кто-то лежит. Либо спящий, либо мертвый. Эй, Гуга, потрогай-ка его концом твоего копья.
2: Кто ты? Поднимайся.
3: Но-но-но! Убери копье! Кто бы ты ни был, с твоей стороны очень невежливо прерывать так мои размышления.
0: Успокойся, сын мой. Мы только хотели спросить тебя, как проехать в Ротервуд, к жилищу Седрика Сакса.
3: Я сам иду в Ротервуд.
0: Да?
3: Следуйте за мной.
1: Наш проводник направился как раз в противоположную сторону той, которую указал нам этот Шут с колокольчиками.
0: Как это вы любезнейшей ночью находите нужные тропинки?
3: Я ведь здешний уроженец.
0: А-а-а.
3: Я пилигрим и только что вернулся из далеких краев.
0: Угу.
3: Ротервуд, жилище Седрика Сакса.
0: Спасибо тебе, сын мой, спасибо. Надо торопиться, а то промокнем до костей. Любезный Бриан, возьмите свой рог и подайте сигнал.

0: звуки рога были услышаны в Роттервуде, огромном неуклюжем здании с несколькими внутренними дворами и оградами. Его размеры указывали на богатство хозяина. В просторной зале прямодушный, вспыльчивый, гордый Седрик Сакс готовился к вечерней трапезе.
1: Эй, слуги, ступайте же к воротам. Узнайте, какие вести принес нам этот рок. Почему леди Рувена так замешкалась?
2: Она сейчас. Сейчас только головной убор сменит.
1: В следующий раз, когда она поедет в церковь святого Иоанна, дай бог, чтобы погода была ясная.
2: Дай бог.
1: Какого черта гурт до сих пор торчит в поле? Верно, дождемся плохих вестей о нашем стаде. Где Вамба, дьявол бы его побрал?
2: Говорили, что он ушел с гуртом.
3: Позвольте доложить.
1: Да, говорим.
3: Приор Эймер из аббатства Жорво и добрый рыцарь Бриан де Бугальбер, командор доблестного и досточтимого ордена храмовников, с небольшой свитой просят оказать им гостеприимство и дать им ночлег на пути к месту турнира, назначенного неподалеку от Ташби де Лазуш, на послезавтра.
1: Оба норманы. Но это все равно, норманы они или саксонцы. Роттервуд не должен отказать им в гостеприимстве. Позаботься об их лошадях и смотри, чтобы никто из их свиты ни в чем не терпел недостатка.
4: Слушаюсь.
1: Смотри, чтобы все было как следует. Пусть эти гордецы не говорят потом, что грубиян-саксонец показал себя жалким скупцом. Скажи им, что Седрик и сам бы вышел приветствовать их, но не может, потому что дал обет не отходить дальше 3 шагов от своего помоста навстречу гостям, если они не принадлежат к саксонскому королевскому дому. Иди.
5: Свиней, козлов.

0: приор, доблестный рыцарь-храмовник, прошу садиться. Ужин стынет.
1: Прошу прощения, место леди Ровенни.
2: Бог мой, как она хороша. Умерьте свои восторги, Бриан. Седрик наблюдает за вами.
0: Сэр, лица наших саксонских девушек видят так мало солнечных лучей, что не могут выдержать пристального взгляда воинственного рыцаря.
2: Вот видите, я же предупреждал вас.
3: Сэр Седрик, если я провинился, прошу леди Равену простить меня.
0: Хорошо, хорошо. Будем надеяться на ее прощение. Поднимаю этот бокал за ваше здоровье, сэр Приор.
2: Благодарю вас.
3: А я пью за здоровье прекрасной Ровены.
4: Я не хотела бы, чтобы вы расточали столько любезности, сэр рыцарь. Лучше я воспользуюсь вашей учтивостью, чтобы попросить вас сообщить нам последние новости о тех краях, в которых вы побывали. Это предмет более приятный для нашего английского слуха, нежели все комплименты, внушаемые вам вашим воспитанием.
3: Не могу много сообщить вам интересного, леди.
5: Мой господин, у ворот стоит странник и умоляет впустить его на ночлег. Он назвал себя Исааком из Йорка.
0: Впустите его. В такую бурную ночь даже дикие звери жмутся к стадам. Дайте ему все, в чем он нуждается.
5: Слушай, мой господин.
0: Выпьем-ка с вами по стакану вина, сэр рыцарь. Да, кстати, и аббату налейте. Кравчий бездельник, наполняй кубки. За здоровье храбрых в бою, сэр рыцарь. Какому бы племени они ни принадлежали и на каком бы языке ни говорили.
6: Впущенный без всяких церемоний в залу высокий худощавый старик стоял в стороне от всех, тщетно ожидая, не найдется ли для него местечко, где бы он мог присесть и отдохнуть. И только сидевший на скамье у камина пилигрим, тот самый, который привел гостей в дом Седрика, жалился над Исааком.
7: Старик, моя одежда просохла. Я уже сыт, а ты весь промок и голоден. Садись на скамью, и вот тебе еда.
8: Благодарю тебя, добрый пилигрим.
0: За тех, кто доблестней всех воюет на чужбине в рядах защитников справедливости.
3: Кому же другому отдать пальму первенства среди них, как не рыцарям храма, в котором я имею честь принадлежать?
4: Разве в английском войске короля Ричарда львиное сердце никого не было, чье имя было бы достойно стать наряду с именами рыцарей храма?
3: Английский король привел с собой толпу храбрых воинов, но они, простите меня, леди, уступали в доблести нам, храмовникам.
1: Никому они не уступали.
6: Все взоры обратились в ту сторону, откуда раздалось это неожиданное утверждение. Бешеный гнев мгновенно вспыхнул на потемневшем лице рыцаря-храмовника. В темном углу стоял уже всеми забытый проводник-пилигрим, закутанный в черный плащ с опущенным на лицо капюшоном.
1: Английские рыцари не уступали никому. Сам король Ричард и пятеро из его рыцарей дали турнир и вызвали на бой всех желающих. Я сам видел это, потому и говорю. В тот день каждый из рыцарей трижды выезжал на арену и всякий раз одерживал победу. Прибавлю, что из числа их противников семеро принадлежали к ордену рыцарей храма. Сэру Бриану де Буагильберу это очень хорошо известно, и он может подтвердить мои слова.
0: Послушай, пилигрим, я охотно отдам тебе этот золотой браслет, если ты перечислишь имена рыцарей, которые благородно поддержали славу нашей веселой Англии.
1: Никакого подарка мне не надо. Вот их имена. Первый — Ричард Львиное Сердце, король Англии. Второй — граф Лейстер. Третий — сэр Томан Мультон.
0: Он саксонец.
1: Четвертый — сэр Фульк Дойли.
0: Тоже саксонец.
1: Пятый — сэр Эрвин Торнхэм.
0: Чистокровный саксонец. А шестой, как звали шестого?
1: Шестой?
0: Да.
1: Он был совсем юный рыцарь. Малоизвестный. Имя его стерлось из моей памяти.
3: Сэр Пилигри, такая притворная забывчивость, после того, как вы успели припомнить так много, не достигает цели. Я сам назову имя рыцаря, которому из-за несчастной случайности по вине моей лошади удалось выбить меня из седла. Его звали рыцарь Айвенго.
0: Ровена, ты слышишь? Айвенго, сын мой.
4: Возьмите себя в руки.
3: Ни один из его соратников, несмотря на молодость Айвенго, не превзошел его в искусстве владеть оружием. Но все-таки я громко при всех заявляю, что будь он в Англии, и пожелай он на предстоящем турнире повторить вызов, я готов сразиться с ним, предоставив ему выбор оружия. При том коне и вооружении, которыми я теперь располагаю, я отвечаю за исход поединка.
1: Если Айвенго когда-либо вернется, я вам ручаюсь, что он будет драться с вами. Если же рыцарь Бриан де Буагильбер не ответит на этот вызов, он будет провозглашен мною трусом. С высоты стен каждого из существующих в Европе командорств ордена храмовников.
4: До этого дела не дойдет.
3: Разумеется, леди Ровена.
4: Пускай мой голос раздастся в защиту отсутствующего Айвенго, если никто в этом доме не желает за него заступиться. Я заявляю, что он примет любой вызов на честный бой.
9: Ну, сэр Садрик,
7: да.
9: Ваше доброе вино так крепко, что у меня в ушах уже звонят к вечерне. Позвольте нам еще раз выпить за здоровье леди Ровены, да отпустите нас с Богом на боковую.
6: Прощальный кубок обошел круг. Гости, низко поклонившись хозяину и леди Ровене, встали и в сопровождении слуг отправились в отведенные им спальни. Пилигримма остановила горничная леди Ровены.
10: Госпожа Ровена желает поговорить с Пилигримом.
7: Благодарю за приглашение. Я готов.
10: Ваш слуга подождет вас в коридоре. Возьмите факел и поднимитесь по этой лестнице в южную келью.

встаньте с колен, странник. Заступник отсутствующих имеет право на ласковый прием –

Я хочу побеседовать с вами, святой пилигрим. Сегодня вечером вы произнесли одно имя. Я говорю об имени Айвенга.

0: природы и родства, это имя должно было бы встретить более теплый и благосклонный отклик в здешнем доме. Но таковы странные превратности судьбы, что хотя у многих сердце дрогнуло при этом имени, но только я решаюсь вас спросить, где оставили вы того, о ком упомянули?
1: Я мало знаю о рыцаре Айвенго, но я хотел бы знать больше, раз вы интересуетесь его судьбой. Кажется, он избавился от преследований своих врагов и собирается возвратиться в Англию. Вам, леди, должно быть известно лучше, чем мне. Есть ли у него здесь надежда на счастье?
0: Дай Бог, чтобы он доехал благополучно и был в состоянии принять участие в представлении.

0: скажите мне, странник, как выглядел он, когда вы его видели в последний раз? Не уменьшил ли недуг его телесные силы и красоту?
1: На лице его была печать глубокого горя.
0: Боюсь, то, что он увидит на родине, не сгонит с его чела мрачной тени. Благодарю за вести о друге моего детства. Примите милостыню, добрый пилигрим. Эта золотая монета — знак моего уважения к вашим тяжким трудам.

0: Теперь прошу вас сюда, добрый странник.
1: Не скажешь ли ты мне, друг, где здесь ночует Исаак из Йорка?
0: Он проведет ночь рядом с вашим преподобием.
1: А где спит Гурт, свинопас?
0: Гурт спит в том чулане, что по правую руку от вас, а Исаак по левую. Вот мы и пришли. Тут не очень удобно будет вам.
1: Ничего, друг. Мне будет хорошо. Спокойной ночи.
0: Спокойной ночи. Я оставлю вам факел.
2: Пилигрим, не раздеваясь, растянулся на грубом ложе и лежал неподвижно до тех пор, пока первые лучи восходящего солнца не заглянули в маленькое решетчатое окошко. Он встал, поправил на себя одежду и, осторожно отворив дверь, вошел к Исааку из Йорка.
3: Кто?
1: Не бойся меня, Исаак. Я пришел к тебе с дружескими намерениями.
3: Награди вас Бог. Что угодно вашей милости от меня в такой ранний час.
1: Я хотел тебе сказать, если ты не постараешься удрать отсюда как можно скорее и как можно дальше, с тобой может приключиться большая беда.
3: Святой отец, кто захочет напасть на такого бедняка, как я?
1: Знай, что когда рыцарь храма Бриан вчера вечером проходил через залу, он обратился к своим слугам и приказал им сегодня поутру следить за тем, куда ты поедешь, и схватить тебя подальше от этого дома.
3: Недаром приснился мне страшный сон. Я уже чувствую, как они клещами тянут из меня жилы.
1: Мне понятен твой страх. Ведь принцы и дворяне безжалостно расправляются с твоими собратьями, когда хотят вырвать у них деньги. Уходи из этого дома скорей. Сию же минуту. Я провожу тебя тайными тропинками через лес, который мне так же хорошо известен, как и любому из лесных сторожей.
3: Добрый юноша, я пойду с тобой. Поспешим. Где же мой посох?
1: Но надо прежде найти средство, как отсюда выбраться.
3: Да?
1: Следуй за мной. Зайдем в комнату свинопаса Гурта. Вставай, Гурт. Вставай скорее. Отопри калитку у задних ворот и выпусти нас отсюда.
3: Удас. Не полагается, чтобы гости уезжали тайком, да еще в такой ранний час.
1: Как бы то ни было, я думаю, ты не откажешь в этом мне. Подставь-ка свое ухо, Гурт.
3: Святой Витоль, да как же вы...
1: Тише. Тише, Гурт. Так выпусти нас и приведи двух мулов, чтобы мы быстрее выбрались из здешнего околотка. После я верну Седрику его мулов в целости и сохранности.
3: С величайшей радостью все исполню. Следуйте за мной.
1: А ты сам, Гурт, не...

0: Ну, Исаак, видишь старый засохший дуб? Это граница владений Седрика. Теперь тебе нечего опасаться погони.
1: Да будет над тобой благословение Иакова, добрый юноша. В Шеффилде я найду пристанище у моего родственника.
0: Хорошо. Значит, в Шеффилде мы расстанемся.

0: прости, если я возьмусь угадать, что в настоящую минуту для тебя всего нужнее.
1: Ах, если б ты угадал, то все равно не мог бы достать мне это.
0: Сейчас тебе больше всего хочется иметь коня и боевые доспехи.
1: Что?
0: А?
1: Как ты угадал?
0: Вчера вечером, да и сегодня утром, ты проронил несколько слов, которые, подобно искрам, высекаемым кремнем, озарили для меня твое сердце. Кроме того, под твоим одеянием спрятаны рыцарские цепи и золотые шпоры. Они блеснули, когда ты наклонился к моей постели сегодня утром. Я дам тебе письмо. В городе Лейстере всем известен богатый Кирджат Джейрам из Ломбардии. У него есть теперь на продажу 6 рыцарских доспехов миланской работы. Есть у него и 10 жеребцов. По этой записке он даст тебе на выбор любые доспехи и боевого коня для предстоящего турнира.

0: обязанности, никакие немощи не могли удержать дома старых и молодых, богатых и бедных. Все с одинаковой жадностью стремились на турнир вожби. Место турнира было чрезвычайно живописно. У опушки большого леса расстилалась обширная поляна. В середине ее широкая ровная площадка была обнесена деревянной оградой. Для въезда бойцов на арену в северной и южной стенах ограды были устроены ворота. У каждых ворот стояли два герольда и 6 трубачей. Вокруг арены весело горцевал на красивом коне не менее красивый, нарядно одетый всадник. Это был принц Джон, брат короля Ричарда, ловкий интриган и кутила. Всеми силами стремился он к королевской власти, пользуясь тем, что Ричард Львиное Сердце был в плену у герцога Австрийского. Внимание принца было привлечено какой-то суматохой в рядах зрителей. Зоркий взгляд Джона мигом разглядел Исаака из Йорка и стоявшую рядом с ним девушку в платье из пурпурного персидского шелка.
1: «Клянусь, эта красавица должна быть собранием всех совершенств. Как ты думаешь, приор Эймер?»
2: «Ее следует чествовать, как подобает ее красоте».
1: «Эй, Исаак, это кто такая?»
3: «Это моя дочь Ревекка, ваша милость».
1: «А ну, саксонские мужеланы, очистите место моему толстосуму в переднем ряду нижней галереи!»
0: Оскорбительная речь принца была обращена к Седрику Саксу и его союзнику и родственнику Ательстану, потомку последнего короля саксонской династии, прибывшему на турнир вместе с леди Ровеной.
1: «Этот саксонский свинопас или спит, или не понимает меня. Да брось, пощекочи его копьем!»
0: Даже в свите принца послышался ропот. Но де Бросси, предводитель отряда стрелков-наемников, исполнил бы приказание принца, если бы Седрик не выхватил свой короткий меч и одним ударом не отсек наконечник копья.
1: «Вот как! Клянусь небом, если я сказал...»
4: «Принц Джон, прошу вас, умерьте свой гнев. Вы наносите обиду здешнему собранию. Нас могут побить камнями, выгнать с турнира».
2: «Да-да, ваше высочество, это очень неосторожно. И зрители, и бойцы приходят в нетерпение. Время позднее, давно пора начинать турнир».
1: «Черт возьми, я пошутил, а вы уже напали на меня, как гадюки. Начинайте!»

0: Слушайте все!
1: Пять рыцарей-зачинщиков вызывает на бой всех желающих! Каждый имеет право выбрать себе противника! Для этого он должен прикоснуться тупым концом копья к его щиту! Прикосновение к щиту острием копья означает бой насмерть!

0: конец, с бойцом вплотную съехался боец.
1: После четвертого состязания зачинщики имели полный успех. Никто не был так огорчен исходом турнира, как Седрик Сакс, который в каждом успехе нормандских рыцарей видел новое оскорбление для чести Англии. Но вот на ристалище въехал новый боец.
2: Одного чужестранца.
3: Конь под ним хорош, и сам-то он ловок.
2: Вот только хрусткий он какой-то.
3: Смотрите-ка, да он подъезжает к шатру самого Бриана де Буагильбера.
2: О, ну и храбрец. Острым концом копья ударил в щит Бриана. Да ведь это вызов на смертный бой.
4: Были ли вы сегодня у исповеди, братец? Раз так отважно рискуете своей жизнью. Если я правильно прочитал ваш девиз на щите, ваше имя — рыцарь, лишенный наследства?
5: Да, хвостун. Я рыцарь, лишенный наследства.
4: Так ступай, становись на свое место на арене, да в последний раз полюбуйся на солнышко.
5: Прими же и от меня добрый совет. Садись на свежую лошадь и бери новое копье. Клянусь честью, и то, и другое тебе понадобится.

0: Вот это удар! Это удары!
1: Эх, промахнулся! В щит! В щит бей!
0: Сосед, как зовут этого молодца?
1: Разве ты не слышал? Его называли рыцарь, лишенный наследства.
2: О, Бриан обнажил меч. Будут драться пешие. Эй, эй, это не по правилам.
1: Эй!
0: Молчи, без тебя разберутся.
3: Рыцари! Прошу прекратить поединок. Спрячьте мечи. Подобный поединок законом турнира не разрешается.
4: Надеюсь, что мы еще встретимся. Слышите, вы, рыцарь, лишенный наследства.
5: Не моя будет вина, если не встретимся. Я всегда готов сразиться с тобой. Эй, дайте кубок вина. Пью! За здоровье всех честных английских сердец! Герольды, трубите вызов на бой!

0: наследство готов сразиться с каждым из рыцарей зачинщика.
1: Остальные четыре поединка победитель Бриана де Буа-Гильбера выиграл легко и мужественно.

0: Слушайте все! Сейчас будет говорить принц Джон!
1: Сэр, рыцарь, лишенный наследства! Мы все очень сожалеем, что вы, как нам сообщили, дали обет не поднимать забрало и не снимать шлем. Мы покорены вашей доблестью. Теперь, сэр, рыцарь, лишенный наследства, вам предстоит почетная обязанность избрать прекрасную даму, которая займет трон царицы любви и красоты на турнире. Поднимите ваше копье. Я надену на него золотой венец, который вы, сэр, передадите вашей избраннице.
2: Рыцарь, лишенный наследства, медленно поехал вдоль арены. Все с огромным любопытством следили за ним. Наконец, рыцарь остановился перед балконом, где сидела леди Ровена. Победитель с минуту стоял неподвижно, затем медленно и грациозно склонил копье и положил венец к ногам прекрасной Ровены.

0: примут участие все присутствующие рыцари.
1: Они разделятся на две равные партии и будут честно и мужественно сражаться, пока принц Джон не подаст сигнал к окончанию состязания.
0: Щедрость, щедрость, доблестные рыцари! Любовь к дамам, честь великодушному, слава храброму!
2: Пусть едут!
3: Красивое и вместе с тем устрашающее зрелище представляли рыцари обеих партий, сторонников Бриана де Буа-Гильбера и рыцаря, лишенного наследства. Словно железные изваяния возвышались они на своих боевых седлах, на отточенных остриях копий засверкало солнце, плюмажи и вымпелы заколебались над их шлемами. Затрубили, копья разом склонились, шпоры вонзились в бока коней, передние ряды обеих партий полным галопом понеслись друг на друга и сшиблись посреди арены с такой силой, что гул был слышен за целую милю. Об исходе схватки не сразу нельзя было ничего сказать, так как поднялось густое облако пыли, лязг оружия, возгласы сражающихся сливались в ужасающий шум, заглушая стоны раненых, беспомощно распростертых на арене под копытами коней.
4: Сражайтесь, храбрые рыцари! Человек умирает! Слава живет!
5: Сражайтесь! Смерть лучше поражения!
6: Сражайтесь, храбрые рыцари! Ибо прекрасные очи взирают на ваши подвиги!
3: Но мало-помалу ряды сражавшихся стали редеть. Одни признали себя побежденными, других прижали к ограде в конце арены, третьи лежали на земле раненые. И храмовник Бриан де Буа-Гильбер с рыцарем, лишенным наследства, сошлись, наконец, лицом к лицу. Именно в эту минуту партия рыцаря, лишенного наследства, оказалась рассеянной. И двое союзников храмовника бросились помогать ему сладить с врагом.
7: Берегись! Берегись, сэр, лишенный наследства!
3: Рыцарь успел заметить новых противников, но было невероятно, чтобы один человек мог устоять против такого неожиданного и неравного нападения.
8: «Принц Джон, бросайте поскорее жезл на арену. Надо спасти доблестного рыцаря от бесславного поражения».
9: «Ну нет, аббат Эймер, этот выскочка, скрывающий свое имя, уже получил приз. Пускай теперь выигрывают другие».
3: Неожиданный случай решил судьбу турнира. В числе сторонников рыцаря, лишенного наследства, был один рыцарь в черных доспехах верхом на вороной лошади. У этого рыцаря на щите не было никакого девиза, и до сих пор он почти не принимал участия в битве, играя скорее роль зрителя, нежели деятельного участника в турнире. За это его прозвали «черным лентяем». Но вот теперь этот рыцарь вонзил шпоры в бока своей лошади и как молния помчался на помощь товарищу.
0: Лишенный наследства, иду на выручку!
3: Черный лентяй нанес сокрушительный удар по голове одному противнику, тяжелой секирой ударил по гребню шлема другого и снова спокойно отъехал в северный край. Этот рыцарь вонзил шпоры в бока своей лошади и как молния помчался на помощь товарищу.
0: Лишенный наследства, иду на выручку!
3: Черный лентяй нанес сокрушительный удар по голове одному противнику, тяжелой секирой ударил.

0: занес над головой поверженного врага роковой меч.
1: Остановитесь! Я бросил на арену Сазу! Конец состязанию! Пальма первенства, безусловно, принадлежит черному лентяю.
2: Но где он?
0: К удивлению всех присутствующих, черного рыцаря нигде не могли отыскать. Принцу Джону пришлось снова признать права рыцаря, лишенного наследства.
1: Если вы, сэр, все еще не согласны объявить нам свое настоящее имя, мы под вашим титулом вторично признаем вас победителем на турнире и заявляем, что вы имеете право получить из рук королевы любви и красоты почетный венец. Подойдите к леди Ровенне.
3: Жалую тебе этот венец, рыцарь, как награду, предназначенную доблестному победителю.
4: Но так нельзя. Нужно, чтобы он обнажил голову.
2: Ну, помогите снять ему шлем. Вы видите, он не в состоянии сделать это сам.
5: Айвенго!
6: Айвенго!
3: И никогда венец рыцарства не был возложен на более достойное чело.
7: Ой, вы смертельно ранен!
8: Вон, копьем в бок!
7: Сколько крови!
1: Что вы скажете, аббат Эймер?
9: Ваше высочество.
1: Недаром я сразу почувствовал неприязнь к этому молодцу, хотя и не подозревал, что под его доспехами скрывается любимчик моего брата.
8: Да, да, да.
10: Принц Джон!
0: Принц Джон, прочтите эту записку.
9: Откуда?
0: Из-за границы, принц. Ее привез сюда француз, который говорит, что скакал день и ночь, чтобы вручить ее вашему высочеству.
1: Давайте. Святые угодники.
0: Что такое, ваше высочество?
1: Прочтите, Дебраси.
0: Будьте осторожны. Дьявол спрашивает.

0: около полудня Дебросси, ради которого и был затеян набег, явился сюда добиваться руки и приданого леди Ровены. Он приветствовал ее, сняв свой бархатный берет и грациозным движением руки приглашая ее сесть.
1: Если я нахожусь в присутствии моего тюремщика, сэр-рыцарь, а обстоятельства таковы, что я не могу думать иначе, то узницы приличнее стоя выслушать свой приговор.
2: Увы, прелестная Ровена, вы находитесь в присутствии пленника ваших прекрасных глаз, а не тюремщика. Это Дебросси должен получить приговор.
1: Я не знаю вас, сэр. А дерзкая фамильярность, с которой вы обращаетесь ко мне на жаргоне трубадура, не оправдывает разбойничьего насилия.
2: Твои прелести побудили меня совершить поступки, недостаточно почтительные по отношению к той, кого я избрал царицей моего сердца.
1: Повторяю вам, сэр, что я не знаю вас, и напоминаю вам, что ни один мужчина, носящий рыцарскую цепь, не должен позволять себе навязывать свое общество беззащитной даме.
2: Леди Ровена, леди Ровена, вы сами бесстыдны.

0: страстны и потому не находите оправдания пылкой страсти другого человека.
1: Я в самом деле принуждена сесть, потому что вы, по-видимому, никогда не кончите произносить такие пошлости, какие приличны странствующему менестрелю, но не рыцарю.
0: Гордая девица. Я тебе докажу, что и моя гордость не меньше твоей. При твоем характере тебя легче покорить с оружием в руках, чем светскими обычаями и учтивыми речами.
1: Вам было бы лучше сохранить одежду и речь разбойника, чем скрывать воровские дела под личиной деликатных манер.
0: Твой совет хорош, и я скажу тебе. Или ты вовсе не выйдешь из этого замка, или выйдешь супругой Мориса де Бросси.
1: Никогда.
0: Хорошо. Но имей в виду, я знаю, что твой возлюбленный Айвенго лежит раненый в стенах этого замка. Фром де Бефу, притязающему на владение саксонского рыцаря, ничего не стоит одним ударом кинжала прикончить его. Советую тебе хорошенько подумать об этом. Судьба Айвенго и Седрика Сакса зависит от твоего решения.
1: Подлый раб, ты не знаешь, что такое честь саксонской наследницы.
0: Ну что же, вы сами вынуждаете меня на крайние меры. Знаете же...

0: скорее в салон.
1: Что-то случилось.
0: Я вижу, сэр Храмовник, ваши любовные похождения прерваны так же неприятно этими оглушительными звуками, как и мои.
1: В мою Ревекку вселился легион бесов. Ибо один бес не мог бы внушить ей столько неукротимой гордости и решимости.
0: Фух, где же барон?
1: Вот он. Пожалуй, никогда еще Фрондебеф не бегал так быстро навстречу к своим гостям.
2: Вы здесь? Это хорошо.
1: Проклятый рок. Старый Исаак почти уже согласился дать мне 1000 фунтов серебра. Осталось только чуть поджарить его на раскаленных углях. Вот причина дьявольской трескотни. Письмо. Я, Вамба, шут в доме благородного и знатного дворянина Седрика Роттервудского и Ягурт Свинопас сэра Седрика, при содействии наших союзников и единомышленников, а именно храброго рыцаря, именуемого Черный Лентяй, и доброго йомена Роберта Локсли, объявляем вам Реджинальд Фрондебёрф и всем, какие есть при вас сообщникам, что поскольку вы...
3: Что? Ну-ка, дайте-ка мне. Поскольку вы без всякого повода и без объявления вражды хитростью и лукавством захватили в плен нашего хозяина и властелина, означенного Седрика, со всеми его спутниками, мы просим и требуем, чтобы все пленники с лошадьми и мулами, с добром и пожитками, не позднее, как через час по получении сего письма, были выданы нам. В противном случае объявляем вам, что считаем вас изменниками и намерены драться с вами. Писано под большим дубом на Оленьем холме.
2: Нам следует серьезно подумать и не предаваться легкомысленному веселью. Мы раздразнили осиный рой. Около замка по крайней мере 200 человек. Но делать нечего. Сэр Храмовник, пиши ответ на их дерзкий вызов.
4: Конь вдруг начнет плестись рысцой.

0: Ну, ну что там, Локсли?
1: Что они пишут?
2: Написано по-французски.
3: Позвольте, Локси, я переведу.
4: Тише, тише! Слушать черного рыцаря!
3: Дорогие друзья, вот ответ Дебефа. Они не принимают вызов от рабов, крепостных и беглых людей.
5: Ну, что?
3: Пленных угрожают казнить до полудня и просят прислать священника, чтобы приготовить их к смерти.
6: Казнить благородного Седрика?
4: В том случае надо взять замок. Они угрожают, чтобы выиграть время.
3: Надо воспользоваться тем, что они просят священника, и разузнать, как обстоят дела в замке. По-моему, наш святой отшельник мог бы исполнить эту благочестивую обязанность.
7: Ай, черт бы тебя побрал с твоими советами. Я же тебе говорил, сэр лентяй, что когда я сбрасываю рясу, вместе с ней снимаю и мой духовный сан. Так что вся моя святость и даже латынь пропадают.
6: Ну, я вижу, дураку на роду написано оставаться в дураках и совать шею в такое ермо, от которого умные люди шарахаются. Ну, так да будет вам известно, дорогие братья и земляки, что до шутовского колпака носил я рясу и до тех пор готовился в монахи, пока не началось у меня воспаление мозгов.

0: Так, значит, ты служитель святого Франциска?
1: Да. Бедный монах, попавший в руки разбойников и посланный ими в ваш замок исполнить священную обязанность.
0: Так, так, святой отец.
2: Но, барон,
0: а много ли там этих бандитов?
1: Доблестный господин, имя им легион. Кормеум и рукта вид, что значит, я чуть не помер со страху. По крайней мере, господин, их наберется там 500 человек.
2: Много. Черт.
0: Ну что, Буагельбер?
2: Надо воспользоваться этим монахом. Пускай он отнесет письмо от имени Деброси с приказанием его вольной дружине поспешить сюда.
3: Да, я тотчас же напишу.
0: Хорошо. Эй, слуга!
4: Слушаю.
0: Проводите святого отца к этим саксонцам.

0: Сэр Седрик, к вам служитель святого Франциска.
1: Ради чего ты явился, монах?
2: Я пришел приготовить вас к смерти.
3: Слышишь ли ты это, Ательстан?
4: Я готов. И пойду на смерть так же спокойно, как пошел бы обедать. Я есть хочу.
1: Подлые собаки! Должно быть им обидно, что осталось двое саксонцев, владеющих земельными угодьями в этой стране. Вы отняли наши вольности! Отнимайте жизнь! Если Седрик саксонец не в силах спасти Англию, он готов умереть за нее!
2: Ой, как ты больно скоро собрался умереть, дядюшка.
3: Что-что? Твой голос?
2: Голос твоего верного шута.
3: Вамба! Дай я обниму тебя. Ательстан, это мой вамба.
4: Приветствую тебя, верный слуга. У тебя нечего поесть?
2: К сожалению, нет. Мой господин, возьми эту рясу, веревку и уходи из замка. А мне оставь свой плащ и пояс, чтоб я мог занять твое место.
3: Но ведь они тебя повесят, бедный дурень.
2: А висеть я могу так же важно, как и ты.
3: Ну хорошо, хорошо, я согласен принять твое предложение. Но спаси и лорда Ательстана.
4: Ну нет, я скорее соглашусь неделю просидеть на хлебе и воде, чем воспользоваться преданностью слуги своему хозяину.
3: Ательстан.
4: Нет.
3: Я прошу вас.
4: Нет.
3: Ательстан.
4: Нет, нет.
3: Я прошу вас.
2: Я слыву дураком, но я вижу, дураку надо вынести решение. Я согласен висеть, но не иначе, как вместо моего родового властелина. Итак, прощай, хозяин. Мой колпак повесь на стене в Роттервуде в память того, что я отдал свою жизнь за хозяина, как подобает верному дураку.
3: Вамба!
2: Тише. Идут.
5: Отец, ты сделал свое святое дело. Выходи.
6: Вернешься в стадо этих саксонских свиней, окруживших замок, и наговори им, чего хочешь. Но пусть они еще сутки простоят под этими стенами. А ты в это время снесешь письмо в замок Филиппа де Мальвуазена. Скажешь письмо от Фрон де Бёфа. Если не выполнишь моего поручения, я сдеру с тебя и рясу, и твою святую шкуру. Иди.

0: Сбежал! Как сбежал?
1: Боже мой! Я сам проводил этого саксонского Борова потайным ходом в поле. Вместо себя он оставил своего шута.
0: Ах, черт побери! Теперь нам не удастся снестись с нашими союзниками.
1: Барон! Не проси! Вы слышите? Они пошли!

0: до полки с том. Обитателей его охватила паника. Служанка, которой было поручено охранять Ревекку, сбежала, забыв запереть дверь пленницы. Ревекка тут же воспользовалась этой оплошностью, чтобы разыскать раненого Айвенго. Она знала эту комнату, где лежал больной. Вот она, направо, за этой колонной. И юноша здесь один. Святой Антоний, он на полу.
1: Сэр рыцарь, что с вами?
2: Это ты, Ревекка. Что происходит?
1: Лягте немедленно. Замок осажден. Но я не знаю, кем.
2: Ах, если бы мне доползти хотя бы до того окошка.
1: Айвенго, прошу вас, лежите спокойно. Я сама стану у окна и как сумею буду описывать, что там происходит.
2: Нет, нет. Малейшее отверстие в стене – это мишень для стрелков, какая-нибудь шальная стрела.
1: Я буду осторожна. Вот отсюда видно все хорошо. Огромная толпа ворвалась на мост передовой башни.
2: Не видно, кто их вождь.
1: Всех заметнее рыцарь, облаченный в черные доспехи. Какое страшное зрелище. Они вот-вот ворвутся в главные ворота замка. Вот черный рыцарь уже рубит ворота секирой. Со стен на них бросают камни и бревна. Но черный рыцарь уже проломил ворота.
2: Клянусь честью моего дома. Клянусь светлым именем той, которую люблю. Я отдал бы 10 лет жизни за один день битвы рядом с этим доблестным рыцарем. Ну что это? Слышишь?
3: Пожар! Воды!
1: Смотрите в окно! Какие ужасные клубы дыма! Мы погибли!
2: Беги, беги, Ревекка. Спасай свою жизнь. А мне уже нет спасения.
1: Я не уйду от тебя. Вместе спасемся или погибнем. О, великий Боже, мой отец, отец, какая судьба постигнет его?
0: В эту минуту дверь распахнулась настежь, и на пороге появился Бриан де Буа-Гильбер. Вид его был ужасен. Золоченые доспехи проломлены, залиты кровью, а перья на шлеме частью сорваны, частью обгорели.
4: Наконец-то я нашел тебя, Ревекка. Замок полыхает в огне. Вставай и немедленно иди за мной.
1: Одна я не пойду. Если ты рожден от женщины, если твое сердце не так жестоко, как твоя железная броня, спаси этого раненого рыцаря.
4: Всякий рыцарь, Ревекка, должен покоряться своей участи, хотя бы ему пришлось погибнуть от меча или огня.
1: Свирепый воин, я скорее погибну в пламени, чем приму спасение от тебя.
4: Тебе не придется выбирать. Один раз ты заставила меня отступить, но ни один смертный не добьется от меня этого дважды.
0: Хромовник схватил испуганно кричавшую девушку и выбежал с нею из комнаты.
2: Предатель Буа-Гильбер! Отпусти сейчас же эту девицу!
4: Это я, Айвенго, тебе приказываю!
2: Негодяй! Ты заплатишь мне за это своей

0: Под тонкий стон ворвались осаждавшие. Они преследовали защитников замка, удовлетворяя ту жажду мести, которая давно уже накопилась у них против тиранов Рон-де-Бефа. А в клубах смрадного дыма, ежеминутно рискуя жизнью, как призрак, носился по замку предводитель саксонцев, черный рыцарь.
1: Айленто!

конце 12 века Англия была завоевана норманами. Саксонские вельможи либо подвергались истреблению, либо лишались своих владений. А король Ричард Львиное Сердце томился в плену у герцога австрийского. Самый близкий приближенный короля, рыцарь Айвенго, опальный сын Седрика Сакса, скрывая свое имя, вернулся в родные места. Вместе с ненавистью к норманам-поработителям в отчие края звала юного рыцаря и любовь к прекрасной Ровене, жившей в доме Седрика. На достопамятном турнире в Ашби Айвенго одержал блистательную победу над нормандскими рыцарями. И лишь когда с тяжело раненого юноши сняли шлем, все узнали, кто скрывался под именем рыцаря, лишенного наследства. Об этих событиях поведал нам Вальтер Скотт в своем романе «Айвенго». Часть вторая.

мне слышится времен далеких шепот, как будто

0: могилах спит.
1: Будьте осторожны, дьявол спущен с цепи. Что ты скажешь на это, Дебраси?
2: Ваше высочество, быть может, это ложная тревога.
1: Нет, нет, это значит, что брат мой, Ричард Львиное Сердце, получил свободу.
2: В таком случае пора нашей партии сосредоточиться в каком-нибудь сборном месте, например, в Йорке. Через несколько дней, наверное, будет уже слишком поздно. Вашему высочеству следует прекратить забавы.
1: Нет, пускай вечерний пир пройдет своим чередом. Даже если это последний час моей власти, я посвящу его мщению и удовольствиям. Пусть новые заботы приходят завтра.
3: Да, записка, полученная из-за границы, ошеломила принца Джона. Ведь ему казалось, что королевский трон так близок. Однако, таков уж был нрав этого необузданного тирана, что даже в минуту грозной опасности он не желал отказываться от роскошного пира, который он вместе со своими приспешниками давал в честь турнира вожби.
1: Этот кубок мы поднимаем за здоровье Уилфреда Айвенго, героя нынешнего турнира. Мы сожалеем, что рана препятствует его участию в нашем пире. Пускай все выпьют вместе со мной. В особенности же Седрик Роттервудский, почтенный отец, подающего большие надежды сына.
4: Нет, нет, ваше высочество. Я не считаю больше сыном непокорного юношу, который ослушался моих приказаний и отрекся от нравов и обычаев предков.
1: Не может быть! Возможно ли, чтобы столь доблестный рыцарь был непокорным и недостойным сыном?
4: Да. Он покинул отчий дом вопреки моему запрещению.
1: Благородный Седрик, мне кажется, что мой брат Ричард намеревался даровать своему любимцу богатое поместье.
4: Он так и сделал. Одной из главных причин моей ссоры с сыном и послужило его унизительное согласие принять на правах вассала именно те поместья, которыми его предки владели по праву, независимо ни от чьей воли.
1: Ну что ж, раз почтенный Седрик отказывается выпить за здоровье своего сына, предоставим ему очередь отплатить нам любезностью.
4: Я готов, ваше высочество. Поднимаю мой кубок за Ричарда Львиное Сердце.
1: Что? Конкламатум эст, покулатум эст. То есть выпили мы довольно, покричали вдоволь. Пора оставить наши кубки в покое. Должно быть, аббат собирается исповедовать кого-нибудь на ночь, что так спешит встать из-за стола.
5: Нет, вы ошибаетесь, ваше высочество. Ошибаетесь, мне необходимо сегодня же отправиться домой.
1: Начинают разбегаться. Заранее струсили. И этот подлый приор первый отрекается от меня.
3: Действительно, гости быстро разъезжались. И принц Джон был прав, когда утверждал, что при одном имени Ричарда люди разбегаются от него, как от прокаженного. Правда, Вальдемар Фицурс, советник принца, был уверен, что и самого принца Джона при имени его брата трясет, как в лихорадке.
6: Да, де Бросси, плохо быть советником принца, которому не хватает твердости и постоянства как в добрых, так и в худых делах.
7: Принц Джон слишком самонадеянный и дерзок, но это тот монарх, в царствование которого Фицурс и де Бросси надеются возвыситься и процветать.
6: А что это тебе, нормандскому рыцарю, вздумалось нарядиться в зеленый камзол саксонского йомена? Что это за маскарад, де Бросси?
7: Я хочу раздобыть себе жену.
6: Не понимаю, о чем ты говоришь.
7: В этом наряде я намерен напасть на стадо саксонских быков, уехавших только что из Ажби, и отнять у Седрика красавицу Равену. Бриан де Буагильбер поможет мне совершить нападение. Он со своими людьми будет изображать разбойников, а я потом, переменив платье, отобью у них красавицу.
6: Возможно, возможно, что тебе посчастливится отнять ее у саксов. Но как ты вырвешь ее из когтей Буагильбера? А тут такой сокол, который сам привык хватать куропаток и умеет крепко держать свою добычу.
7: Он не посмеет нанести мне такое оскорбление. Но, прощай, я слышу на заднем дворе топот и ржание коней. Мои товарищи уже собрались.

0: Вы, вероятно, забываете, леди Ровена, что вы дочь английского короля Альфреда.
1: Что ж, из того?
0: Да то, что вождь, который мог бы объединить истинных саксонцев и повести их на борьбу против нормандского ига, должен быть древнего королевского рода. Кто же, кроме моего друга, Ательстана, может быть им?
1: Я не понимаю вас.
0: Нет, вы прекрасно понимаете, что означал бы ваш брачный союз с Ательстаном. Прекрасно.
1: Прошу вас не говорить со мной об этом. Я неоднократно уже заявляла вам, что скорее пойду в монастырь, чем соглашусь разделить трон с Ательстаном.
0: Это потому неблагодарное, что вы и не думаете скрывать своего предпочтения, которое оказываете Ульфреду Айвенго.
1: Да, вашему сыну, Седрик Ротервудский.
0: О, Ровена.
1: Сыну, которого вы оставили истекающим кровью на произвол судьбы.
0: Пускай идет своей дорогой. Пусть те и лечат его раны, ради кого он их получил. Ему больше подходит проделывать фокусы, чем поддерживать честь и славу своих английских предков мечом и секирой.
1: Если для поддержания чести и славы своих предков достаточно быть мудрым в делах совета и храбрым в бою, то кто, кроме его отца, станет отрицать?
0: Молчите. Молчите, леди Ровена. Я не хочу слушать вас!
2: Вамба!
0: Вамба, черт бы тебя побрал. Что ты там застрял, как пень посреди дороги?
3: Я размышляю, дядюшка. Когда мы выезжали из Ажби, огромная черная собака подняла жалобный вой как раз в ту минуту, когда наши всадники выехали из ворот.
0: Ну-ну.
3: А я очень не люблю эту музыку. Боюсь, как бы нам не пришлось заплатить волынщику.
0: Пустяки.
3: Совершенно справедливо, дядюшка, пустяки. Если бы не крики, которые, я слышу, несутся вон оттуда.
0: Придержим коня, Ательстан. Впереди зовут на помощь.
4: В этих лесах, сэр Седрик, все может случиться. Эй, люди, приготовьте мечи. От нас ждут помощи. Вперед.
3: Дядюшка, так ведь это же Исаак из Йорка и его дочь Ревекка. Клянусь святым Витольдом, ее царственный наряд достоин...
5: Помолчи, шут!
0: Ну-ка, Исаак, расскажи нам, что случилось?
6: Сэр Седрик, спасите нас. Позвольте нам продолжать путь под вашей охраной.
0: А где же твои люди?
6: Услыхав топот ваших коней и голоса, они приняли вас за разбойников. И все разбежались.
0: Хорошо. Мы дадим тебе двух человек из нашей свиты и пару лошадей. Они проводят вас до ближайшего селения.
7: Леди Ровен, вы узнаете меня?
1: Да, Ревека.
7: Я молю вас о покровительстве. Велите нам ехать с вами. Я не для себя прошу вас о такой милости. Я обращаюсь к вам ради того, кем и вы дорожите. Если с ним приключится беда, то и последние минуты вашей жизни будут отравлены мыслью, что вы не исполнили того, о чем я прошу вас. Вот там, за кустами, он лежит больной на носилках.
1: Кто этот человек?
7: Рыцарь Айвенго.
1: Айвенго! Молчите! Дорогой сэр Седрик.
3: Я слушаю вас, леди Ровена.
1: Пусть они едут с нами. Прикажите снять вьюки из двух мулов и впрячь их в носилки. С ними больной их родственник. А старику и дочери можно предоставить пару запасных лошадей.
0: Раз леди Ровена желает этого, я согласен. Пусть едут с нами. Слава богу, что все обошлось благополучно.
8: Что это за люди?

0: Так неожиданно и расправились с кавалькадой Седрика так быстро, что казалось, их было вдвое больше, чем на самом деле. Из всего отряда саксонцев удалось спастись только двум – Гурту и Ванбе, который, кстати, выказал при этом гораздо более мужество, чем те, кто считался умнее его.
1: Слыхал я, как люди восхваляли свободу, а вот теперь хотелось бы мне, чтоб какой-нибудь мудрец надоумил меня, что делать с этой свободой.
2: Вамба!
1: Кто тут?
2: Да тихо ты, это же я, Гурт.
1: Святой Витольд, а я уж думал опять эти черные маски да зеленые кафтаны.
2: Да нет тут никого.
3: Кроме меня.
2: Что?
3: Не с места. Что здесь происходит?
1: Обычная история. Всех в плен забрали.
3: Кого забрали?
2: Нашего господина Седрика Сакса и леди Равену.
1: И высокородного Ательстана тоже. Всех забрали. И лежат они теперь связанные на зеленой травке, словно дикие яблоки. Ну, вроде тех, что ты трясешь в лесу на корм своим свиньям. Я бы даже смеялся, кабы не слезы.
3: Кто же осмеливается чинить грабеж и насилие в этих лесах?
1: Погляди поближе-ка на их кафтаны. Не принадлежат ли они твоим детям? Уж очень похожи они на твои собственные, как два зеленых стручка гороха друг на друга.
3: Это мы сейчас узнаем.
2: Кто же ты? Добрый Йомен, готов поклясться своим спасением, что ты очень похож на того стрелка из лука, который на ристалище вожби трижды попал стрелой в ивовый прутик.
3: Любезные друзья, теперь не время допытываться, кто я. Вот и мои люди.
4: Мы здесь, Локсли.
3: Что случилось на поляне у ручья? Говори ты.
2: Вот оно что.
3: Слушайте, Гурт и Вамба. На Седрика Сакса, защитника английских вольностей, напали опытные нормандские воины. Этот отряд переодетых молодцов везет пленников в Торлкистон, в замок Фрон-де-Бёфа. Нападать на них сейчас бессмысленно, но мы соберем дружину, которая сумеет достойно покарать их. Где мельник?
5: На дороге к Роттерхэму. С ним 6 человек.
3: Отправляйся и верни его сюда. А где Аллен из лощины?
5: Пошел на дорогу к Олтингу Локсли. С ним 10 наших людей.
3: Скачи за ним. Остальные ступайте в разные стороны и соберите всех наших. А где монах?
6: У себя, в келье.
3: Туда я пойду сам.

0: Кто осмелился прервать мои вечерние молитвы?
1: Преподобный отец, я бедный странник, заблудившийся в этих лесах. Воспользуйся случаем проявить милосердие и гостеприимство.
0: Проходи мимо. Не мешай служителю Господа и святого Дунстана.
1: Прошу тебя, честной отец, если ты христианин, отопри дверь своей хижины.
0: А я прошу тебя, брат мой во Христе, не приставай ко мне, сделай милость.
1: Скорее отпирай дверь, никто, клянусь небом, я ее выломаю.
0: Имей же терпение, добрый странник. Сейчас я отопру. Хотя не ручаюсь, что этим доставлю тебе удовольствие.
2: Дверь хижины распахнулась, и перед путником предстал отшельник. Человек огромного роста, могучего телосложения, в длинной власенице, подпоясанной соломенным жгутом. В одной руке он держал зажженный факел, в другой — увесистую дубину. Две большие мохнатые собаки стояли по обе стороны хозяина, готовые по первому знаку броситься на непрошенного гостя. Но когда при свете факела сверкнул высокий шлем и золотые шпоры рыцаря, отшельник изменил свое первоначальное намерение.
3: Молчать, молчать, пошли! Пошли отсюда! Пошел.
0: Проходи, добрый рыцарь. Собак моих не бойся. Они защищают меня от разбойников. Добрых людей они не трогают.
3: Этот угол для лошади твоей. Другой постель тебе.
0: А вот и ужин. Горсть сушеного гороха.
1: Мне кажется, преподобный отче, что твоя скудная пища идет тебе впрок. Тебе куда больше подходило бы драться на кулачках и дубинках, чем жить в лесу и читать молитвенник.
0: А ты, видно, привык к роскоши придворной жизни, избалован городскими излишествами. Помнится мне, что когда здешний лесной сторож привел мне этих собак, он оставил здесь кое-какие съестные припасы. Так как они для меня непригодны, то я чуть не позабыл о них.
1: Клянусь, что именно так. С той минуты, как ты откинул свой капюшон, отшельник, я убедился, что у тебя в келье водится пища получше гороха.
0: Да, тут у меня случайно есть запеченный в оловянном блюде пирог.
1: А может быть, тот честный сторож оставил здесь и вино?
0: А? Твоя правда. Он забыл вот эту кожаную бутыль и два кубка.
1: Твое здоровье, самый таинственный отшельник, какого я когда-либо встречал.
3: Признаюсь, и ты кажешься очень подозрительным молодцом.
1: Дозволь грешному мирянину узнать твое имя.
0: Можешь звать меня Причетником. Так прозвали меня в здешнем краю. Правда, прибавляют еще к этому имени прозвище Святой. Но я не настаиваю. Ну а ты, доблестный рыцарь, не скажешь ли, как мне называть моего почтенного гостя?
1: Видишь ли, святой Причетник, в здешнем краю меня зовут Черным Рыцарем. Многие прибавляют к этому титулу лентяй. Но я тоже не гоняюсь за этим прозвищем.
0: Прекрасно, Черный Лентяй.
3: Будем пить и веселиться, Черный Лентяй.
4: Черный Лентяй. Ай, да. Заблудившийся в лесу путник был никто иной, как тот самый загадочный рыцарь, который помог Айвенго одержать победы в Ашби де ла Зуш и незаметно исчез так, что его нигде не могли отыскать. Куда теперь он держал путь, неизвестно. Так же, как неизвестно, когда бы закончился ночной пир со святым причетником, если бы тревожный свист не прервал его веселье.
0: Клянусь святыми четками, это сам Локсли. Друг лентяй, надевай скорее на голову свой железный горшок и поспешай, как только можешь.
4: Совсем немного времени понадобилось для того, чтобы святой причетник полностью преобразился. Это случилось сразу же после того, как Локсли, предводитель лесных стрелков, поведал ему о случившемся.
0: Где они, подлые грабители, что похищают девиц? Черт, меня побери, коль я не справлюсь с целой дюжиной этих мерзавцев!
5: Так ты не ругаться умеешь, святой причетник.
0: Клянусь святым Георгием, я только до тех пор монах, пока у меня ряса на плечах. А как только надену зеленый кафтан...
2: Ступай вперед, балагур! Надо поскорее собрать народ, чтобы взять приступом замок Реджинальда.
5: Я тоже иду с вами на Торквистон.

0: Как видишь, Дебросси, здесь, в Торлкестоне, все сложилось совсем не так худо, как ты предполагал.
1: Я надеюсь, Буагильбер, что ты будешь верен своему слову.
0: Хватит об этом. Я ведь нисколько не интересуюсь твоей синёкой красоткой Ровеной. В числе пленных у меня есть добыча, ничем не хуже твоей.
1: Ты говоришь о прелестной Ревекке? Но я готов поклясться, Бриан, что денежные мешки ее папаши пленяют тебя гораздо больше.
0: И то, и другое привлекательно. Но старого ростовщика придется делить с Фрон-де-Бёфом. Он не позволит даром расположиться у него в замке.
1: По-моему, барон уже приступил к переговорам с Исааком.
0: Да, избрав местом для них тюремное подземелье замка с цепями и кандалами на стенах.
1: Пожалуй, я сыщу в мрачном Торлкестоне уголок поуютнее.
2: Комната, в которую поместили леди Ровену, была убрана с некоторой претензией на роскошь. Таким образом, ей было выказано особое уважение по сравнению с остальными пленниками.

памятном турнире ваш Бидалязуш, опальный сын Седрика Сакса Айвенго одержал блистательную победу над нормандскими рыцарями. Тяжело раненого юношу забрала к себе дочь ростовщика Исаака из Йорка Ревекка. Возвращаясь домой, они встретились с леди Ровеной и Седриком и вместе продолжали обратный путь. Предводитель нормандских вольных стрелков де Бросси и рыцарь-храмовник Бриан де Буагельбер, заговорившись похитить саксонскую красавицу Ровену, напали на мирных путников и пленили их в замке Торлкестон. Неизвестный рыцарь, прозванный Черным Лентяем, который оказал в турнире неоценимую услугу Айвенго, а затем таинственно исчез, неожиданно попадает к лесным стрелкам. Там он и узнает о разбойничьем нападении нормандцев. Черный рыцарь возглавляет отряд штурмующих Торлкестон и в поверженном пылающем замке разыскивает того, кого

Об этих событиях поведал нам Вальтер Скотт в своем романе «Айвенго». Часть третья.

0: благородный Седрик и храбрый черный рыцарь. Прошу вас, садитесь рядом со мной у этого дуба.
1: Добрый Йомен, сердце мое подавлено печалью. Нет более высокородного Ательстана. Он пал от руки презренного Буагильбера. Мне надо торопиться в замок Конингсбург, куда перевезли его благородные останки. Я ждал только возможности принести мою благодарность тебе, Локсли, и твоим храбрым товарищам за сохранение нашей жизни и чести. А ты, мой верный Бамба, как наградить мне тебя, не побоявшегося предать свое тело оковам и смерти ради моего спасения? Да я обниму тебя, Бамба.
2: Ой, пусти меня, дядюшка. И, пожалуйста, не плачь. Ну что будет, если ты станешь платить за мои услуги одной соленой водой из глаз? Дядюшка, ты лучше подумай о гурте. Я что, я ведь шут.
1: Гурт. Подойди, мой верный свинопас. Становись на колени.
0: В чем провинился я? За что так сурово говорит со мной мой хозяин?
1: Гурт, ты больше не раб и не невольник. Отныне ты свободный человек. Дарую тебе участок земли в моем Олбрумском владении. Прими его от меня и моей семьи. В пользу твою и твоей семьи. Отныне и навсегда.
0: Кузнеца бы мне. Пью, долой этот ошейник с вольного человека. Благородный господин мой, ваш щедрый дар удвоил мою силу, я отныне буду вдвое успешнее биться за вас.
2: Нет, братец Гурт, а я тебе не завидую. Раб-то сидит себе у теплой печки, пока вольный человек сражается. Как говорится, дураку за обедом лучше, чем умному в драке. Дядюшка.
1: Что вам?
2: Наша леди Равена уже в путь готова.
3: Да благословит вас Бог, храбрые мужи, за то, что вы с опасностью для своей жизни заступились за угнетенных. Кто из вас будет голоден, помните, что у Равены есть чем накормить вас. Для жаждущих у нее довольно вина и пива. А если бы норманны вытеснили вас из здешних мест, знайте, что у Равены есть свои лесные угодья, где ее спасители могут бродить, сколько им вздумается. И ни один сторож не посмеет спрашивать, чья стрела поразила оленя.
0: Спасибо вам, благородная леди. Благодарю за себя и за своих товарищей.
1: Леди Ровена, своей свободой мы обязаны и отважному черному рыцарю.
3: Я хотела бы узнать у вас, рыцарь.
4: Леди Ровена, вероятно, желала бы знать, схвачен ли ее обидчик Морис де Бросси. Вот он.
5: Да стоит ли леди бросить хоть один взгляд на пленного рыцаря, опозоренного воина?
3: Сэр рыцарь, в действиях подобных вашим настоящий позор не в поражении, а в успехе.
5: Победа должна смягчать сердца. Лишь бы мне знать, что леди Ровена прощает оскорбление, нанесенное ей под влиянием несчастной страсти.
3: Прощаю вас, сэр рыцарь. Прощаю, как христианка.
2: Это значит, что она вовсе и не думает его прощать.
1: Однако нам пора в путь. Сэр Черный Рыцарь, я знаю, что у вас все счастье на острие копья. Но если захочешь тихого угла, приезжай в Роттервуд. Будешь там не гостем, а сыном и братом.
4: Я приеду в Роттервуд.

0: красный сакс. Отпусти со мной своего шута Вамбу, чтобы он показал мне кратчайший путь.
1: Согласен. На все согласен, черный рыцарь.
0: Смотри, не расточай своих обещаний с такой легкостью. Может случиться, что, приехав, я потребую такой награды, которая подвергнет испытанию даже твою щедрость.
1: Я жду тебя, рыцарь. Прощай.
0: Прощайте, леди Ровена.
2: Прощайте, сэр рыцарь. Айвенго, где ж ты, Айвенго?
3: Ах, если бы прекрасная леди Ровена могла знать, что ее возлюбленный Айвенго цел и невредим, сердце ее не терзало бы тревога. Если бы она могла видеть, как из пылающего замка раненого юношу вынес на своих руках черный рыцарь, она преисполнилась бы к спасителю чувством такой глубокой признательности, какую только позволила бы ее саксонская гордость. Но вот все, что произошло потом между Айвенго и черным рыцарем, показалось бы ей непонятным и странным. Ну, мы пока не станем говорить об этом. Довольно сказать, что Айвенго был помещен на излечение в небогатый монастырь святого Ботольфа, куда мы со временем непременно заглянем. Однако теперь немаловажное обстоятельство призывает нас задержаться у заветного дуба на Оленьем холме.
4: Дети мои!
5: Разрази меня гром, если это не наш причетник!
6: А кое-кто его хотел похоронить!
7: Монах, кажется, с утра промочил себе горлышко!
8: Я видел, как он возился у дверей одного подвала и клялся всеми святыми, что отведает, какие у барона фон де Бефа водились гасконские вина!
4: Раступитесь! Дети, раступитесь! Дети мои! Шире дорогу вашему духовному отцу и его пленнику! Здоровайтесь погромче! Я возвратился, мой благородный вождь, как орел с добычей в когтях.
7: Кого ж это ты подцепил, скажи на милость?
4: Ради бога, отвяжите меня от этого сумасшедшего. Молчать!
8: Пощадите меня, милосердный господин.
4: Молчать, плененный мною. Я нашел его в таком месте, где думал найти кое-что получше. Ну, а нашел я и то, и другое, и бочонок, и вот этого вот безбожника. Ну, скажи, скажи, плененный мною, правда, что я пил всю ночь?
3: Бедняга Исаак из Йорка опять подвергся бы испытаниям судьбы, если бы не заступничество черного рыцаря и появление еще одного пленника, нашего старого знакомца, приора Эймера из аббатства Жорво.
9: Что это значит? Знаете ли вы, что такое наложить руки на служителя Божия? Вы разорвали мой кружевной воротник тончайшей работы. Испортили ящичек с духами, серебряные щипчики для завивки волос. Другой на моем месте попросту отлучил бы вас от церкви. Но я не злопамятен. Если вы велите сейчас же подать моих лошадей, отпустите мою братью, дадите обещание не вкушать дичи до будущей троицы, внесете сотню крон на обедни в аббатство Жорво, тогда я, может быть, постараюсь как-нибудь замять эту безумную проделку, и о ней больше речи не будет.
7: Я должен вас расстроить. исправить, сэр Приор. Вам придется уплатить порядочный выкуп, иначе вашей братии предстоит избрать себе нового настоятеля, потому что вы уже не воротитесь к своей пастве. Вот у нас еще один пленный. Послушай, любезнейший.
10: Да?
7: Посмотри на преподобного отца Эмера. Скажи, много ли можно взять с него выкупа? Я поручусь, что ты до тонкости знаешь, каковы доходы их монастыря.
10: О, еще бы мне не знать. Я постоянно веду торговые дела с преподобными отцами. 600 крон, почтеннейший приор, вполне может уплатить ваши милости.
7: Как? Я доволен. Таково решение, сэр приор.
11: Решено! Решено!
9: Что, с ума сошли, господа? Где же я возьму такую сумму?
10: Если вашей милости угодно, я могу послать в Йорк за 600 крон, взяв их взаимообразно из доверенного мне капитала, лишь бы его высокопреподобие господин приор согласился выдать мне расписку.
7: Расписку он тебе даст, какую хочешь. А ты за один раз заплатишь выкуп и за приора, и за себя.
10: За себя. За себя. Я совсем разоренный человек.
7: Ну, это пускай рассудит приор. Отец Эмер, как вы полагаете, может ли этот человек дать за себя хороший выкуп?
9: Может ли? Да ведь этот Исаак из Йорка такой богач, что мог бы выкупить целое войско. Вы останетесь в накладе, взяв с него меньше 1000 крон.
7: Решено!
11: Решено!
12: Решено!
11: Решено!
10: Вы что, хотите вконец погубить меня, несчастного? Я лишился дочери, а вы хотите отнять у меня и последние средства к пропитанию? О, Ревекка! Если бы каждый листок этого дерева был бы золотой монетой, я бы отдал все эти сокровища, только бы знать, что ты жива.
8: А что у твоей дочери черные волосы? И не было ли на ней шелкового покрывала, вышитого серебром?
10: Да, да, да. Что с ней, добрый человек? Скажи, где она? Что с ней?
8: Я видел, как ее тащил Бриан де Буагильбер. Я хотел было послать ему вслед стрелу, да побоялся нечаянно попасть в девушку.
10: О, лучше бы твоя стрела пронзила ей грудь. Лучше бы ей лежать в могиле, чем быть во власти лютого храмовника.
7: Друзья, горе этого человека растрогало меня. Исаак, поспеши пленить Буагильбера видом твоих денег. Не то может случиться большая беда. Судя по тому, что нам донесли лазутчики, ты его застанешь в ближайшей прецептории. Приор Эмер, Исаак не прочь доставить тебе кошелек с 100 марок серебра, если ты согласен попытаться убедить твоего приятеля-храмовника, чтобы он отпустил на свободу его дочь.
9: Ну, пожалуй, я соглашусь, если он пожертвует сверх того что-нибудь на церковные нужды. А мое письмо будет тебе, старик, охранной грамотой и поможет не только найти доступ в прецепторию Темплстоу, но и добиться освобождения дочери.
10: Ой, Ревекка!
0: Ну, дорогой Локсли, время прощаться.
7: Доблестный черный рыцарь, без твоего мужества нас неминуемо постигла бы неудача.
0: Храбрый Локсли, даруй мне пленника Мориса де Браси.
7: Он твой, и делай с ним все, что хочешь. Я протягиваю тебе руку честного англичанина и хочу вручить тебе вот этот охотничий рог. Если когда-нибудь тебе понадобится наша помощь в этих лесах, протруби вот

0: Прощайте, друзья мои.
1: Прощай, черный рыцарь.
2: Доброго пути, друг.
3: Прощай.

лань вывела детенышей из чащи на открытую поляну. И не было поблизости ни одного охотника, чтобы выследить и облюбовать стройного оленя, который величавой поступью расхаживал во главе своего стада.

0: Дурные вести, принц Джон.
1: Слишком часто стали посещать нас дурные вести. Даже здесь, в Йоркском замке. Ну, говори, Фицурс.
0: Прибыл Дебраси, но в каком виде? Его вооружение проломлено, измято, обогрено кровью, забрызгано грязью. Впрочем, вы сами убедитесь в этом, ваше высочество. Он идет сюда.
1: Что? Дебраси? Дебраси, что это значит? Говори, говори, я тебе приказываю. Ты всегда был мужественным человеком. Где храмовник? Где Фрон де Беф?
2: Храмовник вместе с красавицей Ревеккой бежал к себе в прецепторию Темплстоу. А барона Фрон де Беф его больше не увидите. Он погиб в раскаленной могиле среди пылающих развалин своего замка.
1: Что? Саксы возмутились?
2: Но худшая весть еще впереди. Ричард Львиное Сердце здесь, в Англии.
1: Что? Ты бредишь, Дебраси. Этого не может быть.
2: Это чистейшая правда. Я был его пленником. Он говорил со мной и отпустил на волю, взяв слово, что я не подниму более свой меч против законного английского короля.
3: Что делать, ваше высочество?
1: Нам остается одно средство. Тот, кого мы страшимся, странствует пока в одиночку. Надо где-нибудь его настигнуть.
2: Нет, я за это не возьмусь. Он помиловал меня. Я не согласен повредить хотя бы одно перо на его шлеме.
1: Хорошо, хорошо, Дебраси. Мы постараемся по достоинству оценить твою преданность.
3: Ваше высочество, я беру на себя это опасное дело. 5 моих дюжих копьеносцев, надеюсь, помогут завершить его благополучно.
1: Желаю удачи, Фицурс.
4: В это же самое время в монастыре святого Ботольфа король Ричард Львиное Сердце, отныне нам нет уже надобности называть его черным рыцарем, прощался со своим верным Айвенго, которого король заехал навестить по пути от лесных стрелков Локсли. Айвенго высказал пламенное желание проводить своего избавителя. Но Ричард велел ему хорошенько отдохнуть 2 дня с тем, чтобы они встретились в Конинсбурге, куда отправился Седрик Сакс на поминки по своему благородному родственнику Ательстану. Ричард отбыл в сопровождении Вамбы, а вскоре после ранней обедни Айвенго послал сказать аббату, что желает его видеть.
5: Что? Что случилось, юноша? Ты почувствовал себя хуже?
6: Лучше. Гораздо лучше, нежели мог надеяться вначале. Или моя рана была не так серьезна, или целебный бальзам оказал на нее чудесное действие, но я не могу больше оставаться здесь.
5: Сохрани Бог, чтобы сын Седрика Сакса покинул нашу обитель, прежде чем зажили его раны.
6: Я и сам не покинул бы вас, святой отец, если бы не было в том нужды.
5: А что же вынуждает тебя к такому внезапному отъезду?
6: Разве вам никогда не случалось, святой отец, томиться зловещим предчувствием, ожидать какой-то беды, тщетно доискиваясь, какая бы могла быть тому причина?
5: Не отрицаю. Но ты, раненый и немощный, на что ты можешь пригодиться тому, за кем желаешь следовать? Ведь в случае нападения ты не в силах будешь защищать его.
6: Ты ошибаешься, приор. Сил у меня довольно. Я отлично могу выдержать бой со всяким, кто захочет со мной помериться. Поэтому прошу тебя, достань мне скорее верховую лошадь.
5: Что ж, я дам тебе мою испанскую кобылу.

0: Между тем Ричард и его проводник Вамба не спеша подвигались вперед сквозь лесную чащу. Вороной конь легко нес на себе широкоплечего, могучего седока. Осанка и манера рыцаря выражали беззаботное веселье и удаль, изобличая ум, не способный предвидеть опасность, но всегда готовый отразить ее. Шут был в обычном своем пестром одеянии, но события последнего времени заставили его заменить деревянный меч палашом.
1: Мой бесстрашный повелитель, дайте-ка мне рожок, что подарили нам йоманы, и на зов которого они обещали появляться.
2: Пожалуйста, дружок.
1: Спасибо.
2: Что ты делаешь, Вамба?
1: То, что мне кажется сейчас совсем не лишним.

0: охранники нас поджидают добрые молодцы. Засаду нам устроили.
1: Чего ты взял?
0: Без того, что раза два видел, как среди зелени мелькали фигуры. Так будь они честные люди, выехали бы на третью тропинку.
1: А ведь на этот раз ты прав. Опущу-ка я забрала.
2: И хорошо, что он успел это сделать, потому что в ту же секунду из придорожных кустов вылетели три стрелы, пущенные ему в голову. Из чащи выскочили шесть вооруженных всадников и во весь опор понеслись на него с копьями наперевес. Глаза Ричарда сверкнули гневом сквозь узкие глазницы забрала.
1: Что это значит?
3: Умрите, раненые!

0: Один мечом!
1: Как ни были храбры нападавшие на Ричарда, однако они попятились назад от могучей руки, каждый взмах которой сулил им смерть. Тут подоспел рыцарь в синих доспехах, до сих пор державшийся поодаль. Он пришпорил своего коня и, направив копье не на всадника, а на лошадь, смертельно ранил благородное животное.
0: Это предательский удар!
1: Вероломный рыцарь вооружился между тем другим копьем и, выждав минуту, когда его могучий противник вынужден был отбиваться со всех сторон, помчался на него с намерением пригвоздить его копьем к дереву. Бамба помешал. Не обладая большой силой, но отвечая ловкостью, Шут, воспользовавшись тем, что бойцы не обращали на него внимания, успел предотвратить нападение синего рыцаря, подрезав ноги его лошади ударом палаша. Кони, всадник покатились на землю.
2: Рыцарь, идем на помощь!
1: В ту же минуту на поляну высыпала толпа йоменов под предводительством Локси веселого шильника. Они немедленно приняли участие в борьбе, и вскоре негодяи все до одного полегли мертвые или смертельно раненые.
3: Прежде чем выразить признательность моим преданным усердным друзьям, важно узнать, кто такие эти неожиданные враги. Вамба, подыми забрало синего рыцаря.
4: Ну-ка, храбрый воин, дай-ка я тебе послужу оруженосцем, как послужил конюхом. Я тебя с лошади снял, я же тебе и шлем сниму.
3: Вальдемар Фицурс. Что могло побудить человека твоего звания взяться за такое гнусное дело? Кто подбил тебя на такое предательство?
5: Принц Джон. Твой брат.
3: Молчи. Дарю тебе жизнь, подлец. Но с условием, что ты в течение 3 дней покинешь Англию. Локсли, дайте одну лошадь этому рыцарю и отпустите вас миром.
6: Если бы я не думал, что слышу голос, которому должен повиноваться беспрекословно, я бы с охотой послал вслед этому негодяю добрую стрелу, чтобы избавить его от длинного путешествия.
3: У тебя английская душа, Локсли. И ты чутьем угадал, что обязан мне повиноваться. Я Ричард Львиное Сердце.
7: Ричард Львиное Сердце.
3: Встаньте, друзья мои, встаньте, и будьте мне впредь добрыми подданными. А ты, храбрый Локсли...
6: Не зовите меня более Локсли, государь, и узнайте то имя, которое получило столь широкую известность, что, может быть, достигло даже вашего царственного слуха. Я Робин Гуд из Шервудских лесов.
3: О, кто же не знает твоего имени? Приветствую тебя, храбрый человек. Дай обниму тебя.
8: Государь, кто-то скачет сюда.
3: Это доблестный рыцарь Айвенго. Я узнаю моего друга по доспехам.
9: Приветствую тебя, черный рыцарь. Что означает столь большое общество?
3: Ничего не опасайся, Уилфред. Здесь ты можешь называть меня Ричардом, потому что я окружен верными английскими сердцами.
9: Но что означает это зловещее зрелище? Что тут за мертвые тела?
3: На нас напали изменники, Айвенго. И только благодаря этим отважным молодцам измена получила законную кару.
10: Ах, государь, вашему королевству грозит междоусобная война, а вашим подданным угрожает тысяча зол, если они лишатся своего монарха, который странствует в это время в одиночку по лесным дорогам.
3: Прости меня, мой верный Айвенго. Я недаром скрывал свое пребывание. Еще некоторое время обязан оставаться в безвестности. Это необходимо для того, чтобы мои друзья и верные вассалы успели собрать свои дружины. Ибо к тому времени, когда всем станет известно, что Ричард вернулся, он должен стать во главе такого войска, чтобы сразу устрашить врагов и подавить задуманный мятеж, не обнажив меча. А теперь, друзья мои, мы покидаем вас.
6: Счастливого пути, мой государь!
3: До встречи, Робин Гуд! До встречи, верные друзья мои!
6: Слава Ричарду!
11: Да здравствует Ричард, львиное сердце! Слава!

0: огонь слепого изуверства.
1: Известно ли тебе, пришелец, с кем ты говоришь?
2: Не знать тебя, гроссмейстера, было бы большим грехом.
1: Чем привлекла тебя наша обитель? Что нужно тебе в ней?
2: Я принес письмо рыцарю Бриану.
1: Подай мне это письмо.
3: Да, в неприветливое место попал Исаак из Йорка. Прецептория Темплстоу, обитель рыцарей храма, куда скрылся Буагильбер с Ревеккой, была тщательно укреплена. Двое часовых в черных одеяниях и с алебардами на плечах стояли на страже подъемного моста. Ничего хорошего не сулило Исааку и внешность гроссмейстера Бомануара. В облике этого изувера аскетическая изможденность сочеталась с самодовольством святоши.
1: Сэр прецептор Мальвуазен, ты только послушай это послание. Сэру Бриану де Буагильберу, сердечно рад твоему спасению от плена вместе с красавицей Ревеккой. Но тем не менее, будь осторожен. Ваш гроссмейстер Бомануар ничего не смыслит ни в черных очах, ни в алых ланитах. Он может помешать вам веселиться и жестоко прекратить ваши прегрешения. Отец твоей красотки, богач из Йорка, обещает дать тебе за нее большой выкуп. Усердно советую, отдай ему дочь. Эймер, приор аббатства Жорво. Да, вот каковы ухищрения врага человеческого. Вот какие приманки закидывает он для уловления душ. Так, Мальвуазен, прежде всего выбросьте из замка этого старика.
4: Эй, стража, уведите его из замка живо.
2: Ответ! Ответ мне дайте!
5: Молчать, убирайся!
2: Побыстрее!
6: А как же дочь моя? Как же дочь моя? Дочь!
1: Объясни мне, Мальвуазен, как могло случиться, что ты допустил осквернить священные стены сей обители, позволив одному из братьев привести сюда женщину?
7: Я принял ее в обитель, собственно, с той целью, чтобы помешать их дальнейшему сближению. Я никак не мог понять, почему такой доблестный рыцарь, как брат Бриан, мог увлечься прелестями этой девицы. Словно колдовство какое-то.
1: Постой. Колдовство, говоришь? Слушай меня внимательно. Честь ордена нашего мне превыше и предороже всего на свете. Гнусная чародейка, околдовавшая своими чарами нашего храброго рыцаря, должна быть предана суду и смертной казни.

0: Суд фанатиков жесток и неумолим. Никакие разумные доводы несчастной Ревекки не убедили ее бессердечных врагов в ее невиновности. Она была объявлена колдуньей и приговорена к сожжению на костре. Ревекке осталось только последнее средство к спасению. Искать защитника, который сразится с ее обвинителем Брианом де Буа-Гильбером и своей победой подтвердит ее правоту. Согласно законам, на поиски своего защитника Ревекке было дано 3 дня. За большие деньги девушка уговорила одного крестьянина отправиться в Йорк к ее отцу Исааку с письмом. Но разве родитель бросит дитя свое в беде? Исаак был здесь, за оградой прецептории, куда его швырнули стражники.
1: Отец мой, я обречена на казнь. О, за то, что не ведала душа моя за колдовство. Если можно найти сильного человека, который ради меня сразил бы мечом заступника ордена храмовников на ристалище Темплстоу. Есть один такой воин, Айвенго. Он в настоящее время еще не в силах облечься в ратные доспехи, тем не менее, дай ему знать об этом. И скажи ему, что я в жизни и в смерти не повинна в том грехе, в котором меня обвиняют. О, дочь моя! Плоть от плоти моей, я отыщу его. Я отыщу его!

0: мало есть в Англии местности более красивых, чем окрестности замка Конинсбург. Среди холмов, расположенных амфитеатром, протекает тихая, спокойная река, обрамленная лесами. На горе возвышается древний замок, саксонское название которого показывает, что до завоевания норманами здесь была резиденция английских королей. Когда Ричард Львиное Сердце и Айвенго достигли этого величественного здания, они застали там пир, менее всего походивший на поминки. Да и о каких поминках могла быть речь, когда за столом вместе с Седриком Саксом, леди Ровеной и знатными гостями восседал собственной персоной сам Ательстан.
1: О, черный рыцарь! Окажите честь разделить нашу вечернюю трапезу.
2: Прошу вас сюда, доблестный рыцарь.
3: Благодарю вас, сэр Седрик. Но как же так, благородный Ательстан? Я сам видел, как вы пали от руки бешеного храмовника в Торкельстоне.
1: Вы ошиблись, сэр рыцарь. Просто меч Буагильбера перевернулся в его руке, и удар пришелся плашмя. К тому же я отразил его палицей. Я упал оглушенный, но невредимый. Да так и не пришел в сознание, пока не очнулся в гробу.
2: Удивительная история, не правда ли, сэр, черный рыцарь?
3: Рассказ достойный романа. И как хорошо, что он имеет такое окончание.
2: И теперь мы готовы служить нашему отважному избавителю.
3: Позвольте мне, дорогой Седрик,
2: да-да,
3: напомнить, что когда мы с вами в последний раз расставались, вы обещали за те услуги, которые мне удалось оказать вам, со своей стороны сделать мне подарок.
2: Все, что угодно, благородный рыцарь.
3: Так вот, я хотел бы, чтобы вы предали забвению некоторые предрассудки и несправедливые суждения.
2: Сэр рыцарь, я надеюсь, что подарок, о котором вы говорите, касается только вашей собственной особы.
3: Обо все, что относится к чести моего дома, постороннему человеку не подобает вмешиваться. Я и не желаю вмешиваться до тех пор, по крайней мере, пока вы не признаете, что я на это имею некоторое право. До сих пор вы меня знали под именем Черного Рыцаря. Знаете же, что я король Ричард Львиное Сердце.
4: Что?
3: Ричард! Ричард, открой забрало. Пожалуйста.
5: Ричард! Как я рад твоему возвращению, Ричард!
3: Встань, благородный Седрик. Теперь я могу изложить свою просьбу?
5: Я слушаю тебя.
3: Итак, на основании данного тобою слова, прошу, чтобы ты простил доброго рыцаря Ульфреда Айвенго и снова даровал ему свою родительскую любовь.
5: Где он?
3: Ульфред, подойди сюда.
6: Отец, отец, даруй мне твое прощение.
5: Сын мой, дай я обниму тебя, сын мой.
6: Спасибо, спасибо, отец.
1: О, благородный король Ричард, я счастлив видеть вас живым и невредимым.
3: Благодарю вас, Ательстан. Сэр Седрик,
5: да.
3: Я хотел бы...
7: Ровена.
8: Айвенго.
4: недостоин более ласкового приема с моей стороны. Но...
7: Молчи, возлюбленная моя. Теперь я знаю, что у меня есть надежда на счастье.
4: Дай Бог. После такой томительной разлуки.
7: Ровена.
4: Мой Айвенго.

0: брачного союза леди Ровены и Ательстана, это дело решенное. Не так ли, Ательстан?
1: Ах, Седрик, будь же благоразумен. Леди Ровена ко мне совсем не расположена. Для нее один мизинец перчатки моего родственника Уилфреда дороже всей моей особы. Ну вот, Айвенго, объявляю, что я отказываюсь. Что такое? Неужто меня рябит в глазах от истощения? Мне казалось, что он сию минуту стоял тут.
0: Уилфред, сын мой.
1: Ричард, и вы уходите?
2: Простите, но я должен покинуть вас. До встречи.
0: Уилфред, Ательстан.
1: Ну?
3: Уилфред, ну чего ты раскричался, дядюшка? Твой сын провожал леди Ровену к ее покоям, но по дороге ему повстречался, кто бы ты думал?
2: Кто?
3: Исаак из Йорка. Они тотчас исчезли вместе.
4: Я... добрый рыцарь дворянского рода приехал оправдать мечом и копьем девицу Ревекку.
5: Прежде всего, приезжий, докажи, что ты настоящий рыцарь и почетной фамилии.
4: Мое имя более известно, чем имя Буагильбера, и род мой постарше его рода. Я... Уилфред Айвенго.
6: Айвенго, да хранит тебя Бог.
7: Я сейчас не стану с тобой драться. Залечи сперва свои раны. Достань лучшего коня. И тогда, может быть, я сочту достойным себя выбить из твоей головы этот дух ребяческого удальства.
4: О, надменный храмовник. Клянусь, если ты сию же минуту не сразишься со мной, я тебя обесславлю как труса при всех дворах Европы и в каждой прецептории твоего ордена.
7: Саксонский пес! Бери свое копье и готовься к смерти, которую сам на себя накликал!
8: Рыцари понеслись друг на друга во весь опор. Измученная лошадь Айвенго и сам усталый всадник упали, не выдержав удара меткого копья храмовника и напора его могучего коня. Все предвидели такой исход состязания. Но несмотря на то, что копье Уилфрида едва коснулось щита его противника, к общему удивлению всех присутствующих, Буагильбер покачнулся в седле, потерял стремена и упал на арену. Айвенго высвободил ногу из-под лошади и быстро поднялся, стремясь попытать счастье с мечом в руках. Но противник не вставал.
4: Вставайся!
5: Не убивай его, сэр рыцарь! Дай ему исповедаться и получить отпущение грехов. Мы признаем его побежденным. Снимите шлем с Буагильбера.
8: Глаза храмовника были закрыты. Нетронутый копьем своего противника, он умер жертвой собственных необузданных страстей.
5: Вот поистине суд Божий. Объявляю девицу свободной и неповинной.
2: Я опоздал. Айвенго, хорошо ли было с твоей стороны брать на себя такое дело, тогда как сам ты едва держишься в седле?
4: Сам Бог, государь, покарал этого надменного человека.
2: Мир ему. Все присутствующие здесь храмовники арестованы!
5: Я воспротивлюсь твоему приговору!
2: Гордый храмовник! Ты не в силах это сделать! Взгляни на башни своего замка, и ты увидишь, что вместо вашего орденского флага там уже развивается королевское знамя

Айвенга и Ровены совершилось в самом величественном из храмов, в кафедральном соборе города Йорка. Айвенга долго и счастливо жил с Ровеной. Они любили друг друга еще более от того, что испытали столько препятствий к своему соединению. Айвенга успешно служил при Ричарде и по-прежнему пользовался милостью короля. Вероятно, он достиг бы самых высших почестей, если бы этому не помешала преждевременная смерть львиного сердца, павшего у замка Шалю близ Лиможа. С кончиной этого великодушного, но опрометчивого и романтического монарха погибли все честолюбивые мечты и устремления Уилфреда Айвенго. А к самому Ричарду можно применить последнюю песнь нашего трубадура.

0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Зимнее утро. Деревья вместо листьев и цветов роняли на землю иней, искрящийся на лету, как алмазная пыль. Легкий туман стлался над землей. Кругом было так весело и живо, что солнце не вытерпело и, сказав: «Дай посмотрю, что там творится», зашло во всем своем лучезарном великолепии. Туман, слишком застенчивый и робкий для такого блестящего общества, в испуге бежал прочь. Солнце заглядывало в окна домов маленького вильчерского селения, расположенного на расстоянии хорошей прогулки от старого города Солсбери. Оно играло на медной дверной дощечке, оповещавшей о том, что здесь, под этим мирным кровом, обитает достопочтенный мистер Пекснифф, архитектор и землемер. Кто в Вильчере и его окрестностях не знал мистера Пекснифа, человека самого примерного поведения, набитого правилами добродетели не хуже любой прописи? Правда, некоторые сравнивали его с придорожным столбом, который только показывал другим дорогу, а сам туда не идет. Но это были враги, так сказать, тень, бегущая от света. Вот и все. Вот и все. Профессиональные занятия мистера Пекснифа сводились к тому, что он держал учеников. А таланты мистера Пекснифа состояли в удивительном умении расставлять сети богатым родителям и опекунам. Совсем недавно последний ученик мистера Пекснифа оставил этот гостеприимный кров, на прощание отнюдь нелестно высказавшись по адресу своего дорогого учителя. Ну, тише, тише.

0: Merci, Черри. Мерси, Черри. Мне опять посчастливилось достигнуть цели. У нас в доме скоро появится...
1: Кто?
2: Что?
0: Новый ученик.
2: Ученик?
0: Да, очень скоро.
1: Молодой человек, пап. И он хорош собой?
2: Фи, глупышка Мерси.
0: У нас в доме скоро появится...
1: Кто?
2: Что?
0: Новый ученик.
2: Ученик?
0: Да, очень скоро.

0: наш новый жилец...
1: Кто же это?
0: Вы, вероятно, помните его. Молодой Мартин Чезлвит.
1: Мартин Чезлвит.
0: Ну да, Мартин Чезлвит, внук старого Мартина Чезлвита, моего двоюродного брата.
1: Внук Чезлвит?
0: Я не могу сказать, чтобы ждал от него немедленной уплаты денег.
1: Но, па, старый Чезлвит так богат, а внук его единственный наследник.
0: Ну и что же? Надеюсь, есть на свете бескорыстие.
2: Да.
1: Вы так думаете?
0: К чему это постоянно рассчитывать, строить какие-то планы? Мне противны эти хитрости.
2: Да.
0: Молодой человек поссорился со своим дедушкой и выразил желание поселиться у меня. Я готов оказать ему покровительство, и он найдет приют в этих скромных стенах.
2: В этих скромных стенах?
0: Вот и
1: все. Я понимаю.
0: Стучат.
2: Стучат?
0: Кто бы это мог быть?
1: Кто бы это мог быть?
3: Мистер Пестер, у себя?
4: Да-да, мистер Пестер дома. Проходите, пожалуйста.
0: Неужели Мартин?
1: О!
0: Ну да, это он.
1: Это он.
0: О, боже мой, Мартин, дорогой. Я не ждал вас так скоро. Но я рад. Я очень-очень рад.
5: Здравствуйте, мистер Пекснер.
0: Вот. Мартин, это мои дочери. Мерси.
5: Очень приятно.
0: И Черри.
1: Добрый день, сэр.
5: Вот. Здравствуйте.
0: Вы бы никогда не узнали их, а? Не так ли?
5: Признаться, нет, сэр. Ведь мы не видались с тех пор, как детьми играли вместе.
0: Да, да, да. Ох, эти прискорбные семейные разногласия.
5: Я рад приветствовать моих милых родственниц. Я вам не помешал?
1: О, нет, что вы.
0: Нет, нет, нет. Мои милые, к чему краснеть, когда вас застают за повседневными занятиями? Ну, ну.
1: Мерси.

0: ужасно.
1: Ну что ж, Мартин, теперь пойдемте, я покажу вам вашу комнату. Прошу вас сюда. Вот так, вот сюда. Вот здесь вы будете творить, мой дорогой. Я предложил бы вам для начала представить мне проект, ну, скажем, хотя бы колодца.
0: Колодца?
1: Ну да. Ну или какого-нибудь изящного шлагбаума, или уличного фонаря. Уличный фонарь, он, знаете, возвышает душу в классическом направлении.
0: Если вам угодно, мистер Пепсник, я...
1: Погодите, не начертить ли вам план начальной школы?
0: А? О, благодарю вас, мистер Пепсник. Да?
1: Ну вот.
2: Па, это Марк Тепли. Марк Тепли, слуга из деревенской гостиницы «Синий дракон».
3: Простите, сэр, за беспокойство, но моя хозяйка, миссис Люпин, совсем потеряла голову.
4: То есть как потеряла голову? Ах, да, потеряла голову. Ну да. А что ж там, собственно, произошло?
3: Видели, сэр, к нам недавно прибыл один старый джентльмен с молоденькой леди. Должно быть, внучка.

0: бабушкой. В дороге старый джентльмен расхворался, и теперь ему очень худо, сэр. Совсем худо. Вот миссис Люпин и просит вас прийти утешить страждущую душу. Тем более, что сейчас в Вилчере нет ни аптекаря, ни его преподобия, на всякий случай. Словом, вся надежда только на вас.
1: Ага. Ну что ж, Марк, ступайте.
0: Да?
1: И скажите миссис Люпин,
0: да?
1: Что я сейчас приду.
0: Благодарю вас, сэр.
1: Я приду из сочувствия к больным и страждущим.
0: Разумеется, сэр.
1: Это мой долг.
0: Ну, конечно, сэр.
1: Благослови вас Бог, Марк.
0: Отлично, сэр. Я так и передам.

0: Миссис Любин? Миссис Любин, мистер Пекстив сказал, что скоро будет.
1: О, спасибо, Марк, спасибо.
2: Мисс Мэри.
1: Да.
2: Мисс Мэри, мистер Пекстив обещал прийти.
1: Очень хорошо.
2: О, должно быть, мисс, вы очень беспокоились за своего дедушку.
1: Да, миссис Любин. Сегодня я сильно тревожилась. Но он мне не дедушка. Простите.
2: Я хотела сказать отец.
1: И не отец.
2: О.
1: Нет, нет. И не муж.
2: О. Что же?
1: Мы с ним чужие. Просто он взял меня на воспитание. Вы звали меня мистер Чезлвит?
3: Что? Нет, нет, нет, нет, я не звал. Я не звал. А почему вы спрашиваете? А? Ну, а чего вы там стоите? Мэри, будто у меня чума. Вот все меня боятся. Даже она. Ой, это проклятие какое.
2: Ну, успокойтесь, сударь. Вы просто забыли на минутку, что вас окружают друзья.
3: А неужели я без вас не знаю, кто мне друг, а кто враг?
2: Ну, по крайней мере, эта молодая леди вам друг, я уверена.
3: Да, да, да. А у нее нет оснований быть мне врагом. Вот. Думаю, что друг. А Бог ее знает. Ну, вот что. Дайте-ка я... Усну. Ох, ох. Ступайте. Мэри, ступайте в свою комнату. Я хочу побыть один.
1: Вы позвоните мне, мистер Чезлит, если я вам понадоблюсь.
3: Хорошо, хорошо. Ступайте, ступайте.
2: Хорошо.
3: Ой.
2: Идемте.
3: Ой.

0: Проходите, пожалуйста, мистер Текснер.
1: Благодарю вас.
0: Осторожно, здесь ступенька.
1: Да-да, я вижу, спасибо.
0: Он, кажется, уснул.
2: Мэри! Мэри, я же сказал, что хочу побыть один.
3: Что? Что это? Кого я вижу?
2: Вот наказание. Ну, с кем вы там шепчетесь, Мэри?
3: Мартин Чезлвит.
2: Да, я Мартин Чезлвит. И я желаю, чтобы вас повесили. А то ходите тут и мешаете спать.
3: Да это Пекснир.
2: Я этого молодчика даже во сне видел.
3: Что вам нужно? Зачем вы пришли?
4: Любезный кузен.
3: Говорите коротко, что вам нужно? Я хочу спать.
4: Любезный кузен, я пришел сюда, чтобы оказать услугу незнакомцу. И я не знал, что этот незнакомец вы.
2: Я не нуждаюсь ни в чьих услугах.
4: А, я вижу, вам лучше. Страдания оставили вас. Я этому рад. Но я не могу не воспользоваться столь удивительным случаем, который дал мне возможность повидать вас. Я готов забыть себя, но я действую в интересах другого.
2: Кого?
4: Сэр, вам не подобает забывать вашего внука.
2: Моего внука?
4: Который нашел приют в моем доме.
2: В вашем доме?
4: Это не годится, сэр. Вы должны позаботиться о молодом человеке.
2: Ой, так значит, этот вероломный мальчишка избрал его своим орудием против меня. О,
4: вы молчите, сэр. Вы потрясены. О, я знал, какое у вас сердце.
2: Вот что, сэр. Вы вполне бескорыстно заступились за моего внука. Вы оказываете ему поддержку. А вы знаете, что он уже выбрал себе подругу жизни, мою воспитанницу Мэри, и против моей воли.
3: Что?
2: Что?
3: Что вы говорите, сэр?
2: Я так и думал, что он скрыл это от вас.
3: Это превосходит всякое вероятие. Как? Я допустил к себе в дом змея, обручившегося тайно.
4: Достоуважаемый сэр, благодарю вас.
2: Теперь я знаю, что я должен делать.
3: Что?
2: Я немедленно очищу мой дом от скверны.
4: Все в свое время. Будем считать, что это уже сделано.
2: Да, да, да, сэр. Прощайте.
0: Мартин, бедный Мартин.
5: Кто это?

0: Дарси, моя милая, он совсем вскружил тебе голову, дурочка.
1: Знаешь, дорогая, я и сама этого боюсь. Он так мил со мной.
0: Ты так думаешь?
1: Да. Хорошо тебе, что ты можешь быть совершенно спокойна. К тебе не пристают эти противные мужчины. А?
0: Да.
1: Как ты это делаешь, Черри?
0: Ну, моя милая, я бы никак не сказала, что мистер Мартин пристает к тебе. Мне кажется, совсем наоборот.
1: Ах, душечка! Оставьте меня в покое! Нет, вы меня оставьте в покое! Тише! Тише, кто-то идет!
0: Кто-то идет.
1: Ах, это па!
0: Это па. Вы уже вернулись, па!
2: Да. Как испортилась погода, мои дорогие. Дождь и ветер, а утро было такое прекрасное. Где Мартин?
3: Есть место? Добрый вечер.
2: Мерси, дорогая, помешайте в камине.
1: Хорошо.
3: Вы не промокли? На дворе такой дождь.
2: И выгребите золу, мерси, дитя мое.
1: Слушаюсь, па.
3: Я уже начал думать над проектом, сэр. Мне кажется, что...
2: Черри, душа моя, налейте мне чаю.
0: Пожалуйста, па.
3: Мистер Пекснев, будьте добры. Объясните, что означает ваше обращение со мной.
2: Отличные сухарики. Черри, отлично. Благодарю вас.
0: Пожалуйста, па.
3: Мистер Пекснев, пожалуйста, потрудитесь мне ответить.
2: Я поговорю с вами, сударь, в скором времени.
3: Вы очень любезны, сударь, но в скором времени мне не подходит. Говорите сейчас.
2: Что такое? Вы угрожаете мне, сударь? О, это так похоже на вас.
3: Дальше, сударь.
2: Вы обманули вашего благодетеля и отца. Вы обманули меня. Я отрекаюсь от вас, как и все, кто вас знает.
3: Он отрекается от меня. Лживый, подлый. Виляющий хвостом пес! Лицемер! Так значит, правда все то, что мне говорили о вас!
2: Оставьте мой дом, сударь!
3: Ах, неужели вы думаете, что я останусь здесь хотя бы минуту? Негодяй!
0: Мерси, мне плохо!

0: Da, Mrs. Newton?
1: Oh, Mark.
0: Da.
1: Ничего.
0: А. Я покорялся корошке Энни всю жизнь, ей верным быть.
1: Заприте дверь на засов.
0: Слушаю, миссис Люпин.
1: Уже поздно.
0: Угу.
1: Доброй ночи.
0: Доброй ночи.
1: Доброй ночи.
0: Доброй ночи, миссис.
1: Доброй ночи.
0: Доброй ночи.
1: Нет, нет, подождите.
0: Да, миссис Люпин.
1: Вы все-таки покидаете нас, Марк.
0: Ну что же мне остается делать, миссис Люпин? Приходится. Я не поседа, люблю перемен.
1: А я думала...
0: Что?
1: Ну, я думала, ну? Что вы... Ну, что вы более... Ну? Ну, более привязаны...
0: Миссис Люпин.
1: К дракону.
0: Кто это так поздно? Ой. Сию минуту, сэр. Пожалуйста, сэр. Сядьте ближе к огню, сэр. Вы промокли, сэр? Ну и погодка, а? Дождь льет, как из ведра, сэр.
2: Да, погода неважная.
0: Совершенно верно, неважная погода, сэр. Любите музыку, сэр? Я так и предполагал. Эх, сэр, вот я знавал музыканта Неда, кондуктора скорого солсберийского дилижанса. Ах, сэр, вот это был мастер играть. Как он играл, сэр? Как он играл?
2: Он что, умер?
0: Нед?
2: Да.
0: Как бы не так. Нет, сэр, Нед уехал в Америку.
2: Куда, куда?
0: В Америку.
2: В Америку?
0: В Америку.
2: Ну и что же?
0: Он высадился на берег без гроша в кармане. Ему в Соединенных Штатах, конечно, очень обрадовались.
2: Ну а дальше, дальше?
0: Дальше Нед писал домой, что все время распевает с приятелями «Здравствуй, Колумбия», да собирается пересчитать президенту ребра. Но как бы там ни было, сэр, а капитал он все-таки нажил.
2: Не может быть!
0: Нажил! Больше того, тут же все потерял, когда разом лопнуло сразу 26 банков, сэр.
2: Ну я думаю,
0: да?
2: Со мной бы этого не произошло. Прощайте!
0: Куда же вы, сэр? В такую погоду?
2: Нет, нет, прощайте!
0: Переночуйте в драконе, сэр!
2: Нет, нет, я тороплюсь!
0: Куда?
2: В Лондон!
0: В Лондон? Пешком?

сегодня число. Денег нет. Денег нет. Продам часы.

0: сегодня день?
1: Где же взять денег? Где же взять денег? Заложу одежду.

0: Даже самый мстительный враг был бы доволен размерами несчастий, свалившихся на Мартина. Без денег, без друзей бродил он по Лондону, тщетно пытаясь устроиться на корабль, совершающий рейсы в Америку. Мартин готов был выполнять любую работу за бесплатный проезд, но капитаны не брали его. Между тем он твердо решил не возвращаться к деду, а отправиться искать счастье в страну свободы, о которой рассказывают чудеса. Уже половина его гардероба перешла к закладчику. Положение становилось отчаянным, а никаких перемен к лучшему не предвиделось. И вот однажды вечером, когда Мартин вернулся в свою каморку в дрянном трактире, хозяин передал ему письмо.
1: Письмо? Мне? Да, в самом деле. Что это? Деньги? Боже мой, боже мой! Целое богатство! Боже мой! Кто же их прислал? Кто же их прислал? Эх, да кто бы то ни было, все равно. Завтра же покупаю билет на пароход, и я еще совершу великие подвиги в этой Америке. Войдите.
2: Не сочтите за дерзость, сэр. Хотя с виду оно и похоже, не так ли, сэр? Ваш слуга, сэр.
1: Благодарю вас.
2: Надеюсь, вы в добром здоровье, сэр?
1: Благодарю вас, но я...
2: Марк Тепли, сэр. Марк Тепли. Тот самый, что служил в «Драконе». Помните?
1: Ну да, конечно, конечно, конечно, я вспомню.
2: Благодарю вас.
1: Конечно. А как же вы сюда попали?
2: Прямо по коридору, а потом вверх по лестнице, сэр.
1: Нет, я хочу сказать, как вы меня разыскали.
2: А, очень просто, сэр. Раза два я вас встретил на улице, а сейчас я шел за вами почти до самого порога, сэр.
1: А что же вы делаете в Лондоне?
2: Ровно ничего.
1: То есть как это...
2: Я ищу место, сэр.
1: Ах, мне вас очень жаль.
2: К одинокому джентльмену. Более желательно к приезжему. Предпочтительно что-нибудь временное.
3: За жалованием я не гонюсь, сэр.
1: Нет, если вы имеете в виду меня...
2: Да, вас. Вас, сэр, только вас.
1: Ну тогда вы сами можете судить, есть ли у меня средства содержать слугу.
4: Господь с вами, сэр. Я отлично вижу, что дела ваши не очень-то ладятся.
2: Еще тогда, когда я увидел вас в «Драконе», я это понял, сэр. Так вот что, я к вашим услугам, сэр.
1: Но я уезжаю в Америку.
2: Отлично, сэр. Судя по тому, что я слышал, думается, Америка самое подходящее для меня место. Там-то и быть веселым, сэр.
1: Да?
2: Люблю всякие приключения, сэр. И хочется мне показать себя в таких обстоятельствах, где всякий другой упал бы духом, сэр.
1: Там не придется падать духом, Марк.
4: Не сомневаюсь, сэр, что вы так же легко пробьете себе дорогу, как гвоздь пробивает трухлявое дерево, сэр.
1: Вы так думаете, Марк?
4: Убежден, сэр.
1: Постойте-ка, постойте.
2: Да, сэр?
1: Постойте-ка, скажите-ка мне правду, Марк. Вам ничего не известно? Вот об этом пакете, а?
2: Об этом пакете? Нет. А что, сэр?
1: Да нет, ничего. Вижу, что вы ничего не знаете. Да и откуда вам знать?
5: Ну вот что, Тепли.
2: Да?
5: Я беру вас.
2: Благодарю вас, сэр.
5: И расскажу вам свою историю. Садитесь.
2: Я весь внимание, сэр.
5: Видите ли, Тепли, мои родители давно умерли. Я их почти не знал. Меня воспитывал дедушка. И дедушка воспитывал еще одну сироту. Это самая красивая девушка, какая только живет под солнцем. Мы полюбили друг друга и хотели пожениться. А дедушка сказал, что он этого не допустит и женит меня по собственному усмотрению. А я ему сказал на это, что могу жениться и сам.
2: Да, сэр.
5: И не желаю, чтобы он продавал меня с аукциона неизвестно кому. В общем, дедушка потребовал, чтобы я отказался от нее. Не то он откажется от меня. Ну, тем дело и кончилось. И вот я здесь.
3: Право же, сэр. Всякий джентльмен мог бы гордиться такой невестой, как мисс Мэри.
5: Откуда вы ее знаете, Марк?
3: Она была у нас в Драконе вместе с вашим дедушкой. Я это узнал потом, сэр. После того, как вы ушли от нас. Тогда ночью, помните?
5: Она была Вилси!
3: Ну да. Тогда она немножко приуныла и была бледнее, чем следовало. Но мне кажется, она поправилась после того, как приехала в Лондон.
5: Вы хотите сказать, что она сейчас в Лондоне?
3: Ну, разумеется.
5: И вы знаете где?
3: Конечно, знаю, сэр.
5: Марк! Марк! Да? Сумеете ли вы тайком передать ей мое письмо?
3: Еще бы, сэр. Садитесь и пишите. Валяйте, сэр. И поживей, понежнее, пожалуйста, чтобы было поубедительнее. Ручаюсь вам, сэр, чтоб завтра вы увидите с нею. Не послезавтра, сэр, завтра.
5: Ровно 8. Какой дождь. Она должна уже быть. Вот. Вот она. Наконец-то. Мэри! Мэри! Мэри! Мэри, радость моя, Мэри!
6: Дорогой
5: Мэри,
6: Мартин!
5: Мэри, счастье мое, Мэри! Мэри! Мэри, если вы хоть сколько-нибудь переменились, то только к лучшему, голубка.
6: А вы, милый Мартин, кажетесь мне более встревоженным, чем раньше. Вам было тяжело, я знаю. Но разве хоть на минуту я забывала о вас?
5: Мэри, моя Мэри.
6: Мартин.
5: Мэри, у нас мало времени, а я должен вам многое сказать. Мэри, я сегодня уезжаю.
6: Уезжаете? Куда?
5: Всего лишь в Америку.
6: В Америку? Мартин, дорогой, ведь это же так далеко за океаном. Болезни, нужда везде тяжелы. Но в чужой стране их особенно тяжело терпеть.
5: Время пролетит незаметно, голубка.
6: О, да, незаметно.
5: Оно полетит, как на крыльях. Я могу все перенести. Но главное для меня, чтобы вы были спокойны, Мэри.

0: добры и легкодушны и смелы, дорогой Мартин. Возьмите на память это кольцо.
1: Нет, нет, мы...
0: Возьмите, возьмите. На память обо мне. И прощайте. Я должна идти.
1: Прощайте. Она достойна всех жертв, которые я ей принес.

0: Корабль «Винт» плыл среди океана, унося с собой Мартина и Марка к далеким берегам Америки. На судне стоял звон бьющихся стекол и фаянса, оторвавшиеся бочонки и несколько дюжин беглых бутылок портера весело прыгали и грохотали на палубе. А пассажиры почти все изнемогали от качки и морской болезни. Марк не раз твердил про себя, что на корабле куда труднее быть веселым, чем в драконе. После трехнедельной качки стало немного тише. А еще через две недели корабль стал на якорь. Катер, принявший на борт всех пассажиров с корабля, быстро шел по красивой бухте. Скоро Мартин и Марк увидели возвышенность, острова и длинный раскинувшийся город.
1: Америка.
0: Некоторое оживление можно было заметить уже на подступах к стране свободы, ибо накануне был избран член муниципалитета, а так как по случаю такого радостного события политические страсти разгорались особенно сильно, то друзья отвергнутого кандидата решили постоять за великие принципы непогрешимости выборов и свободы убеждений, в знак чего переломали кое-кому руки и ноги, а также долго гоняли одного вредоносного субъекта по улицам с намерением раскроить ему череп. Эти добродушные проявления общественного темперамента мальчишки-газетчики разнесли по городу. Они не только оглашали пронзительными воплями все городские пути и перепутья, пристани и суда, но забрались даже на катер.
2: Обратите внимание, сэр, вон тот джентльмен.
3: Где?
2: Вон, что стоит неподалеку. Видите, сэр?
3: Вижу.
2: Он не спускает с вас глаз. Будь я проклят, сэр, если у него нет на вас вида.
4: Позвольте спросить вас, сэр, как вам нравится мое отечество?
3: Вы спрашиваете меня, сэр?
4: Да, вас.
3: Не знаю, право, что сказать. Я еще не был на берегу.
4: Ваша фамилия, сэр?
3: Мартин Чезлвит.
4: Сколько вам лет?
3: 20.
4: Так, так. Англичанин?
3: Да.
4: Куда вы направляетесь, сэр?
3: Я еще и сам ничего не знаю.
4: Вот как. Меня зовут полковник Дайвер, сэр. Я редактор нью-йоркского скандалиста.
3: Очень приятно, сэр.
4: Эта газета, как вам, надеюсь, известна, является органом аристократии в этом городе.
3: Ах, так здесь есть и аристократия? Из кого же она состоит?
4: Ну, из разума, добродетелей, а также из необходимого к ним добавления. Из долларов, сэр. Так вот, мистер...
3: Чезлвит.
4: Если хотите, я могу порекомендовать вам вполне приличный пансион, где живу и я сам, и сотрудники моей газеты. Пансион майора Палкинса.
3: Очень признателен вам, сэр.
0: Полковник Дайвер и Мартин нашли майора Палкинса в неуютной комнате с длиннейшим обеденным столом, покрытым грязной скатертью. Майор сидел в качалке в шляпе возле печки и жевал табак. он развлекался тем, что попеременно плевал. То в плевательницу направо от печки, то в плевательницу налево от печки. А потом начинал все сначала в том же порядке. Воздух в комнате был чрезвычайно накален и удушлив. Непривычному человеку здесь было почти невозможно дышать.
1: А, вот и майор Палкинс.
5: Ну?
1: Как поживаете, майор?
5: Ну?
1: Вот джентльмен из Англии. Он решил поселиться здесь, если цена подойдет ему.
5: Ну, очень рад видеть вас, сэр. Как вам понравилось... наша страна.
3: Да, право же, я еще так мало здесь пробыл.
5: Здесь что... вы узнаете, что такое свет солнца.
3: Мне помнится, я и дома видел иногда, как оно светит.
5: Да? Не думаем.
1: Майор Палкинс один из самых замечательных людей нашей страны, сэр.
5: Да.
3: А, я очень рад.
1: Вот и Джефферсон Брик, мой военный корреспондент, джентльмен из Англии, Брик.
6: Очень рад. Ну, как вам понравилась наша страна, сэр?
3: Да, как вам сказать?
6: Очень рад.
3: Да ничего себе, понравилось, но...
1: Вы, разумеется, слышали о Джефферсоне Брике, сэр?
3: Увы, нет.
1: Вы никогда не слышали о Джефферсоне Брике? Ха! Вот сегодняшний номер скандалиста. Вы найдете здесь Джефферсона Брика, как всегда, на посту, в авангарде цивилизации и чистоты нравов. Европа. Европа трепещет перед именем Джефферсона Брика, сэр. Мы достаточно богаты внутренними ресурсами, чтобы объявить войну всему свету. Но читайте, читайте, нью-йоркский скандалист.
3: Я просмотрел вашу газету еще на катере. И должен сказать, уж очень много... намеков на личности.
6: Мы здесь независимы, сэр. Мы поступаем, как нам нравится.
3: Если судить по этому номеру, сотни тысяч людей, наоборот, зависимы и поступают так, как им не нравится.
6: Ну и что же? Они подчиняются могущественному воздействию всеобщего руководителя, прессы, сэр.
1: Бывает, что они бунтуют.
6: Бывает, бывает.
1: Ну, а вообще говоря, мы пользуемся влиянием на наших граждан.
6: Что является одним из облагораживающих установлений нашей страны.
1: Так же, как и рабство негров.
6: Совершенно верно.
3: Скажите, скажите, часто ли этот руководитель, ваша пресса, занимается, не знаю, как бы это выразиться, чтобы не обидеть вас, подлогами. Например, подделкой писем, как вот в этом номере.
1: Ну что ж, сэр, занимается время от времени.
3: Ну, а руководимые... как они поступают в таком случае?
1: Покупают газеты. Мы ловкий народ и умеем ценить ловкость.
3: Разве подлог значит по-американски ловкость?
7: Он заработал 400 тысяч долларов.
8: Дорогая,
7: не может. Я вам серьезно говорю. Это не шоу.
9: В это время зазвонил колокол, приглашая к обеду. Комната стала быстро наполняться народом, и все, толкаясь, поспешно уселись за стол. Почему все так торопились, Мартин не мог понять.
7: 18 долларов, то не стоит 14. А если уже 14 долларов берете, тогда имейте доллар.
9: Разговор за столом, по правде сказать, не отличался занимательностью. И большую часть его можно было бы свести к одному слову. Доллары. Только один человек за столом, темноглазый, загорелый, с необыкновенно привлекательным лицом, не принимал участия в разговоре. Мартину он очень понравился. После обеда незнакомец, приветливо улыбаясь, обратился к Мартину.
8: Позвольте мне самому представиться вам. Моя фамилия Бивен. Я живу в городе Массачусетсе, а в Нью-Йорке я проездом.
3: Я очень-очень рад, сэр. Я англичанин Чезлит, Мартин Чезлит. И в Америку прибыл тоже только сегодня.
8: Я не стану спрашивать вас, как вам понравилось мое отечество, ибо могу предвидеть ответ. Но так как я американец и должен начать с вопроса, то я все-таки спрошу вас. Как вам понравился полковник?
3: Полковник?
8: Да.
3: Вы так откровенны, что я без колебаний вам отвечу. Он мне совсем не понравился. Хотя я и обязан ему за любезность. Он привел меня сюда и устроил, как он мне сам сказал, на довольно выгодных условиях.
8: Не так-то вы уж ему обязаны. Полковник приводит сюда новых постояльцев ради небольшого процента, который получает за эту любезность.
3: Возможно ли это, дорогой сэр?
8: Да-да.
3: В таком случае я решительно не могу понять, почему этого полковника ни разу не побили.
8: Да нет, били раза два.
3: Ну, я рад это услышать.
8: Люди, подобные полковнику, на поверхности. Их слишком много. И они слишком часто играют роль разума и добродетели. Ими заражен воздух Америки. Я полагаю, ни один сатирик не мог бы дышать этим воздухом. Если бы среди нас появился второй Свифт, его затравили бы.
10: Когда я в лагерь пришел с отцом, там было дважды будет шуметно, там толпа дорогу густая.
3: Наверное, это мой слуга прибыл с багажом.
8: Ах, вот как.
10: Он покажет тут.
3: Ну, так и есть. Ма! Ма! Марк, я уж начал беспокоиться. Как бы вы не пропали?
11: Нет, нет, сэр, все в порядке. Все в порядке, сэр.
12: Да здравствует свобода! Ура, сэр! Янки дудльпири!
3: Тише, тише, не валяйте дурака, ма!
12: Сэр, Господь с вами! В этой части земного шара они так любят свободу, что покупают ее и продают, и таскают за собой на рынок. У них такая страсть к свободе, что они позволяют себе всякие вольности с ней. Вот от чего все происходит. Янки дудльпири!
8: Ваш слуга... Честный малый, мистер Чеслит.
11: Благодарю вас, сэр.
8: Он слишком откровенно высказывает свое мнение и может за это попасть в беду.
3: Да-да.
11: Марк, вы слышите?
12: Я слышу, сэр.
11: Ну, несите багаж в мою комнату. Я сейчас туда приду.
12: Отлично, сэр. А янки дудль впереди, он покажет удаль. Песни пой и в бой иди, веселый я приду.
11: Скажите, сэр, архитектор не найдет себе применения в Америке?
8: Только не в Нью-Йорке. Вам следует поехать туда, где строятся новые города. Может быть, там вы найдете что-либо подходящее. Вот что. Я дам вам письмо к некоему генералу Чоку. Он не состоит пайщиком ни в одной земельной компании, стал быть, лицо не заинтересованное. Это очень важно, сэр. Если вы вздумаете приобрести земельный участок, чтобы открыть свою контору...
3: Именно так я и предполагал сделать.
8: Ну вот видите, обратитесь к Чоку со советом, где вам лучше всего поселиться.
3: Бесконечно благодарен вам, сэр. Я наведу сначала здесь справки, а потом поеду дальше.

0: Значит, Марк, вы рады, что мы распростились с Нью-Йорком?
1: Да, сэр. Очень даже рад.
0: Разве вам не было там весело, Марк?
2: Наоборот, сэр, весело.
3: Этот джентльмен, что сидит напротив, так рассматривает нас, будто мы необыкновенные люди, какие-нибудь заморские чудовища.
4: Не обращайте внимания, сэр. Здесь, в Америке, джентльмены не очень-то церемонятся и делают, что хотят.
2: Сбросьте его в водосточный желоб, сбросьте его в водосточный желоб.

0: нам он протрезвится. Гип, гип, ура, согласный гип, гип, ура, согласный гип, гип, ура, согласный, это нам подходит.
1: Что вы думаете о нашем будущем, Марк?
2: Что я думаю о нашем будущем?
1: Что вы думаете о нашем будущем?
2: Что я думаю о нашем будущем, сэр? Да что ж, право же, сэр, лучше и не придумаешь название для места, где поселиться. Эдем, а?
1: Эдем.
2: Эдем. А еще говорят, там уйма змей. Значит, все как полагается.
1: Кто это вам сказал?
2: Один военный офицер.
3: Что вы смеетесь?
1: Пойдите к черту, Марк, только рассмешили. Какой офицер?
2: Военный.
1: Какие змеи?
2: Блин,
4: а между тем, это факт.
2: Ага. Что?
4: Прискорбная истина.
2: Так и есть, заговорил.
1: Что вы говорите, сэр?
4: Да, там до черта всяких гадов.
1: А мы собираемся приобрести там участок земли.
4: Но... О, но место, место красивое и здоровое, смею вас уверить, сэр.
1: Да, мы собирались приобрести там участок земли, но еще не решили этого окончательно.
4: А между тем, чем скорее вы решите, тем лучше для вас, сэр, смею вас уверить.
1: Видите ли, сэр, мы хотим еще посоветоваться с одним джентльменом. Вот к нему-то мы сейчас и едем.
4: А кто это? Я знаю многих в том городе, куда вы едете.
1: Генерал Чок.
4: Кто?
1: Генерал Чок.
4: А? Генерал Чок.
2: Визитный Чок.
4: Черт возьми, джентльмены, вам повезло, ибо генерал Чок перед вами, это я.
1: Не может быть.
4: К вашим услугам, сэр.
1: В самом деле, нам повезло, Марк. Я очень рад, генерал. Да, у меня к вам письмо от мистера Бивина.
4: Мистера Бивина? Ах, мистера Бивина! Боже мой, мистера Бивина! Как я рад, как я рад! Мистер Бивина! А, мой дорогой генерал, рекомендую молодого архитектора.
1: Так значит, вы советуете нам поселиться в Эдеме?
4: Эдем! Эдем подойдет вам как нельзя лучше, сэр. В сущности, я и сам состою пайщиком в Эдемской земельной компании.
1: Ага. Пайщиком? Но мистер Бивин мне этого не говорил.
4: А мистер Бивин и не мог этого знать. Я вступил в общество буквально на днях. Давайте деньги, сэр. Я дам вам сведения о небольшом участке с домом у самой пристани, который продается совсем недорого. Я дам вам сведения. Вот, лучший участок в Эдеме, отличный участок, сэр, у самой пристани. Давайте деньги, сэр, давайте. Он продается совсем недорого, за него следовало бы повысить цену, но ради моего друга Бивина я сделаю вам исключение. Давайте деньги, сэр.

0: Эдем оказался совсем не таким, каким заманчиво рисовал его уважаемый мистер Чок. Какая это была унылая, болотистая долина. Казалось, воды всемирного потопа схлынули оттуда всего неделю тому назад. Так затянуло илом и перепутанной травой это отвратительное болото, именуемое Эдемом. Кое-где видны были попытки расчистить его. И намечалось даже что-то вроде поля с жалкими всходами маиса. Но работы не были доведены до конца. Зловонные испарения, горячие, одуряющие, поднимались от земли и стояли в воздухе. В поселке было пустынно. Вскоре после приезда Мартин слег в жестокой лихорадке. Марк, жизнерадостный и бодрый, как никогда, самоотверженно ухаживал за ним.
1: Что делать нам с этим пьяным Джимом? Что делать нам с этим пьяным Джимом? Что делать нам с этим пьяным Джимом, спящим на канатах? Да, что-то делать надо, да, что-то сделать надо, да, что-то сделать надо, чтобы стал он трезвым.
2: Сэр. Марк.
1: Да, сэр.
2: Марк.
1: Я здесь, сэр.
2: Марк, чем я заслужил такую нелегкую судьбу? Что я такое сделал?
1: Сэр, сэр.
3: Что вы, сэр, что вы? Нет, только не это, сэр. Слезы еще никому не помогли взять хоть маленькое препятствие, сэр.
1: Одно только хорошо, сэр, это то, что Эдем настоящие Соединенные Штаты в малом виде. В поселке, сэр, осталось каких-нибудь 2-3 этих патриота. Но они и тут дерут нос и кричат, будто это болото. Самое здоровое и самое красивое место на свете. Они не могут не горланить, сэр. Для этого они и родились. И будут орать, хоть убей. Удивительные люди.
4: Ага. Вот один уж тут как тут. Так и есть. Ганнибал Чолопс.
2: Марк, не пускайте его. Не пускайте его, Марк!
4: Успокойтесь, сэр, он и спрашивать не станет. Сам войдет.
5: Ну, мистер Дипли, как поживаете?
3: Очень недурно, сэр.
5: Это должно быть мистер Чезлуд. Да вы не беспокойтесь, не закрывайтесь одеялом. Меня ни лихорадка, ни горячка не берет.
2: Я думаю больше о себе, сэр. Мне показалось, что вы собираетесь на меня плюнуть.
5: Я могу рассчитать расстояние с точностью до 1 метра. Ну, как вам нравится?
2: Ваша страна совсем не нравится.
5: А меня это ничуть не удивляет. Ум человека должен быть подготовлен к свободе.
3: Я полагаю, сэр, телу также не мешает подготовка. Особенно на таком благодатном болоте, как это, сэр.
5: У вас чертовски длинный язык, сэр.
3: Благодарю за комплимент, сэр.
5: С таким языком вы долго не проживете. Держу пари, что ни в одну пятнистую пантеру не всаживали столько пуль, сколько всадят в вас.
3: Что вы говорите, сэр? Это очень лестно.
5: Скажите спасибо, что я скоро уезжаю, и мне неохота возиться с вами.
2: В самом деле, сэр.
5: Нас надо уважать, сэр. Мы пример для всего земного шара.
3: Еще бы, сэр.
5: Нас надо уважать, а не там ощетинимся и зарычим.
3: Разве же я был непочтителен, сэр?
5: Я и не за то всаживал пули. И не за то мы линчевали.
1: Марк, Марк, где вы? Где вы, Марк?
5: Ну, я пошел. И помните, берегитесь.
6: Вылезайте из-под одеяла, сэр. Он ушел.
1: Ах.

Так пусть колеблются перед нами и смешиваются тени далеких предметов, принимая фантастические очертания в неверном свете ничем не стесненной мысли. И пусть наше бледное повествование быстро переменит место действия и перенесется снова в Англию, в гостиницу «Синий дракон».

Миссис Люпин сидела одна в маленькой буфетной. Сильный ливень прибил к земле нежные ветки лоз и жасмина. При блеске молнии было видно, как плачущие листья дрожат и жмутся к окну, и настойчиво стучат, стучат в него, словно просят укрыть. Миссис Люпин сидела одна в маленькой буфетной. Сильный ливень прибил к земле нежные ветки лоз и жасмина. При блеске молнии было видно, как плачущие листья дрожат и жмутся к окну,

0: Какая страшная ночь. Каково-то сейчас тем, у кого нет теплого очага. Стучат. Нет. Нет, это ветка. Теперь Марк. Где-то теперь Марк.
1: Прошу. Пожалуйста, входите сюда. Ну, снимите ваш плащ и шляпу. Я говорю, снимите ваш плащ и шляпу.
2: Нет, шляпа мне не мешает, и плащ тоже мне не мешает.
1: Ну тогда садитесь к огню. Вам нужно обсушиться. А то ведь погода, так можно простудиться насмерть.
2: Ну, меня-то не так легко уморить, сударыня. Иначе я бы давным-давно помер. Как у вас называется этот дом-ка? Дом, а? Дом. Уж не дракон ли, а?
1: Да, дракон.
2: Дракон.
1: Дракон.
2: Видите, угадал. Тогда, сударыня, у вас тут должен находиться один мой, как бы, родственник, сударыня. Молодой человек по имени Тепли.
1: Тепли?
2: Да, Марк Тепли, сударыня.
1: Марк Тепли.
2: Да, Марк Тепли.
1: О, сударь, уже много-много долгих дней и месяцев прошло с тех пор, как он покинул этот дом и Англию.
2: О, куда же он уехал, сударыня?
1: В Америку.
2: В Америку.
1: Жив ли он? Что с ним? Никто не знает. Он написал только один раз, и вот уже год, как от него нет вестей.
2: Нет вестей, да?
1: Нет вестей.
3: Нет вестей?
1: Нет вестей.
3: Нет вестей. Дорогая, милая.
1: Марк! Может ли это быть? Марк! Так это он. Ой, Марк, это вы.
3: Вы не узнали меня. Я думал, вы узнаете меня в любом наряде.
1: О, я узнала бы вас, если бы разглядела. Но вы так надвинули на глаза свою клеенчатую шляпу. Так закутались в этот матросский плащ.
3: Дорогая. Милая.
1: Марк, подождите. Постойте. А где же ваш хозяин?
3: Хозяин?
1: Что такое?
4: Будь я проклят, сударыня, если он не дожидается меня там за дверью. Входите, сэр! Входите смело, здесь никого посторонних нет. Входите, сэр!
1: Мартин! Мартин!
5: Дорогая миссис Нилс!
1: Мартин!
5: Здравствуйте! Здравствуйте, дорогая миссис Лью!
1: Здравствуйте, Мартин!
5: Дорогая миссис Лью!
1: О, как я рада!
5: Вы первые приветствуете странников, вернувшихся из дальнего, трудного пути.
1: О, уж как я этому рада, сказать не могу, сэр! Боже
5: дорогая
1: мой,
5: боже
1: мой! Ой, да вы же насквозь промокли!
5: Ничего!
1: Садитесь, садитесь сюда! Садитесь! Ближе к огню! Вот так. Ну что ж, да, я сейчас вам подам ужин. Вот что.
5: Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, дорогая мисс Лина. Сначала расскажите нам, какие здесь новости.
1: Новости. Вот уж не думала, что именно мне придется рассказывать вам о переменах, которые здесь произошли. Ах.

0: Какие перемены? Мэри?
1: Они, не беспокойтесь. Она здорова. Лучше ее вам не сыскать невесты на целом свете.
0: Тогда о каких же переменах вы говорите? Кто-нибудь умер? Миссис Люк. Дедушка! Ну, говорите же скорей!
1: Нет, нет, нет, все живы. Но перемены произошли с вашим дедушкой.
0: Что с ним?
1: Он поселился у мистера Пекснифа.
2: У кого?
0: Пекснифа?
1: Пекснифа. Просто удивительно. А Пекснив?
0: Ну что, что? Ну говорите скорее, дорогая мисс Люпин, ну что, Пекснив?
1: Ваш дедушка очень постарел. Ну, стал податлив.
0: Так, так.
1: И во всем подчиняется этому мистеру Пекснифу.
0: Что же?
1: Ну, а Пекснив?
0: Ну что же, Пекснив?
1: Вы только не волнуйтесь, сэр, не волнуйтесь. А Пекснив, он задумал...
0: Что, что?
1: Ну, задумал жениться на мисс Мэри и проходу не дает бедной девушке.
0: Как? Что? Что вы сказали?
1: Да-да, сэр.
0: Вы слышали, Мак?
3: Еще бы.
0: Дайте мне плащ!
3: Вот ваш плащ, сэр.
1: Сэр! Сэр, куда вы?
0: Дедушка! Дедушка!
4: Нет, молодой человек, нет, нет. Разите меня, но не его. Вот моя грудь, сэр.
0: Пустите, пустите меня!
5: Отойдите в сторону, Пекс.
0: Дедушка,
5: дайте мне посмотреть на того, кого я любил когда-то так глубоко.
0: Дедушка, дедушка!
4: Да, это, пожалуй, самое лучшее, благородный сэр. Необходимо, чтобы вы увидели его во всем его истинном обличии.
0: Дедушка, дедушка! Дедушка, я многое пережил за это время. Многое понял.
4: Досточтимый сэр, вам не следует так поддаваться горю. Возьмите себя в руки, благородный сэр. Подумайте обо мне, мой друг.
5: Подумать о вас?
4: Да, да, сэр.
5: Подумать о вас. А я уже подумал.
4: Оттащите этого Пекснифа в сторону, или я за себя не ручаюсь. Я так долго сдерживал себя, что меня чуть не хватил паралич. Негодяй! Я не сержусь, сэр, хотя я оскорблен в своих лучших чувствах. Я не могу на вас сердиться.
5: Слушайте меня, лицемер. Когда я лежал больной в гостинице, вы, кроткая душа, просили за моего внука. Вы хотели нажиться на нем, ослепив меня блеском своего милосердия.
0: Благородный сэр!
4: Прочь! Прочь, негодяй!
5: А ты, Мартин, подойди ко мне. Дорогой мой,
0: дедушка,
5: как мог ты бежать от меня к нему?
0: Дедушка,
5: я хотел дать тебе урок, но я не думал никогда, что дело зайдет так далеко. Я ждал, что ты вернешься ко мне, если Пекснив тебя прогонит. Но я плохо знал свое дитя.
0: Дедушка, дедушка!
5: Нет, подожди минуту. Как я не любил тебя, но я не мог себя переломить. Я не мог первым пойти тебе навстречу. Но я следил за тобой, когда ты был в Лондоне. Я знал, что ты в нужде, и послал тебе деньги.
0: Так это были вы. Вы!
5: Да, я. Но я никогда не думал, что, получив эти несчастные деньги, ты уедешь с ними в Америку все прошло. И ты вернулся, Мартин, дорогой мой мальчик.
0: Дедушка.
1: Мартин! Мартин!
0: Мэри! Мэри!
1: Вы вернулись?
0: Мэри, да.
1: Мартин!
0: Да, вернулся, голубка.
1: Мартин!
4: Вы обманули меня! Вы все обманули меня! Неужели вы бросите меня в такую минуту, сэр?
5: Если б нужно было пошевелить пальцем, чтоб снять веревку с шеи этого негодяя, я бы этого не сделал. Идемте отсюда. Здесь воздух отравлен ложью, лицемерием, подлостью. Идемте.
1: О чем вы думаете, Марк? А?
2: Я думаю...
1: Да, о чем?
2: Я думаю, вот если бы я был художником, если бы меня попросили нарисовать...
1: Кого? Кого, интересно?
2: Нарисовать...
1: Да.
2: Американского орла. То как бы я за это дело взялся?
1: Ну, вы, наверное, постарались бы нарисовать его как можно более похожим на орла.
2: Нет, не совсем так. Я думаю, это не подходит. Это не годится. Я нарисовал бы его похожим на летучую мышь слепотой, на петуха хвастовством, на павлина тщеславием и на страуса тем, что он прячет голову в грязь и думает, что никто его не видит, а?
1: Интересно.
2: Да. Вот ведь он как выглядит.
1: Так что он думает, что никто его не видит?
2: Он думает, что его не видит.
1: Просто никто не видит.
6: Думает, что его никто не видит.

0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Валерий Брюсов. Под старым мостом.
2: Антонио был молод и горд. Он не хотел подчиняться своему старшему брату Марко, хотя тот и должен был со временем стать правителем всего королевства. Тогда разгневанный старый король изгнал Антонио из государства как мятежника. Антонио мог бы укрыться у своих влиятельных друзей или удалиться за море к родственникам своей матери, но гордость не позволяла ему этого. Переодевшись в скромное платье и не взяв с собой ни драгоценностей, ни денег, Антонио незаметно вышел из дворца и вмешался в толпу. Чтобы не быть узнанным, он решился избрать самый черный труд. 2 дня таскал он ящики и тюки, отправляясь со своими товарищами на отдых только после захода солнца. Непривычная работа измучила юношу. После 2-го рабочего дня он вернулся совсем больным. А когда спустя 2 недели после тяжелой горячки Антонио начал поправляться, ему заявили, что он должен покинуть товарищество, так как оказался неспособным к работе. Тогда, чтобы утолить голод, он вынужден был продать свою одежду. Теперь у Антонио были обычные лохмотья нищего. И вот юноша оказался на окраине города, где через реку был перекинут так называемый «старый мост». В это время луна поднялась из-за горизонта, и волны обогрелись. Антонио показалось, что перед ним совершилось чудо.
3: Ничего. Еще не все пропало. Главное не отчаиваться. Мои деньги еще несколько дней не дадут мне умереть с голоду. А что касается до ночлега, вот передо мной прекрасный даровой приют с вот этого гигантского моста.
2: Сырой туман охватил Антонио подаркой, но все же здесь было теплее, а главное, сюда не проникало ветра. Юноша стал выбирать место, где бы прилечь, как вдруг белая тень с шумом мелькнула вдоль стены.
3: Это женская фигура. Кто здесь? Послушайте, вы напрасно убегаете. Вам нечего бояться.
4: А ты кто такой?
3: Я бедняк, который хочет переночевать под сводами этого моста только всего.
4: Ты выследил меня?
3: Что вы? Уверяю вас, мои слова правда. А если и вы искали здесь пристанище, то, вероятно, нам хватит места обоим.
4: Твой голос незнаком мне. А я было приняла тебя за черного Пьетра. Тот все грозил, что разыщет мое новое жилище. Так ты в самом деле пришел сюда случайно?
3: Готов поклясться.
4: Ну хорошо, так и быть. Останемся оба. Только не вздумай ко мне приставать, слышишь? Помни, что у меня есть нож. Вот. Ты можешь лечь здесь. Нет, нет, не сюда, правее. Видишь вход?
2: Как ни старался Антонио, не мог разглядеть говорившую. Кое-как добрался он до указанного места, упал на камни, и тотчас же его охватило за...

0: холодным. Одежда состояла из жалкой кофты, поддерживаемой поясом, и еще более жалкой разорванной юбки.
1: Что, проснулся?
2: Благодарю вас. Я сейчас встану.
1: Да ты болен.
2: Немного. Я был тяжело болен, а вчера, к тому же, очень устал.
1: Да ты, может быть, голоден? Так я принесу хлеба.
2: Нет, благодарю. Не можете ли вы достать мне вина? Это подкрепило бы мои силы. Вот, а у меня есть... Вот у меня есть деньги.
1: Как? Ты богат? Хорошо, я куплю тебе вина.
0: Девушка убежала и скоро вернулась с несколькими оливами и бутылкой дешевого вина. Немного оправившись, Антонио приподнялся на своих камнях.
1: Нет, тебе нельзя сегодня ходить по ветру. Ты простудишься до смерти. И знаешь что? Иди, пожалуй, ко мне, там теплее.
0: Она повела Антонио в другую нишу, более просторную. Здесь на полу лежали связки соломы, а вход можно было задвигать тяжелым камнем.
1: Лежи здесь до вечера, жди, когда я приду. Вот вода, тут немного хлеба, а вот твое вино.
2: Скажите мне ваше имя.
1: Зовут меня Мариетты. Но я пошла, не скучай.
0: Антонио остался один. Озноб мучил его весь день, но в теплой соломе ему было хорошо и уютно. По временам он даже испытывал странное удовольствие от всей этой обстановки. Мария вернулась вечером, продрогшая и усталая.
1: Будем ужинать. Кстати, и комнату согреем. Сейчас я разведу таган, закипячу воду. В ней можно размочить хлеб. Видишь, как он замерз.
2: Скажите, а чем вы занимаетесь?
1: Чем? Теперь прошу милостыню. Это самое лучшее.
2: Как? Вы? Да неужели вы не нашли других способов пропитания? Есть много путей честно зарабатывать свой хлеб.
1: Да, есть. Но видишь ли, если будешь где-нибудь служить, тебе будут приставать мужчины, а я этого терпеть не могу. Когда отец умер, взяла меня жена соседнего купца. Так, просто из милости. Потом я подросла, стала работать. Подруги мои уже лет 11 начали толковать, кто у них будет, а я не могла, мне все это казалось противным. А потом ко мне стали приставать мужчины, так что прохода не стало. Я убежала, попробовала в другом месте, и там тоже. Вот я совсем ушла, стала прятаться. Ну что, давай ужинать, я проголодалась.
0: Они ужинали хлебом, размоченным в воде, и выпили остатки вина. О себе Антонио сказал, что его зовут Тони, что он прибыл из-за моря и никого в городе не знает. Когда угли догорели и совсем стемнело, Мария собралась уходить.
1: Ты спи здесь, а я пойду на твое вчерашнее место.
2: Нет, там холодно и сыро. Вам тоже надо лечь здесь, а я клянусь вам, я не буду вас тревожить. Иначе я сам уйду.
1: Да ладно, я тебе верю.
0: На другой день Антонио чувствовал себя лучше. Он вышел из убежища и блуждал вдоль берега. Город кипел жизнью, но Антонио казалось, что он уже не принадлежит ему, а вступает в какой-то новый причудливый мир. В этот вечер они долго заговорили с Марией.
2: И все-таки занятие ваше ужасно.
1: Зато как свободно. Придешь куда хочешь. Если есть хлеб, ничего не делаешь. Уйдешь себе в поле. А главное, никому не обязана.
2: Как никому? А тем, которые подают вам?
1: Что ж, они с тем и дают, чтобы Господь им в десятеро возвратил. Разве не так?
2: Пожалуй, ты права.
0: Мария много рассказывала о своей прошлой

0: Еще через 2-3 дня Антонио был совершенно здоров. Между тем деньги его уже вышли. Снова начались поиски работы, и снова безуспешно. Антонио долго боролся, прежде чем решился делить с Марией ее ужин. Однако скоро он не то привык к установившемуся положению, не то перестал думать о нем. Изредка удавалось ему заработать несколько грошей, то присматривая за лодкой, то заменив на поле усталого рабочего. Эти деньги Антонио совестливо отдавал Марии. Тем временем приближалась зима. Ночи становились холоднее. Антонио и Мария на своей соломенной постели невольно ближе прижимались друг к другу. Антонио трепетал, сжимая руками худенькое тело. Но Мария так беззаботно, с такой верой приникала к своему другу, что он не мог решиться на более дерзкую ласку, как припасть губами к ее кудрям, стараясь не разбудить ее. Он не скрывал от себя, что его мечты сжились с образом Марии, что он дышит ее жизнью. Но сказать это ей самой Антонио не решался. Случай представился ему в поздний осенний день. Антонио уже давно ждал Марию. Какое-то общее беспокойство заставило его подняться на набережную. Он услыхал легкий стон и увидал, как высокий плечистый старик нищий одной рукой удерживал девушку, а другой наносил ей удары, приговаривая, чтобы она не смела просить милостыню отдельно от других. Миг! И Антонио был уже перед ними. С силой, которую дал ему только порыв страсти, он схватил нищего за плечи, потряс его и отбросил на несколько шагов. Нищий быстро поднялся, направился было к юноше, но потом остановился, произнес ругательство и, повернувшись быстро, пошел прочь. Антонио отнес Марию на руках в их общее жилище.
1: Мария, милая, я так испугался за тебя. Если бы ты знала, как дорога мне, как я люблю тебя. Я умер бы, если бы с тобой что-нибудь случилось.
2: Я тоже люблю тебя, очень люблю.
1: Правда? Тогда мы счастливейшие люди на свете.
2: Конечно, Тони, мы очень счастливы.
1: Теперь все решено. Мы слишком бедны, чтобы обвенчаться, но завтра же мы пойдем вместе в часовню, и это будет нашим благословением на брак. Так ли это, Мариетта, невеста моя?
2: Не знаю, Антонио, не знаю.
1: Ну что с тобой, дорогая? Да ведь мы любим друг друга. Возьмем же от любви все, что она может нам дать. Эта ниша будет для нас самым роскошным свадебным покоем, а эта постель... ароматнейшим брачным ложем. Ну же, Мария.
2: Замолчи, замолчи, ах, Тони. Неужели мы не были счастливы? Зачем ты, как все? Пусти меня, пусти же.
1: Нет, нет, нет, не уходи. Я обещаю тебе, что все будет по-старому. Прости за мой порыв и забудь о нем. Только не уходи, умоляю.
0: Слова юноши были так нежны и дышали такой печалью, что Мария не сумела возражать. На другой день они проснулись под неожиданный колокольный гул. Мария пошла узнать, в чем дело, и вскоре вернулась.
2: Ах, Антонио, ты не представляешь себе, что произошло.
1: Что же?
2: Король! Наш король умер!
1: Король? Боже мой, отец умер. А на престоле теперь, значит, Марко, мой брат, мой личный враг. Надо все выяснить. Подожди меня здесь, Мария, я скоро приду. Хочу сам потолкаться среди людей. Ну, не каждый же день такое случается.
2: Так недолго, ладно? Я пока соберу завтрак.
0: Антонио вмешался в толпу как раз тогда, когда по улице ехала маленькая кавалькада. Юноша узнал своего дядю Анорио с его свитой. Рядом с Анорио ехала его молоденькая дочь Марта, прежняя невеста Антонио. Невольно он еще больше выдвинулся из толпы, и вдруг Онорио его заметил, остановил свою лошадь, спрыгнул на землю и опустился перед Антонио на колено.
3: «Государь, позвольте мне первому принести вам присягу верности».
1: «Онорио, дядя, что вы говорите? Вы губите себя самого!»
3: «Я знаю, что делаю».
4: «Трубите! Вот ваш государь, Антонио Третий!»
0: В тот же миг на рубище Антонио накинули пурпурную мантию. Его посадили на коня и ввели в середину свиты. Пока скакали ко дворцу, он узнал от дяди, что Марко умер вчера на охоте, упав с лошади, и что это-то несчастье и было причиной смерти старого короля.
3: «Что же касается вас, государь, уже давно ходили слухи, что вы в одежде нищего скрываетесь в столице. Король забыл свой гнев и приказывал разыскать вас, но это никому не удавалось».
0: Весть о возвращении Антонио быстро разнеслась по городу, и народ кричал приветствие, толпясь под стенами дворца. Как сновидение исчезла недавняя жизнь в трущобах, воскресла пышность и роскошь, быстрой вереницей промчались дни торжеств и всеобщего поклонения. Одни проходили, уже воцарилась зима, и уже прошла, и повеяло весной. Пронесся шум празднеств, началась обычная дворцовая жизнь. Королю стали намекать, что ему подобало бы избрать себе подругу и помощницу в державных трудах, а народу — мать и покровительницу. Онорио явно указывал на свою дочь. Никто не замечал, что странная тоска теснила сердце короля. Напрасно он старался забыться то в усиленных занятиях, то в шумных пирах. Ему кого-то недоставало. Душа жаждала чего-то, искала. И вот среди ночи он услыхал ответ, подсказанный воспоминаниями.
1: «Мария! Мария! Ну, конечно же, Мария!»
0: Была светлая весенняя ночь, когда, закутавшись плащом, Антонио с факелом в руках спустился по откосу. Мария, испуганная, вскочила с своей соломы и прижалась к стене, но тотчас же узнала Антонио.
2: «Тони, ты вернулся! О, мой дорогой, мой милый, как ты мог меня покинуть? О, какие ужасные месяцы! Ну что это? На тебе такое роскошное одеяние? Тони, ты стал богатым, и ты все-таки не забыл свои Мариетты.
1: Идем со мной.
2: Ну куда?
1: Разве ты боишься?
2: С тобой ничего».
0: Четко раздавался топот коней по сонным улицам. Гулко прозвучал он под аркой дворцовых ворот.
2: «Тони, но ведь это дворец».
1: «Сейчас все узнаешь».
0: По потаенной лестнице они поднялись во внутренние покои короля. Здесь Антонио обратился к своим приближенным.
5: «Сеньоры, вы можете первые приветствовать вашу королеву. Говорю вам, на всей земле нет девушки более достойной этого. Да, Мария, вы были правы, это дворец. Ваш нищий друг стал государем всей страны, и вы разделите его новое положение, как делили с ним бедствие. Сеньор Джулио, проводите сеньорину в предназначенный ей покой».
0: Мария хотела возражать, но король скрылся. Через час Мария покоилась на роскошной постели, утопая в кружевах и опьяненной ароматами. Так провела она остаток ночи, вспоминая свое соломенное ложе и с тревогой думая о будущем. Прошло несколько дней. Часто, когда король отсутствовал, у Марии бывал Онорио. Она любила его посещения, а он участливо выслушивал ее жалобы и говорил ей в ответ несколько слов утешения.
2: «А может мне поступить в монастырь, пока не поздно? А, Онорио, стоит ли мне вообще думать о замужестве?»
3: «Этого вам не дозволит государь. Вы ведь говорили ему о своей любви, и теперь у вас нет причин отказываться от свадьбы. Позвольте мне, старику, дать вам искренний совет. Подумайте, почему государь непременно желает, чтобы вы стали его женой? Потому что не видит другого пути добиться вашей благосклонности? Будьте к нему снисходительнее. Страсть пройдет, и вы избавите себя и его от многих бед. Быть супругой короля все равно для вас невозможно. Этого не потерпит народ. Уступите же желаниям государя, и вы всю жизнь свою проживете пышно и счастливо».
0: Онорио говорил еще долго, говорил осторожно и вкрадчиво. Расставшись с ним, Мария долго молилась и, наконец, решила последовать его совету. Когда на следующий день в ее комнату вошел король, Мария сидела одна с заплаканными глазами.
1: «Что с тобой, Мариетта? Развеселись. Но забудь же ты скорее перемену наших положений. Будь со мной, как со своим Тони».
2: «Я не могу, государь. Я как в тюрьме. Я ничего не смею, ничего не знаю».
1: «Ты моя невеста, Мария».
2: «Государь, я умоляю вас, не принуждайте меня к этому».
1: «Что за пустяки? Я понимаю, что ты когда-то отказывалась, но теперь совсем иное дело. Наш брак благословит церковь и даже сам папа».
2: «А, государь, боюсь, что вы будете обвинять меня, что я нарочно вас мучаю. Ну, право же, я ничего не искала. Я вовсе не добиваюсь чего-нибудь. Я и так вас люблю».
1: «В самом деле? Ну тогда поцелуй же своего Тони. Обними его. Крепче, крепче».
0: Мария с опущенными ресницами и с бледным румянцем прижималась к королю. Опьяненный этой близостью, он охватил ее страстными объятиями. Мария не сопротивлялась. Луч деницы пробивался в узорчатое окно, когда король прощался с нею.
1: «Пусть сеньоры поступают как угодно. Через месяц наша свадьба. Помни это, Мариетта, жена моя».
0: Король удалился, считая себя счастливейшим человеком в мире. В определенный час к Марии пришли ее дамы и помогли ей одеться. Среди приближенных она обратила внимание на молоденькую девушку с черными волосами и отозвала ее в отдельную комнату. Там Мария, упав на колени, умоляла помочь ей бежать. Спустя полчаса Мария вмешалась в знакомую ей уличную толпу. Пробравшись к старому мосту, она скользнула вниз по откосу. Под аркой все было по-старому. Но Мария не осмелилась войти в свое прежнее жилище. Она села на камни над рекой и неподвижно сидела здесь, глядя на черные волны. Ночью летние звезды медленно выплыли из лазури. Туман колыхнулся воздушным шатром. Смолкли последние шумы, и старый мост задремал. Тогда волны перед камнем, где сидела Мария, разомкнулись, и тотчас сомкнулись снова. Король был в отчаянии, узнав об исчезновении Марии. Грозил смертью всем ее приближенным и рассылал искать ее по всем городам. Проезжая по улицам, Король жадно вглядывался в толпу, надеясь встретить тихие взоры Мариэтты. А осенью праздновали бракосочетание короля Антонио III с Мартой, дочерью Онорио. Народу были устроены особенно пышные празднества, всем раздавали хлеб, плоды и вино. По городу разъезжали блестящие процессии, герольды бросали в толпу целые горсти серебряных монет.
6: Вы слушали радиоспектакль «Под старым мостом» по одноименному рассказу Валерия Брюсова.
7: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
8: Расходитесь, товарищ. Расходитесь, пожалуйста, товарищи. Расходитесь.
9: Товарищ капитан, осмотр места происшествия закончен.
10: Ничего не нашли.
4: Тихонов! Мы поехали, ты с нами?
11: Сейчас.
12: Что это?
13: Павлины проклятущие. Их тут в ботаническом саду в клетке держат. Прям удивление берет. Такая птица важная, а голос у нее вроде в насмешку.
14: Ладно. Дай-ка мне фонарь, Савельев.
13: Как живая лежит.
14: Все. Везите в морг.

Аркадий и Георгий Вайнеры. Инспектор Тихонов. Радиоспектакль. Часть первая.

0: Нет, нет. Не могу. Когда лежит на снегу женщина, на нее падает снег и не тает.
1: Честно говоря, ведь страшно.
2: Нет, Владимир Иванович, никогда я к этому не привыкну.
3: Да ты не мечись, не мечись. Присядь-ка давай. Может, я неверно выразился, не привычка сыщику нужна, а выдержка. К такому, брат, не привыкнешь. И не надо.
2: Меня как-то одна знакомая спросила. Ну, как вы все это выносите? Каждый раз такое видеть, ну вы сами должны на весь мир обозлиться.
3: Ну, и что ж ты ответил-то?
0: Ответил, как положено. Нормально ответил. О благородной миссии и там все такое. А вот сейчас, думаю, лучше бы злость, чем это гнусное чувство собственного бессилия. Сознание того, что ты ничего изменить не можешь. Поздно.
3: Ну, это же не так, Стас. Не так. Мы изменяем. И жизнь наша уходит на то, чтобы такого случалось все меньше и меньше.
0: Я устал.
2: Я все чаще думаю, что если бы можно было начать жизнь сначала, я никогда бы не стал тем, что я есть. Сколько на свете других профессий, ну, да, чистых, что ли. Устал я, Владимир Иванович, все, не могу. Это вы можете понять.
3: Да могу, конечно, могу. Но не хочу. Да. И до тех пор, пока в мире есть еще боль и насилие, мы будем очень нужны людям, как чернорабочие человеческой беды. Вот такая миссия, если хочешь. И мне дорого в тебе то, что ты это понимаешь. Сердцем, сердцем понимаешь. А значит, никогда не сможешь озлобиться на мир, которому ты еще так сильно нужен. Не сможешь. Ну все, все, лирику в сторону. Будем работать. Давай-ка для начала сумочку ее осмотрим. Так. Свидетельниц допросили?
1: Да, сейчас подвезут протокол из 21-го отделения.
3: Так, блокнот, ручка, тушь и ресниц. Ну, деньги тут, пудреница. Ключи. Платок со следами губной помады.
1: Скверно.
3: Что именно?
1: Вот будто рванул дверь и вошел без разрешения в чужую жизнь.
3: Нет, Стас. В чужую жизнь ты опоздал. Ты пришел в чужую смерть. А теперь смотри и разбирайся до конца. Сюда, сюда смотри. Вот.
1: Смотрю.
3: Ну что это?
1: Удостоверение. Аксенова Татьяна Сергеевна. Корреспондент.
3: Кто опознал Аксенову?
1: Мать. Конверт. Без обратного адреса.
3: Так что там прочти?
1: Всего несколько фраз. Вы подлая женщина, оставьте его в покое, иначе будет плохо. Вы окажетесь в очень опасном положении.
3: Крепко для начала. Подписи нет, конечно.
1: Разумеется.
4: Можно? Я из 21-го отделения, товарищ подполковник. Лейтенант Савельев. Меня подключили в помощь Тихонову. Вот документ по делу.
3: Так. Ну что же, предварительное заключение эксперта. Ну-ка. Прихожу к выводу, что смерть Аксеновой наступила в результате проникающего ранения левого легкого и сквозного ранения сердца, причиненного остроконечным орудием, напоминающим по форме шило.
1: Шило.
4: Вот такие дела.
3: А что там у вас еще?
4: Протоколы допросов. Обе свидетельницы говорят, что молодой парень, высокий, в черной куртке, обогнал сначала их, а потом Аксенову.
1: Тут вот что непонятно, Владимир Иванович. Значит, после того, как он ударил ее шилом в спину, ну, больше некому, она сделала еще шагов 20. И упала, даже не вскрикнула.
3: Свидетельницы хоть до площади добежали? Мы поглядели, куда тот красавец-то делся?
4: Нет, со страха не сообразили. Но я тут навел справки. Примерно в это время с остановки отправились 3 автобуса. Водители. Гавриленко, Волков и Демидов. Ну, Демидова только что допросили. Он приметил парня в черной куртке. Говорит, что тот доехал до Цветного бульвара. Одна из свидетельниц видела, что у парня был чемоданчик. Демидов подтвердил. И лицо его запомнил. Парень покупал билетную книжку и был вроде так выпивший.
3: Опознать его сможет?
4: Говорит, что да.
3: Что дальше делать будете?
1: Ну что, Савельев займется парнем в черной куртке, а я поеду в редакцию, где Аксенова работала.
3: Ну вот и хорошо. Действуйте.

0: Присаживайтесь.
1: Спасибо.
0: Это как раз ее стол. Танин.
1: Надеюсь, вы поможете нам?
0: Постараюсь. Хотя...
1: Вы не обратили внимания, какое было у Аксеновой настроение в этот день?
0: Настроение? Трудно сказать. Вроде бы нормальное.
1: Как вы думаете, у Тани были враги?
0: Не думаю. Недоброжелатели какие-нибудь, как у всякого человека, наверное, были. Но такие, чтобы убить, вряд ли.
1: Доброму и умному товарищу, прекрасному человеку, Танюше Аксеновой.
0: Это ей летчики-испытатели преподнесли. Таня о них писала.
1: А что она во вторник днем делала?
0: Во вторник? Да, я сейчас подумаю. Так, с утра она писала отчет о командировке.
1: Она часто ездила в командировки?
0: Да, чаще других сотрудников нашего отдела. Так уж получалось. Таня любила, как бы это сказать, докопаться до сути. Ей ничего не стоило сорваться в любое время дня и ночи, если нужна помощь газеты. Да. Она была настоящим журналистом. Понимаете? Настоящим.
1: Простите, а когда она вернулась из последней командировки?
0: В понедельник утром, да. Таня ездила на Лавсановый комбинат в Ровно. Это на Украине. Неделю там была. Привезла очерк. Да, говорила, что привезла какой-то поразительный материал, но что-то ей еще должны были не то подослать, не то она сама должна была проверить. Собственно, сейчас это уже не имеет значения.
1: Я хотел бы с вашей помощью ознакомиться с архивом Тани Аксеновой.
0: А, да, конечно. Вот, пожалуйста, вот здесь, вот ее последний блокнот. Она забыла его у меня на столе, уходя во вторник.
1: Предпоследний. Последний был у нее в сумке.
0: А, ну да, да, да. С этим она ездила в Ровно.
2: Николай, тебя главный к себе вызывает.
3: Да, да, я сейчас.
2: Только в темпе.
0: Извините, я скоро буду.
1: Пожалуйста, пожалуйста. Блокнот. Это одеяло лжи, сшитое из кусков правды. Одеяло лжи. А.Ф. Хижняк. Хижняк. Он или она? Говорят, что микробы-проказы могут прожить в организме, объективно не проявляясь, до 15 лет. Трусость – детонатор страшных поступков.
0: Уже просмотрели?
1: Да.
0: Вот, посмотрите, я принес гранки. Это последний очерк Татьяны Сергеевны.
1: Татьяна Аксенова. Много ли человеку надо... Доброты, очерк.
0: А внизу сноска, видите?
1: Вижу. Когда верстался этот номер, трагически погибла молодая талантливая журналистка Татьяна Аксенова. Читатели хорошо знают. Очень никогда не забудут. Скажите, Беляков, кто такой Константин Гаврилович?
0: Константин Гаврилович? Вам уже и о нем известно?
1: Пока мало. Ну, хотелось бы.
0: Это Танин приятель, Ставицкий.
1: Близкий.
0: Даже пожениться хотели.
1: Что помешало?
0: Ставицкий скрыл от нее, что женат. Она всякую ложь ненавидит. Вот и пошло у них в кривь и в кось. Но все-таки они видятся иногда. Мне кажется, эти встречи мучительны для нее.
1: Вы не прямо как о живой говорите.
0: Да. Я больше того... В общем, может быть, я зря утешал себя, но мне иногда казалось, что она только терпит его. Да. Ну, из деликатности, что ли, вот так.
1: Я понимаю, что это тяжело, но о Ставицком вы мне должны рассказать подробнее, понимаете?
0: Ну, ничего, по-моему, нет в нем замечательного. Актеришка. Таким, ну, всю жизнь не хватает одной роли, чтобы выскочить.
1: Недолюбливаете вы его, однако.
0: Да, я его не люблю.
1: И все-таки необходимо уточнить. Видите ли, известно, что Таню убил высокий молодой мужчина в черной куртке с чемоданчиком в руке.
0: Нет, я не верю, что Ставицкий к этому причастен.
1: Не верю, нам нужны факты.
0: Если факты... Ставицкий ходит в сером пальто. Я его не люблю, понимаете? И поэтому не могу быть объективным. Да я и вообще, правда, ну, честное слово, я его мало знаю. По-моему, обыкновенный красивый пижон. А может быть, я ошибаюсь, не знаю. Я не знаю! Не знаю!
1: Когда вы видели Таню в последний раз?
0: Подождите. А сейчас? Ведь это надо точно?
1: Хотелось бы.
0: Третью полосу приносит в половине шестого. Да, в половине шестого я зашел в отдел. Таня с кем-то говорила по телефону. Да-да, она еще мне показала рукой. Подожди, мол. Но меня вызвали в секретариат. Заглянул в отдел минут через 40. Ее уже не было.
1: О чем говорила Таня, вы не слышали?
0: Я не имею обыкновения слушать чужие разговоры, простите.
1: Жаль, что не нарушили в тот раз обыкновение.

0: Ну так слушаем вас, Иван Михайлович.
1: Ты, Савельев, дай человеку отдышаться. Присаживайтесь-ка. Пожалуйста, товарищ Демидов.
2: Да мне в парк надо, на пересменку пора. Вот что, Савельев, парень-то, про которого ты спрашивал, сегодня снова ехал со мной тем же рейсом. Да, сел там же на конечной, у гостиницы, достал книжечку из черного чемоданчика и всю дорогу читал.
1: А где вышел?
2: На Цветном, у цирка, как и вчера.
3: Черт возьми, что ж вы его не задержали?
0: Ну, подожди, Стас, не горячись.
2: У нас такого уговора не было. Савельев позвонить в случае чего просил, а я вот приехал.
3: Верно, приехал.
1: Вот что, Савельев, завтра в это же время поедешь вместе с ним.
0: А вы мне, Иван Михайлович, если этот парень войдет, знак из кабины подайте. А,
2: заметано. Ну, я пойду.
0: Пропуск ваш.
2: Спасибо.
1: До свидания. Спасибо вам.
0: До завтра.
2: До свидания. Да, еще забыл сказать, может, это и не важно.
1: Слушаем, слушаем.
2: Сегодня он, этот парень, в сером пальто был.
3: В сером?
2: Да. Но это он, я его сразу узнал.
1: Теперь все?
2: Все вроде. До свидания.
1: До свидания.
3: Все ясно, Владимир Иванович. Надо ехать к Ставицкому и немедленно.
1: Не дергайся, Стас. Не наломать бы дров. Слишком уж гладко все получается. Подумать надо, взвесить.
3: Ох, любите вы, Владимир Иванович, тянуть резину.
0: Стас.
1: Ты, Тихонов, грубый и невыдержанный человек. И молодой. А я старый и деликатный. Кроме того, таких, как ты, у меня 30. И думать я с вами со всеми должен. Притом не торопясь. Кофе пить будешь?
3: Я не хочу.
1: Ну, это как знаешь.
0: А мне налейте.
1: Прошу. Так. При наших исходных данных шансы выйти на убийцу минимальные. Мотив надо искать, мотив. Иначе будешь крутиться, как собака с банкой на хвосте. Хочешь, давай прикинем по вариантам?
3: Давайте.
1: Ну, во-первых, ее могли убить из корысти.
0: По обстановке преступник никак не мог ее ограбить. Люди сзади шли. Да и сумочка Аксенова при ней осталась. На богатое наследство тоже рассчитывать не приходилось.
1: Значит, отпадает. Тогда ревность.
0: Вот это очень возможно. Молодая, красивая.
3: Плюс письмо. Плюс этот Ставицкий. Мне вообще кажется, что мотив скрыт где-то в ее личной жизни.
1: Не исключено. Но пока пошли дальше. Хулиганство, обстоятельства убийства вполне подходят для этой версии. Разгулялся пьянчуга, но ударил ни в чем не повинного человека.
3: Нет, это не хулиган, просто так ткнул шилом. Когда ткнули шилом, история не началась, а закончилась. Там на пустыре у гостиницы «Байкал» поставили точку.
1: Возможно. Теперь, убийство на почве выполнения служебного или общественного долга. Данных для такой версии у нас фактически нет.
3: Нет.
1: Убийство на семейной почве?
0: Отпадает.
1: Отпадает. Остается еще убийство из мести или для сокрытия другого тяжкого преступления. Отбрасывать такой мотив пока рано.
3: Рано.
1: Ну что, весь уголовный кодекс перебрали? Значит, какие оставим направления?
3: Я думаю, в первую очередь надо пройти по ревности и хулиганству. А потом будем думать о мести. Это понятие широкое.
1: Конечно. Слушайте, товарищи. А может быть, она слишком много знала о ком-то? А?
3: Это надо взять на заметку. Но я сейчас поеду к Ставицкому.
1: А почему ты его к себе не вызовешь?
3: Нецелесообразно. Когда я задаю вопросы у него дома, это так, милая беседа. А когда мы мило беседуем на Петровке, это уже допрос. А допрашивать его пока еще рано. Пока надо просто мило с ним побеседовать.
0: Ну, а я поеду в гостиницу «Байкал». Надо с людьми побеседовать.
1: Ну, давайте, собеседники.

0: Здравствуйте. Здравствуйте. Заходите. Заходите, я ждал вас.
1: Меня?
0: Ну, не вас лично. Кого-нибудь из вашей конторы. Вы же из уголовного розыска?
1: Допустим. Капитан Тихонов.
0: Ну, конечно. После того, что случилось, глупо было бы не поговорить со мной.
1: Вот я и решил этой глупости не допускать. Пальто снять позвольте?
0: Да, вот вешу.
1: Меня?
0: Ну, не вас лично. Кого-нибудь из вашей конторы. Вы же из уголовного розыска?
1: Допустим. Капитан Тихонов.
0: Ну, конечно. После того, что случилось, глупо было бы не поговорить со мной.
1: Вот я и...

0: точки над «и». Подозреваете?
1: Не имеем достаточных оснований. А вот серьезно поговорить уже есть о чем.
0: Ага. Допрос в неофициальной обстановке более эффективен, не так ли?
1: Ну, когда как. Может, пригласить в комнату?
0: Ради бога. Прошу. Проходите.
2: Спасибо.
0: Располагайтесь.
1: Благодарю. Вы знаете, Константин Гаврилович, я все-таки рассчитываю на вашу помощь.
0: Все-таки. Вы же подозреваете меня.
1: Убита при непонятных обстоятельствах женщина, которую вы, по нашим сведениям, любили, и на которой хотели жениться, и, говорят, были ею отвергнуты.
0: Говорят.
1: Расскажите, что вы делали во вторник вечером? Ну? Слушаю вас.
0: В театре я был свободен. Позвонил Татьяне в редакцию в 5, может быть, в 5:30.
1: Ну так.
0: Предложил встретиться, поговорить. Таня торопилась. Сказала, что ей надо с кем-то увидеться. Велела позвонить в среду. И я поехал к Сереже Григорьеву.
1: Григорьев, это кто?
0: Мой приятель, тоже актер. Его не оказалось дома. Делать мне было нечего. Решил пойти в кино.
1: В какой кинотеатр?
0: Там, рядом с ним.
1: Как называется?
0: Прогресс.
1: Дальше?
0: Дальше. Зашел на 7-часовой сеанс. Потом поехал в ресторан. Поужинал.
1: Так.
0: И отправился домой спать. Вы удовлетворены?
1: Почти. Вы откуда звонили Тане?
0: Из дому.
1: Вышли вскоре?
0: Да. Минут через 30, наверное.
1: А где живет Григорьев?
0: На Ломоносовском проспекте.
1: Каким транспортом ехали к нему?
0: 4-м троллейбусом.
1: Итак, складываем. 5:30. Вы позвонили Тане. Плюс 30 на сборы. 6. Минут 15 ходьбы до остановки троллейбуса, так? Плюс минут 30 езды. Значит, без 7:15 вы были у Григорьева, так?
0: Так, так, так.
1: Когда вы выходили из своего дома, кто-нибудь из соседей вас видел?
0: Понятия не имею. Я как будто никого не встречал.
1: А дома у Григорьева вас видели?
0: Я же сказал, что его не было дома.
1: Нет, ну может, кто из чад, домочадцев?
0: Нет, никого не было.
1: Ну, хорошо. Идем дальше. Без 5:15 вы в кино. Показывали фильм?
0: Ну, какую-то старую импортную билиберду.
1: Ну, точнее.
0: «Вернись, Беата».
1: Прекрасно. Когда закончился сеанс?
0: Около 9.
1: Что так поздно?
0: Журнал был длинный.
1: Не помните?
0: Помню. Помню, все помню. Хроника, а потом новости, науки и техники.
1: Прямо из кино поехали ужинать?
0: Нет. Была хорошая погода, снежок. Я дошел до метро. Там сел в такси.
1: В каком ресторане ужинали?
0: Дома актеров. Приехал туда в начале 10-го.
1: Какой швейцар дежурил?
0: Какой-то новый, я его не знаю.
1: Ну, ладно. Вы не запомнили, кто из официанток вас обслуживал?
0: Конечно, запомню. Наташа.
1: Наташа.
0: Да, Наташа. Она может подтвердить.
1: Ну, к сожалению, она может подтвердить только то, что вы пришли в ресторан около 10.
0: В начале 10-го.
1: Да, но ведь она не ездила с вами к Сереже Григорьеву и не смотрела? Вернись, Беата.
0: Итак, алиби у меня нет. И о чем это вам говорит?
1: Скажите, вот курточку, эту свою черную, вы когда в последний раз надевали?
0: Неделю назад. Или 10 дней, я не помню. Я же не знал, что предстоит разговор с вами, а то бы я повесил табличку. Ношено тогда-то.
1: Да вы не сердитесь.
0: Посмотрел бы я на вас в моем положении.
1: Вы разошлись с женой?
0: Официально нет.
1: Вы из-за Тани ушли от нее?
0: Нет. Нет, не из-за Тани. Просто наш брак потерял смысл. Совершенно чужие люди. Елена не хочет понять меня до сих пор.
1: Елена Букова, ваша жена?
0: Да.
1: А она знала об отношениях? Ну, о ваших отношениях с Аксеновой?
0: Да.

0: Она хотела, чтобы я прекратил встречи с Таней и вернулся к ней.
1: Аксену это было известно?
0: Нет. То есть, в конце концов, она узнала. Таня получила какое-то письмо. Думаю, это работа Елены. Ну, тут уж врать я больше не мог. И тогда пришел конец всему.
1: Вы это письмо видели?
0: Нет. Таня даже разговаривать со мной не захотела. Но я надеялся, что в среду при встрече все выяснится.
1: Вы почерк своей жены хорошо знаете?
0: Конечно. А что?
1: В сумке Тани мы нашли письмо с угрозами. Она получила его за день до смерти.
0: Ну, это, видимо, не то письмо. То она получила недели за две, еще до командировки.
1: Пожалуйста, посмотрите вот это письмо.
0: Нет, это не ее рука.
1: Ну, вы посмотрите внимательнее.
0: Да что мне смотреть? Что, я почерка жены не знаю, слава богу.
1: Ну, вы прочтите. Прочтите, разверните. Вот.
0: Вы окажетесь очень опасным. Я здесь ни при чем. Я здесь ни при чем, понимаете?
1: Не устраивайте истерику. Ну, пожалуйста,
0: послушайте,
1: не устраивайте.
0: Послушайте, какое вы имеете право? Вы не смеете, слышите? Вы не смеете! Поймите же вы, поймите только. Смерть Тани, крест на мне до конца дней. Вы не смеете думать, что я замешан в этом деле. Слышите, я не убийца, я не мог быть убийцей. Не мог быть убийцей, поймите вы.
1: Успокойтесь. Криком вы ни себе, ни нам не поможете.
0: Кошмар. Господи. Как это все ужасно. Это просто какой-то бессвязный нервный бред. Как в театре абсурда.
1: Да какой уж тут абсурд. Ну ладно, давайте к делу. К письму. Если предположить, что Букова, ваша жена, имела к нему отношение, напрашивается вывод. Вот такое щепетильное дело ваша жена могла доверить только очень близкому человеку, правда? Кто ей настолько близок?
0: Не знаю. Трудно сейчас представить.
1: Ну, подумайте.
0: Кто? Может быть, это Зина Панкова, ее подруга.
1: А чем она занимается, эта Панкова?
0: Актриса. Вместе со мной работает в театре.
1: Панкова. А зовут ее Зинаида...
0: Федоровна.
1: Телефон у нее есть?
0: Да.
1: Наберите, а?
0: Пожалуйста.
1: Алло. Зинаида Федоровна, пожалуйста. А кто говорит со мной? А, соседка. Вы не скажете, где Зинаида Федоровна? В Ленинграде. А когда уехала? А что такое? Что-нибудь случилось? А, мать сильно заболела. Вот оно что. Вы простите, простите еще минуточку. А каким поездом она выехала? Вы случайно не знаете? Да? Во вторник. Благодарю вас. Всего доброго, спасибо. Так, Букова выехала в Ленинград в 10 с чем-то вечера, во вторник. В тот день. Аксенова была убита около 9.
0: Поверьте мне, пожалуйста. Я ничего об этом не знал.
1: Возможно.

0: Вставай, Савельев. Вставай, Савельев, лодырь. Уже поздно.
1: Сон хороший снился.
0: Вставай, тебе говорят. Ишь, развалился на казенных стульях.
1: А я привык по кабинетам спать. Нас же всю ночь на этого Казанцева потратили.
0: Не зря потратили, вычислили все-таки.
1: Слушай, Стас, а у тебя зеркальце есть, а? Видок, наверное, еще тот.
0: Держи.
1: Давай.
0: Давай, живей, приводи себя в порядок.
1: Слушай, Стас, а сколько я проспал, а?
0: Часа полтора верных. Значит так, в 10 ты берешь этого в черной куртке, понял?
1: Ну, понял, понял.
0: Панкову, поехали встречать. Ты вчера проверил?
1: Ну, успокойся, и здесь все в порядке. Должны вот-вот достать прямо с поезда.
0: Значит, все-таки правильно, что мать у нее хроник?
1: Да. Ленинградский уголовный розыск проверял. Гипертония.
2: Привет.
0: Здравствуй, Владимир Иванович.
1: Здравия желаем, товарищ полковник.
2: Сидел я вчера у экспертов.
0: Это которые мудрят с одеждой Аксеновой?
2: Да. Ты знаешь, Тихонов, что такое негативный след?
0: Ну, так.
2: Ну, это, так сказать, след, которого не должно быть.
0: Да.
2: А вот им кажется, что на кофте такой след есть.
1: Не понял.
2: Объясняю. Кофта крупной вязки из синтетической пряжи. В этой кофте нашли отверстие. Провели эксперимент. Шилами разной формы во многих местах прокалывали. И ни разу отверстие в ткани не осталось. Понимаешь, пряжа эта пропускает острие между отдельными нитями. Они просто соскальзывают вдоль иглы шила.
0: Может, оно и не шило вовсе, а острая узкая отвертка?
2: Это ближе. Но нам нужен точный вывод, а не гадания твои, так?
0: Так. Действительно, когда пальто ее протыкали, оставалась дырка. Но пальто из драпа.
2: Может быть, дело в этой самой синтетической ткани? Пусть Савельев сегодня же поедет в лабораторию профессора Левина. Там большие знатоки искусственного волокна. Может, они нам что-нибудь разъяснят?
1: Сделаем, сделаем, Владимир Иванович.
2: Давай.
0: Тихонов слушает. Да, здесь. А что? А, хорошо, передам. Подполковника Шарапова требует в прокуратуру. Третьяченко приглашает.
2: На ковер вызывает. По этому делу. Молодым везде у нас дорога, стружку со стариков снимает. Ну что мне говорить прокурору?
0: Скажите ему, Владимир Иванович, что сегодня мы возьмем этого парня в черной куртке.
1: Обязательно возьмем.
2: А если нет? Мне ведь до пенсии еще целых 3 года. Ну, пока.
1: Дед у вас человек.
0: Дай-ка мне автобиографию Панкова еще раз посмотрю. Да вон у тебя под рукой.
1: На. Кадровичка из театра пришла, вся перепуганная.
0: Перепугаешься. Из личного дела вынула. Ай-яй-яй-яй-яй-яй.
1: Что такое?
0: Ты смотри, а? А почерк-то совершенно одинаковый.
1: Ну, что я говорил?
0: А что ты говорил?
1: А я говорил ревность.
0: Нет, чует сердце не то все это. Записочка «Подлая женщина». Стиль не тот для подобного дела. Понимаешь, нэпом пахнет 20-ми годами.
1: Милый мой, дамы и в 30 веке будут такие сюрпризы выказюливать, что ты...
0: Но ведь шофер автобуса Демидов Ставицкого не опознал.
1: Ну и что?
0: А то, что я этого ждал. У нас, дорогой мой Савельев, теперь вся надежда на пассажира, который так любит кататься в автобусе от места убийства до госцирка. На гражданина Казанцева.
1: Стас, давай в буфет смотаемся, а? Ну, есть же хочется.
0: А что, это мысль. Алло? А, да, давайте я сюда. Ну, вот и перекусили. Панкову доставили. Наверное, уже сидит за дверью. Пригласи. Полчаса потолкуем с ней про любовь, а потом поедешь за Казанцевым.
1: Поесть не дадут.
3: Гражданка Панкова, товарищ капитан.
4: Только учтите, у меня в 12 репетиция.
0: Доброе утро, Зинаида Федоровна.
4: Простите. Здравствуйте.
0: Собственно, длительность разговора зависит от вас. У меня-то всего тут 2-3 вопроса. Вы садитесь, пожалуйста.
4: Благодарю.
0: Ну, приступим. Вот расскажите нам о взаимоотношениях в семье Ставицких.
4: Ставицких? А почему вы, собственно говоря,
0: будьте добры, Зинаида Федоровна, сначала наши вопросы. Так мы вас слушаем. Очень внимательно.
4: Извините, но, знаете, с посторонними так трудно говорить об интимной жизни своих близких. А что, собственно, произошло?
0: Ну, рассказывайте, мы ждем.
4: Ну, с Аленушкой Буковой мы дружим около 15 лет.
0: Вы имеете в виду Елену Николаевну?
4: Ну да, конечно, мы все ее так называем. Ну, это тяжкая драма. Развалилось такое теплое, доброе человеческое гнездо, созданное тонким интеллектом Буковой и высоким артистизмом Ставицкого. Ну, Аленушка надеется еще,
0: что... А чем вы объясняете уход Ставицкого от жены?
4: Ну, наверняка я, конечно, утверждать не могу, но чем, скорее всего, можно совратить с пути истинного интересных женатых мужчин?
3: Как говорят французы, «шерше ля фам».
4: Ну да, да, ищите женщин.
0: А вы не подскажете, где ее искать?
4: Понятия не имею. Это ведь только так, мои догадки.
0: И Букова тоже не знает?
4: Скорее всего, нет. Она бы мне сказала.
0: А, так. Ну, хорошо. Вот, собственно, вопросы к вам и исчерпаны. Видите, наша беседа заняла всего... Ну, всего ничего. Ну, давайте пропуск, я штампик поставлю. На выход.
4: Ну и прекрасно. Я как раз успеваю в театр.
0: О, простите, Зинаида Федоровна, я забыл еще задать один вопрос.
4: Ради бога, пожалуйста.
0: Письма с угрозами Татьяне Аксеновой. Вы зачем писали?
4: Я писала письма? Я вообще не люблю писать письма. Я не знаю. Не знаю никакой Аксеновой.
3: Не знаете? Но ведь это вы нам подсказали, шерше ля фам.
4: Боже мой, уверяю вас, я не имею к этому никакого отношения.
0: Вот что, Зинаида Федоровна, если вы хотите успеть на репетицию, давайте не будем транжирить наше время. Хотя боюсь, что на репетицию вы сегодня все равно не попадете.
4: Это почему?
0: А потому что роль благородной подруги из вашей пьесы вам придется репетировать здесь, со мной.
4: Вы напрасно. Вы напрасно пытаетесь путать меня в эту неприглядную историю. Все эти ваши милицейские... методы, извините, пожалуйста, это...
3: Ну-ка, выбирайте, пожалуйста, выражение, Зинаида Федоровна.
0: Скверную историю вы себя впутали сами. Вот, взгляните. Это что? Это ваша автобиография из личного дела в театре. Это счет за газ из вашей квартиры, заполненный вашей рукой. А вот это письмо, написанное Татьяне Аксеновой.
4: Я ничего не понимаю.
0: А понимать-то нечего. Все бумаги написаны одной рукой.
4: Почерк. Возможно, почерк и похож. Ну и что из этого следует?
0: Это письмо найдено в сумке убитой Татьяны Аксеновой.
4: Что? Убитый.
0: Да-да, убитый. Как раз за час до того, как вы уехали в Ленинград.
4: Боже мой. Боже мой. Ну, я клянусь вам, это случайность. Это ужасное роковое совпадение.
0: Ну, о совпадениях потом. Так это вы писали Аксеновой?
4: Да, я. Но поверьте, ничего подобного. Я в мыслях не имела.
3: Попейте водички, гражданочка.
0: Тебе пора, Савельев.
3: Ага. Я помчался.
0: Вы успокоились, Зинаида Федоровна?
4: Да-да, я сейчас. Сейчас.
0: Ну, продолжим в таком случае. Но учтите, если вы снова будете лгать, то уж сами, как вы писали Тане Аксеновой, поставите себя в весьма опасное положение.
4: Ну, почему? Почему вы так грубо со мной говорите? Вы же воспитанный человек.
0: Вы что-то не очень раздумывали об этике, когда писали Аксеновой письмо с весьма прозрачными угрозами. А человек этот погиб. Так что обойдемся без реверансов. Нам нужна правда.
4: Да-да.
0: Вы намерены говорить только правду?
4: Да.
0: Зачем вы писали письмо?
4: Алена была так... так несчастна. Она надеялась, что если эта женщина оставит Ставицкого в покое... он вернется домой.
0: Вы снова говорите неправду.
4: Ну почему?
0: Ну вы прекрасно знаете, что Таня была не в курсе семейных дел Ставицкого. И специально информировали ее первым письмом. После этого Таня указала Ставицкому на дверь. Поэтому говорить о том, чтобы она оставила его в покое, нелепо, правильно?
4: Ну не знаю, значит, я не так выразилась. Это же не принципиально.
0: Нет, это принципиально. Вы ведь рассчитывали, что, получив письмо с угрозами, Таня испугается и заставит Ставицкого вернуться к Буковой. Так?
4: Ну, может быть и так, может быть и так. Я не знаю, ей-богу, действительно, я действовала из лучших побуждений. Я хотела восстановить семью, но кто мог знать, что это все...
0: Что это кончится убийством?
4: Я не имею никакого отношения к этому. Господи, да неужели вы не понимаете, что это так страшно, убить человека?
0: Боюсь, вы себе не очень хорошо представляете все это. Потому скажите лучше, кто, по-вашему, мог совершить убийство в интересах Буковой?
4: Ну, клянусь, я не знаю.
0: Ну, ладно, допустим. Есть ли у Буковой какой-нибудь мужчина? Ну, как это называется там, поклонник, что ли? Ну, который готов ради нее на все. Ну?
4: Я его видела всего... несколько раз.
0: А что, Букова его скрывает?
4: Нет. От меня нет, но... он мне просто... не понравился.
0: Что так?
4: Ну, как вам объяснить? У него какие-то... скверные манеры, очень... разухабистый, вообще какой-то... отчаянный. И... нетрезвый. Понимаете, он совсем не нашего круга.
2: Можно?
0: Заходите, товарищ подполковник. Разрешите продолжать? Вот Панкова, Зинаида Федоровна.
2: А, понятно. Продолжайте.
0: Так как он выглядит, этот поклонник Буковой?
4: Высокий, худощавый шатен.
0: Как его зовут?
4: Ника. По-моему, Ника или Кока.
0: Никита? Его зовут Никита Казанцев?
4: Наверное. Полного имени я не знаю, но она его звала Ника.
0: Подождите в коридоре. Пройдите в коридор, пожалуйста, гражданка Панкова. Я вас скоро позову.
4: Хорошо.
0: Минут через 10 сможете побеседовать с Никитой Казанцевым
5: парнем в черной куртке с пустыря.
2: Но нашел-таки.
5: Мы его вычислили.
2: Чего-чего-чего?
5: Вычислили, говорю, как Леверье планету Нептун на краешке телефонного диска.
2: Ну-ка, похвались.
5: Методом исключений.
2: Так.
5: Мы с Савельевым наметили зону поиска, исходя из того, что парень в черной куртке ездит из Владыкина с работы. Стали проверять предприятие. Когда где работа кончается, перебрали несколько десятков, время совпадает. Тогда настал черед гостиниц.
2: А там работников 1000-2.
5: Даже больше. А что делать? Ну, узнаем. Дежурные рабочие, электромеханики и радиомастера работают в две смены. В том числе с 12:30 до 20:30.
2: Это уже теплее.
5: Ага. Начали с Байкала, ближе к автобусной остановке. Нашлось там таких дежурных 12 человек. Ровно 12. Кто работает во вторую смену? 6. Скольким из них по 30 лет? 4. Кто длинный? 2. Кто такие? Кто в черной куртке ходит? Где живут? 1 в соседнем доме, и пальто у него коричневое. А радиомастер Никита Александрович Казанцев в Большом Сухаревском переулке, дом 12, квартира 9, рядом с остановкой автобуса Госцирк. И в черной куртке, и с чемоданчиком. Вот так.
2: Молодец. Математик.
3: Доставлен гражданин Казанцев. Можно?
5: Давай.
3: Проходите, Казанцев.
6: Не хватайте руками.
3: Ну-ну-ну, присаживайтесь. Беседовать-то долго придется.
6: Всю жизнь мечтал.
2: Шофер автобуса, который опознал Казанцева, здесь?
3: Так точно, ожидает.
5: Вот так, гражданин Казанцев, Никита Александрович.
2: Что в чемоданчике носите, молодой человек?
6: Не ваше дело, все мое. Вы там ничего не забыли?
2: А чего дерзите?
6: А вы привыкли, что здесь перед вами все сразу в слезы. Только отпустите, ради бога.
2: Ну зачем? Кому бояться нечего, с теми без слез обходится. Так что в чемоданчике-то?
6: Возьмите у прокурора ордер на обыск и смотрите.
2: Постановление. Не ордер называется, а постановление. Взяли. А прокурор и сам, пожалуй, с вами знакомится специально.
6: Ну что ж, ройтесь.
5: Шило!
6: Да это не шило. Это радиоотвертка.
5: Знаю, гражданин Казанцев. Это мы поначалу думали, что шило. Савельев, подготовь для Панкова опознание.
3: Два парня на него, похоже, и ждут. И понятые в коридоре.
5: Ну, пригласи всех сюда. Казанцев, сядьте рядом с молодыми людьми. Поближе. Вот так. Савельев, зови Панкову.
3: Ага.
5: Проходите. Посмотрите внимательно на этих людей, Зинаида Федоровна. Успокойтесь, не волнуйтесь. Вспомните, знаете ли вы кого-нибудь из них?
4: Нет. Я не знаю. Я никого из них не знаю. Никого не знаю, слышите? Его здесь нет! Ники здесь нет наверняка, слышите, нет!

0: могу, Владимир Иванович. Но не могу.
1: Спокойнее, Стас, спокойнее.
0: Не могу спокойнее, ведь все подтверждается, все. И Казанцев это, и по пустырю он шел во вторник. И отвертка у него есть длинная, а он бьется, как лев, и доказывает, что не убивал Аксенову. Что не знает он ни Аксеновой, ни Буковой, вообще ничего не знает. И хотя этого не может быть, я ему верю.
1: Но ведь зовут-то его Ника.
0: То-то и оно, Ника. А Букова объясняла, что ее приятель вовсе зовут Кока. Да и не Кока, в общем, а Коля, Николай Лысых. И в Москве его не было.
1: Проверили?
0: Все точно, в Свердловске он второй месяц. И все разваливается. Все! Хотя вчера я еще был уверен, осталось чуть-чуть и возьмем убийцу. 5 дней топали по фальшивому следу. 5 дней! А где теперь настоящий убийца? Где?
1: Это ты что, меня спрашиваешь?
0: Я даже казнить себя не могу. Факты так выстраивались в логическую схему, что я...
1: Их было слишком много для такого запутанного дела.
0: Ну, не представляю, с чего начинать в понедельник.
1: А в шахматы мы будем играть? Тебе надо отвлечься, хоть немного отключиться от дела. Давай коробку. У тебя сейчас выработался стереотип мышления. В каком-то месте есть прокол, но ты этого не замечаешь и продолжаешь бегать по кругу. Давай беседовать на отвлеченные темы, пить чай, телевизор посмотрим. Что это там показывает? Ну-ка.
0: Да вроде Ромео и Джульетт.
1: А ну-ка, прибавь звук. Если не ошибаюсь, там как раз завязывается драка между Монтекки и Капулетти.
0: Скоро начнут ширять друг друга саблями.
1: Не саблями, темнота, шпагами.
0: Ну, шпагами какая разница?
1: В какой руке?
0: В какой руке? В правой.
1: Играешь белыми. Ну, ходи, ходи. Е2, Е4. Оригинально.
0: Смотрите. Тибальт уже минуты две как пырнул этого Меркусова, да, в шапочке. А тот еще умирает, красиво умирает. Вот вы как думаете, в жизни такое может быть? В сердце воткнули и выдернули шпагу. Может человек ходить после этого? Даже еще рассуждать?
1: Ты, Стас, вульгарный материалист. Это же искусство. Нет, в жизни вряд ли, конечно. Твой ход.
0: Подождите. Все-таки может или нет?
1: Ну, шаг другой может сделать, пожалуй.
0: Но ведь Аксенова сделала после такого ранения не менее 20 шагов. Это же факт.
1: Угу. Нет ничего относительнее абсолютных фактов. А пока тебе шах. Слушаю. Да-да, я. Добрый вечер, Борис Маркович. Так. Так-так. Ткань повреждена не шилом? И не отверткой? Что края? Ясно. Ясно, Борис Маркович. Спасибо большое. Письменное заключение. Хорошо. Еще раз спасибо. Вот это да. Левин звонил. Края отверстия в кофте Аксеновой оплавлены.
0: Оплавлены? Стой. Стойте. Я все понял. Гладкая дырка в кофте. 20 шагов мертвой Тани Аксеновой. Казанцев. Впереди на тропинке. Окна гостиницы. Пуля! Это была...

0: Ну что показала повторная экспертиза? Докладывай по порядку.
1: Так. Я с утра всех на ноги поднял. Обзвонил, обошел. В общем, все обеспечил. Новый эксперт, вы его знаете, профессор Павловский. Буквально через несколько минут нашел пулю.
0: Калибр?
1: Калибр 5,6.
0: Да, 5,6.
1: Вот так, упустили самое дорогое время. Упустили.
0: А ну, конечно, время самый злой наш враг и самый коварный. Да ничего, мы ведь его не зря тратили. Главная версия наша оказалась ошибочной. Жаль. Но и узнали мы за это время много. И это все еще нам пригодится. Давай разберемся, как же все-таки произошла ошибка-то.
1: Понимаете, Владимир Иванович, редкий казус. Это мне профессор разъяснил. Пуля пробила сердце, перикард, соскользнула по ребру и застряла в мышцах. Вот. Вот Павловский прямо пишет. След от пули на ребре эксперт принял за конец раневого канала.
0: Ясно. Окончательно сбила с толку картина происшествия. Шла женщина, ее обогнал парень. После этого она упала. Все ясно. Редко, но бывает и такое. Еще какие выводы Павловский сделал?
1: Два. Во-первых, что смерть наступила мгновенно. Следовательно, больше чем 1-2 шага Таня после выстрела сделать не могла. Во-вторых, стреляли, по-видимому, издалека. Нет характерных следов близкого выстрела, так что Казанцев явно отпадает. Стрелять он мог только в упор. И... Да нет, в общем, все.
0: Не густо.
1: Да очень даже.
0: Ведь через 2 дня дело надо передавать в прокуратуру. Что мы им передадим? Оружие искать надо.
1: Ага.
0: Не агакай, у тебя высшее образование.
1: Нет, я к тому, что я уже проявил инициативу.
0: Излагай.
1: Сначала мы определим направление выстрела.
0: Экспериментально?
1: Так точно. Саша Савельев с ребятами из научно-технического отдела уже там. Они провизируют траекторию полета пули над пустырем. Должны получить место, откуда стреляли.
0: Дай-то бог, как говорится.
1: Я вот только беспокоюсь, не спугнуть бы стрелка этого.
0: Что нет, то нет. Дело не то. Мы ведь розыск сейчас в открытую ведем. Если убийца даже поймет, что мы на правильном пути, он помешать нам не сможет. Он сейчас затаился, на дне где-то лежит. Ну, а если захочет подняться, быстрее на след нас наведет.
1: Хорошо бы.
0: А вот и Савельев.
2: Все. Порядок. Пришел, увидел, победил.
0: А серьезно?
2: А серьезно, вот. Эксперты утверждают, что выстрелить могли только из 3 окон гостиницы.
3: Из каких?
2: Левый блок, 3-й этаж, номера 58, 59 и окно лестничной клетки.
3: Где?
2: Вот они.
0: А кто живет в этих номерах?
2: В номере 58 инженер-строитель из Львова, Козак Лев Алексеевич и главный бухгалтер из города Кромска Лагунов Дмитрий Михайлович. В 59-м номере врач из Кинишмы Александр Павлович Попов с супругой. Все они проживали в своих номерах и в прошлый вторник.
3: А окно на лестнице?
2: Вот с этим пока не ясно.
0: Соображение?
2: Козака и Лагунова еще не видел. Они со своими командировочными радостями-то возвращаются около 5, а с Поповыми разговаривал.
0: Что-нибудь интересное есть?
2: Есть. Варенье. Любите вишневое варенье? Приглашали заходить.
0: А кроме варенья?
2: Он в институт усовершенствования приехал диссертацию защищать, а докторша болеет за него. Так что алиби у них в этот вечер полнейшее.
0: Дальше.
2: Дальше окно на лестнице. Площадка из коридора не просматривается. А лестницей пользуется в основном обслуживающий персонал. По существу ведь это черный ход.
0: Не нравится мне это окно.
3: А стреляные гильзы не пробовали найти?
2: Глухо. Ничего не нашли.
0: Ну что же, Будете пока работать с Козаком и Лагуновым, жильцами 58-го номера. А лестнице еще придется заняться особо.

0: по этажу?
1: Да.
0: Как вас зовут?
1: Гафуровы мы. Звать Ханифа.
0: Скажите, пожалуйста, кто работал на вашем этаже в тот вторник?
1: Я работала. Сутки дежурю, потом трое свободно. Во вторник как раз моя смена была.
0: А кто из жильцов 58-го номера сдавал вечером ключи?
1: Ой, кто запомнит. 40 номеров у меня, да и время не стояло. Неделя прошла.
0: А кто первый вернулся в гостиницу?
1: Лагунов первый вернулся. Очень веселый, всю песню пел. Из театра пришел.
0: А Козак когда пришел?
1: Задремала, я не слышала. Но шибко поздно было. Я часа в 3 задремала.
2: О-о-о. А вы не боитесь, что гостиницу из-под носа украдут, а, Ханифа?
1: Нет, у нас краж не бывает.
2: Удивительно, что не бывает. Скажите, а никто не приходил в этот день к жильцам в 58-й номер?
1: Может, приходил, не видела я. У нас учет сейчас, шибко дел много. Мы только в полночь смотрим, чтобы чужие женщины в номерах не были.
2: Это как вы определяете, свои или чужие?
1: Ну, все непроживающие, это чужие.
2: А, спасибо.
0: Можете идти, товарищ Гафурова. Козака мне из вестибюля позовите.
1: Хорошо. Козак!
3: Я здесь.
1: Ой, проходите.
3: Разрешите?
0: Да, прошу, товарищ Козак.
3: Я все продумал, пока ждал. Я вам объясню, из-за чего произошло убийство.
0: Очень меня обяжете.
3: Вы знаете, не надо быть пророком, чтобы объяснить, из-за чего могли убить молодую интересную женщину. Любовь. Проклятие семьи.
0: Любовь.
3: Ну, конечно, любовь и ревность. Ох, это страшная штука, должен вам заметить. Меня самого чуть не убили из ревности.
2: Да что?
3: Ну, это я вам серьезно говорю. У меня был однажды острый роман в Брянске. Неповторимая дама. Волшебный экстерьер. Ну, я не женился на ней чисто случайно. Когда я уехал из Могилева в Минск...
0: Подождите, вы сказали в Брянске?
3: Да, но ведь мне потом пришлось перевестись в Могилев. И она приезжала ко мне. Эти незабываемые прощания, встречи на вокзале. Я получил тогда строгача с понижением.
0: За прощание на вокзале?
3: Нет, к сожалению, за встречи. А вы улыбаетесь. Зря, зря, товарищ Тихонов. Ваше лицо мне симпатично, поэтому я с вами вот так вот откровенно. Скажу вам тет-а-тету, как мужчина мужчине, сколько я горел из-за женщин. Как горел, боже мой, с дымом и треском. Но я не могу бороться с чувством прекрасного в себе.
0: Что это у вас за книга?
3: Брэдбери.
0: Увлекаетесь фантастикой?
3: Ну, вообще-то, так сказать, ну, как любой культурный человек. То есть, конечно, если есть время... Ну, а английская фантастика мне особенно близка.
0: А вы полагаете, что Брэдбери англичанин?
3: А что, нет? Вы знаете, впрочем, я всегда предисловие читаю потом, чтобы не создалось, так сказать, предвзятое мнение.
0: Так какое же у вас сложилось непредвзятое мнение?
3: Вы знаете, великолепно. Да. Великолепно! Правда, эту книгу я еще не дочитал до конца, потому что совсем недавно достал, так сказать, с большими трудностями. Ну, вы же знаете, что...
0: По-моему, Львов недалеко от Рона.
3: Простите, что вы сказали?
0: Вы же сейчас на Львовщине. Вот я и спросил, сколько от Львова до Рона?
3: От Львова до Рона? Несколько часов. А что?
0: А то, что я хочу узнать, как вы провели вечер прошлого вторника?
3: Вечер прошлого вторника?
0: Да-да, именно вечер прошлого вторника. И подробнее.
3: Значит, вечер прошлого вторника. Так, ну, часов в 5 Я уехал из гостиницы. Значит, затем походил в городе по магазинам. Потом поехал к друзьям в гости.
0: Когда вернулись в гостиницу?
3: Ну, было уже поздно, но на часы я не посмотрел.
0: А кто ваши друзья, где они живут?
3: Ну, это Алешины, они живут на юго-западе.
0: Телефон есть?
3: Знаете, должны скоро установить.
0: Когда вы приехали к ним? И сколько там пробыли?
3: Ну, приехал я к ним около 6, а уехал, в общем, поздновато.
0: Они, наверное, смогут подтвердить, что вы провели у них весь вечер? Пожалейте свой прекрасный галстук, вы его сейчас порвете. Так что насчет Алешиных?
3: Мне бы очень не хотелось, чтобы этот факт у них проверяли.
0: Почему?
3: Ну, понимаете, ваш приход может быть неправильно истолкован.
0: И все же нам придется вместе поехать к Алешиным.
3: Но это невозможно.
0: Это в ваших же интересах.
3: Дело в том, что Алешина сейчас нет дома.
0: А где он?
3: В командировке.
0: Так у кого же вы были тогда?
3: Ну, я же говорю, у Алешиных.
0: Ну, формулируйте точнее.
3: У Алешиной.
0: Так. И все-таки, Лев Алексеевич, я должен вас огорчить. К Алешиной нам придется поехать.
3: Ну, тогда вы убедитесь, что все это ерунда, и сами же потом будете смеяться.
0: Возможно. Но, как говорит мой начальник, хорошо смеется тот, кто смеется... без последствий. Подождите, пожалуйста, в коридоре. Я должен поговорить с вашим соседом по номеру.
3: Так я его позову.
0: Будьте любезны.
4: Дмитрий Михайлович, прошу вас.
5: Иду, иду. Здравствуйте.
0: Добрый день. Присаживайтесь, пожалуйста.
5: Благодарю вас. О, я смотрю, вы тоже фантастикой увлекаетесь. Брэдбери.
0: Почему тоже? А кто еще? Вы?
5: Да нет, это мой сосед по номеру.
0: А, ага. Так это его книга. Он забыл здесь.
5: Ну, так я возьму, передам?
0: Да, не стоит. Мы с ним еще увидимся. Ну, хорошо. Как столица-то, Дмитрий Михайлович? Не устали еще от нашей суматохи?
5: У вас архаическое представление о нынешней периферии.
0: Почему?
5: Ну да. А мы тоже живем, знаете, напряженной, насыщенной жизнью. Вот вы, столичные жители, всегда немного кокетничаете с нами, провинциалами. Ах, у нас такая спешка, такой ритм жизни бешеный. Так что же ритм? К нынешней жизни надо подходить с другими мерками.
0: Да.
5: Да. Вот, мой сосед, глубоко провинциальная личность, а Брэдбери читает. Где на все взять время? У меня, знаете, была на этот приезд намечена целая культурная программа. А за все время в Большой театр один раз вырвался. Вот как раз в тот день, когда вот здесь все это случилось. Ну, конечно, скромничать не буду. На выставке побывал, посмотрел балет «На льду». Но ведь, знаете, раз в год.
0: Да. А спектакль-то хороший был?
5: На льду?
0: Нет, этот, в Большом.
5: Отличный. Князя Игоря давали. Великолепно все это. Знаете, в музыке такая мощь, что после спектакля чувствуешь, вот причастился к великой силе духа. Я бы школьников в обязательном порядке водил на эту оперу.
0: Да. А вам не кажется, что вот исполнители нынче как-то пожиже стали, а? Кто там Кончака-то поет сейчас?
5: Этот, ну, как его...
0: Известный, да, кто?
5: Да, ой.
0: Нестеренко?
5: А?
0: Нестеренко?
5: Да нет.
0: Нет?
5: Нет, как-то иначе. Нет. Ну, смотрю, с фамилией забыл. Черт возьми, память, ну, никуда ж не стала. А, вот сейчас. Я вам сейчас точно скажу. У меня ведь программка есть. Так. Ну, что же это? А, это дворец спорта. Ревью. Так, билет на выставку. Вот. Билет большой. Телеграмма, это не то. Ах, вот. Вот программка. Что тут? Ведерников, ну, конечно, Ведерников. Вот память стала, а? Ну, конечно же, Ведерников. Хороший он певец. Но вот знаете, кто Максима Дармидонтовича Михайлова слышал, то может сказать, что был знаком с половецким ханом лично. И все-таки здорово. Получил большое удовольствие.
2: Дмитрий Михайлович, а когда вы узнали про убийство?
5: Да сразу же. Как пришел я за ключами, времени уже около 11 было. Мне горничная Ханя и рассказала. Минут за 30 до этого увезли тело. А они, все горничные, стояли у окна.
2: Угу. А в город вы уехали задолго до убийства? Ничего тут не замечали?
5: Так я ведь не знаю, когда убили-то. Это мне потом рассказали, что в гостинице шум поднялся уже, когда ее нашли. Около 10, что ли, это было. А мы с Львом Алексеевичем собирались уехать в 17:30.
2: А Лев Алексеевич, ты куда направлялся?
5: Видите ли, я же уже говорил, что мы выехать вместе собирались в 17:30. Угу. Но в 17:05 ему позвонили, и он куда-то заторопился. А мне надо было письмо тут жене написать. Он ждать меня не стал и уехал. Ну, минут через 10-15 уехал и я.
2: Значит, вы запирали номер?
5: Да, конечно.
2: А кому отдали ключ? Из дежурных? Кому?
5: Ну, этого я не помню, нет. А вот вечером я ключ брал у горничной Хани. Точно, потому что именно она и рассказала мне про убийство.
2: Понятно. А когда приехал Козак?
5: Вот это я затрудняюсь сказать. Но наверняка поздно. Я еще помню, дослушал последнее известие по радио, потом почитал часок и заснул.
2: И не слышали, когда вошел Козак?
5: Слышал. Я проснулся на секунду. Он мне еще сказал: тише, тише, все в порядке, свои. Ну и снова заснул.
2: Угу, все в порядке, да?
5: Да.
2: И он вам не показался каким-то взволнованным?
5: Ну, знаете ли, с просонья, да еще в темноте, не скажу. Нет, не скажу.
2: Ну, хорошо. Домой-то скоро собираешься?
5: Да, уже билет заказал. У нас на Орловщине сейчас самая рыбалка идет, подлетная.
2: Ну, хорошо.
5: Хочу успеть.
2: Ну что ж, Дмитрий Михайлович, до свидания, счастливо вам.
5: До свидания. Всего хорошего.
2: Всего доброго.
5: Будете в наших местах. Наезжайте.
2: Спасибо. Два, девять, пять, восемь, два, восемь, четыре. Большой театр? Из милиции, говорят. Да. Сообщите, пожалуйста, какой спектакль шел в прошлый вторник на основной сцене? «Князь Игорь», точно, да? Прекрасно. Заодно уж подскажите, а кто пел партию Кончака? Ведерников? Это хорошо. А замен не было? Нет. Ну, простите, пожалуйста, тогда еще один вопрос. Когда оканчивается спектакль? Отлично. Ну, всего доброго.
6: Привет.
2: Значит так, к Лагунову больше вопросов не имеем.
6: Совсем?
2: Пока.
6: Ясно. Какие будут указания?
2: Поезжай, Сашок, по отделениям вокруг гостиницы. Так, для очистки совести, еще раз просмотри. Самые мелочи.
6: Ну ладно, я пошел.
2: А с Львом Алексеевичем мы сейчас продолжим беседу. Позови его.
6: Угу. Козак!
7: Вот он. Я. Поймите же, товарищ Тихонов, вы ставите меня в дикое положение. И женщин тоже.
2: Да?
7: Да.
2: Слушайте, а почему вы во вторник Лагунова не дождались и ушли из номера?
7: Он писал жене письмо. А я человек моторный, мне ждать кого бы ты и чего бы ты ни было мучительно. Тем более Пуся звонила и...
2: Какая еще Пуся?
7: Ну, та самая, Пуся Алешина.
2: Ах, Пуся. Ну, поехали. Поехали.

0: Какой этаж?
1: 9-й.
2: Лев Алексеевич, в какой-то степени я склонен верить в вашу непричастность.
1: Дорогой товарищ Тихонов, ну я же говорил вам об этом с самого начала, говорил. Ну и зачем нам идти сейчас звонить в эту квартиру, смущать покой и моральное состояние замечательной женщины, а? Ну давайте лучше вернемся и разопьем бутылочку коньяка.
2: Ну нет, к Алешину-то мы все равно пойдем. Но я заинтересован в вашей предельной искренности.
1: Можете на нее рассчитывать.
2: Вот тогда расскажите мне о том, как вы во вторник уезжали из гостиницы.
1: Ну, мы договорились с Лагуновым в 17:30 вместе выехать в город. Он сел писать письмо жене и писал его очень долго, так что мне стало жарко. Ну, и я уехал.
2: И все?
1: Да вроде бы все.

0: Кто там?
1: Пусенька, открой, это я.
0: Ой, ты не один?
1: Да.
0: Ну, львенок, ну как тебе не стыдно? Без предупреждения, мне вас угостить нечем. Только львенок может вот так врасплох привести друзей.
1: Пусенька, это не мой друг. То есть нет, я не так сказал. Друг, конечно, друг. Но видишь ли, у нас такое щекотливое дело.
0: Что ты там лопочешь, львенок? Здравствуйте. Полина Владимировна.
2: Тихонов.
1: Ты помнишь, Пусенька, вот в тот вторник, ну, когда...
2: Минуточку, я из уголовного розыска. Мне нужно знать, где провел вечер и часть ночи прошлого вторника ваш приятель.
1: Понимаешь, Пусенька, он не верит, что я был у тебя.
2: Козак! Когда он пришел к вам? Когда ушел? Видел ли его еще кто-нибудь?
3: Да вы что, да как вам... Я замужняя женщина, инженер-экономист, он навещал нас, но редко и только днем, когда...
1: Пуся.
3: Дома был Борис Михайлович.
2: Это кто?
3: Мой муж.
2: Так когда же к вам пришел Козак?
3: Ко мне лично да. Он никогда не приходил, и вообще последний раз я его видела где-то год тому назад.
1: Как год назад? Пусенька, как год назад? Ведь позавчера...
3: Замолчите, грязный человек, и не впутывайте меня в эти ваши истории.
1: Я тебя впутываю?
2: Одну минуточку. Полина Владимировна, отнеситесь к вашему ответу серьезно. Речь идет об убийстве.
1: Пуся, родная, пойми. Ну ты пойми, убили женщину.
2: Козак!
1: Что же это?
3: Позвольте. Позвольте, товарищ Козак. Причем здесь я? Я вас знать не желаю. Я видела вас только в присутствии супруга. И прошу не марать мое доброе имя.
1: Пусенька, о чем ты говоришь?
3: Он еще спрашивает. Я к вам на работу напишу о вашем недостойном поведении, гражданин Козак.
1: Я гражданин? Товарищ Тихонов, я стал гражданином. А львенок куда делся? Нет, ну что же это такое, господи!
2: Я повторяю свой вопрос, гражданка Алешина. Был ли у вас Козак прошлый вторник вечером?
3: Нет. И еще раз нет.
1: Нет, я...
3: Я не какая-нибудь там... Я жена, я инженер-экономист, и я никогда не думала, что Козак посмеет прикрывать мной и моим домом свои преступления.
1: Нет, я
2: у вас прям... лифтер.
1: Не верю.
2: Лифтер вечером дежурит?
3: А при чем здесь лифтер?
2: Ну, он мог видеть Козак.
1: О, я все понял. Я расскажу про нее подробности.
2: Козак, прекратите.
3: Негодяй.
1: Помолчите, гражданка Алешина. Помолчите. Товарищ Тихонов, вы простите, но если я знаю подробности, то откуда? От мужа? Алешина, признайте.

0: доносами, но если я хоть раз еще услышу от вас слово «любовь», я напишу вашей любимой пятой жене про ваше похождение.
1: Не буду. Нет, и все-таки это невероятно.

0: Здорово, Стас.
1: Савельев.
2: Слушай, я винтовку нашел. Похоже, что ту самую. И пацана привез.
1: Подожди. Какого пацана?
2: Слушай ты, патрульный милиционер Котов парнишку с винтарем задержал. И что самое интересное, его мать...
1: Кто?
2: Свидетельница наша, Ханифа Гафурова. Ну та, что дежурила в день убийства.
1: Ну так давай его сюда.
0: Эй, Муртаза, заходи.
3: Муртаза, что ты...
1: Че ты ревешь-то? Первый раз в милиции, что ли? Ну, хватит, что ли? А ты где это фокусом таким научился?
4: Нигде.
1: Нигде. Вижу, глаза не плачут. Ну-ка, рассказывай все по порядку.
4: Я мужу все рассказал.
1: Ну, а теперь мне и расскажи.
4: Значит, было так. Вчера ночью...
1: Подожди. Было так. Вот не торопись, не чисти.
4: Ну, снег вчера выпал.
1: Не записать выпал. Надо.
4: Ночью. Так. Иду я утром в школу.
1: Да.
4: Там, вижу, машина снегоочистительная едет. Ну, угу. Такая, знаете, снег клешнями загребает.
1: А, знаю.
2: Знаем, давай.
4: Ну вот, я, конечно, постоял там, посмотрел. Проехала машина, и снег там по краю, как ножом обрезали.
1: Угу.
4: Гляжу, какая-то палка торчит. Вытащил я ее, гляжу, винтовка.
1: Так.
4: Вот жалко, только дуло было одно, без приклада. Побежал домой, взял доску, там обстрогал, прилазил к дулу.
1: К стволу?
4: Ага, к стволу. Все хорошо получилось. Ну, я решил попробовать, как она стреляет.
2: Муртаза, слушай, а патроны-то ты где взял, а?
4: Ну, были у меня. Я еще летом у Сережки Баранова за перочинный ножик выменял.
1: И где стрелял?
4: Во дворе стрелял, за домом. Бабахнул я разик по вороне.
2: Ну и как, попал?
4: Не, сначала промазал.
2: А потом?
4: Потом попал.
1: В кого?
4: Ну, в кого? В ворону. Ну, как раз в развилке на клёне сидела.
1: Ну, хорошо, а потом?
4: Потом все, похоронил ворону и начал по мишеням палить.
2: Вот тут его патрульный и застукал.
1: Ладно. Кто твои родители, Муртаза?
4: Отец работает в нашем доме дворником, а мать горничная в Байкале.
1: Ее зовут как? Ханифа?
4: Да, откуда вы знаете?
1: Да уж знаю. Слушай, ты ходишь к матери на работу?
4: Иногда хожу, денег накину или еще чего.
1: Ясно. Значит, так, смотри. Прошлый вторник. Не этот, а прошлый.
4: Mm-hmm.
1: Ты к ней заходил? Был у нее?
4: Не помню. Кажется, был там до кино.
1: Ясно.

0: Ну что, выяснили с пацаном? Неужели он?
1: Трудно сказать, Владимир Иванович. Он настаивает, что стрелял позавчера первый раз.
2: При всех условиях надо знать, чья винтовка. Если Муртаза не врет, что стрелял позавчера, тогда только лишь владелец поможет нам в этом деле разобраться. По картотеке проверили?
1: Насквозь. Этой винтовки на учете нет и не было. Но по номеру мне на оружейном заводе установили, что винтовку купил Брянский спортивный клуб. Запросил Брянск.
2: И что?
1: Из клуба винтовку украли.
2: Давно?
1: Месяца два назад.
2: И все?
1: Нет, не все. Воришку потом поймали. Пьяница по фамилии Плечун. Но за день до ареста он ухитрился продать винтовку.
2: Кому?
1: Вот то-то и оно. Неизвестно.

0: известному человеку на рынке.
1: А приметы опознать его плечом сможет?
0: Да говорит, что сможет, но ведь покупателя нет. Не нашли его.
1: Да, без этого мы Муртазу, если он врет, ни в чем не улечим. Слушай, Стас, собери фотографии всех наших фигурантов по делу и отправь-ка их фототелеграфом в колонию. Ну, где сидит этот самый Плечун? Ну, вдруг он опознает кого?
0: Хорошо, сегодня же организую. Все-таки глупо получается. Похоже, Владимир Иванович розыск описал восьмерку и вернулся к началу. Вот смотрите, все, кого мы подозревали, Панкова, Казанцев, Ставицкий, явно невиновны. Старые версии, гостиничные жильцы, Попов, Лагунов и Козак тоже исчерпаны. Дальше искать негде.
1: Тем не менее, убийца следы оставил. Мы просто пока не видим их. Бродим вокруг да около.
0: Ай. Таня. Я думаю, перед смертью она, наверное, уже все знала. Или догадывалась, что ее хотят убить. Таня Аксенова. А может быть и нет. Она ведь не ребенок, наверняка бы заявила. Может быть, один из многих людей, с которыми я за эти дни разговаривал и брал ее на мушку. Она шла спокойно и не знала. Вот я все время думаю о том, как мне придется ехать к матери Аксеновой и докладывать. Следствие приостановлено из-за нерозыска преступника.
1: Работать надо.
0: Вот если бы можно было поговорить с Таней...
1: Погоди-ка, Стас. У меня, ты знаешь, есть одно соображение.
0: Слушаю.
1: Давай условимся, что преступник или какие-то следы попали в круг твоего поиска. Но ты проскочил мимо них. Как?
0: Так, ну, могут быть только две причины. Или абсолютная маскировка... Или меня подвела проклятая заданность восприятия.
1: Это как понимать?
0: Да так, что я, как, впрочем, и большинство людей, многое сразу воспринимаю как неоспоримый и безусловный факт.
1: Наверное, это. Согласен. Ну, а из вещественных доказательств ты все посмотрел?
0: Все. Даже я студенческую зачетку там иногда пишут адреса и телефоны.
1: Ты абсолютно уверен, что просмотрел все?
0: Да.
1: А это что у нас?
0: Это документы и отчет по ее командировке в Ровно.
1: Давай еще раз поглядим. Одна голова хорошо, две лучше. Удостоверение?
0: Так, штемпель. Прибыла, убыла?
1: Убыла.
0: Железнодорожные билеты.
1: Билеты...
0: Я последний блокнот я все время перечитывал. Здесь вот несколько раз попадается одна и та же фамилия. Хижняк. Инициалы АФ. В Москве проверил, даже Ровно запросил. Ответ один. Сугубо положительные люди.
1: Тихонов. Я тебя очень уважаю и ценю. Но послушай меня, тертого сыщика. Если ошибся... Умей начать с самого начала и подробнее, в 100 раз подробнее. Это что такое?
0: Ну, билет железнодорожный. Ровно Москва. Обратный.
1: А это что за дырочки? Билетик-то компостировался? Где-то она с поезда сходила? Зачем? Где?
0: Батя, а ведь вы гений, а?
1: Я старый, Стас. Поэтому я Савельева на вокзал послал. Пусть выяснит. А насчет этого хижняка ты верно действовал. И все же надо его еще раз проверить. Подробнее.
2: Тихонов, Владимир Иванович, у тебя...
1: Да-да, здесь я.
2: Значит так, Владимир Иванович, билет был выдан станции Ровно на фирменный скорый поезд, который прибыл в Брянск 13 февраля в 16:20.
1: Куда, в Брянск?
2: Да, на вокзале билет прокомпостировали. Через 4 часа 45 минут владелец сел на следующий поезд и прибыл в Москву 14-го в 8 утра.
1: Значит, Брянск. Не зря она заезжала в Брянск. Винтовочку эту украли в Брянске же?
0: Да.
1: Нет, не зря, Стас. И убили ее вскоре после возвращения оттуда. А?
0: Да.
1: Так. Выезжай, Стас.
0: В Брянск?
1: Нет, в Ровно. Она же в Ровно ездила. А вот оттуда проследи ее обратный путь.

0: Так это вы, товарищ Хижняк?
1: Да. Вы проходите, проходите.
0: Спасибо. Ну, здравствуйте, Анна Федоровна.
1: Здравствуйте.
0: Я, признаюсь, с трудом разыскал вас.
1: Это почему же?
0: Да я, извините, ради бога, думал, что вы мужчина. Правда. Хорошо, что здесь в Ровно вы такой вот известный человек, и не только на работе, на своем комбинате.
1: Да вы заходите, заходите.
0: Спасибо.
1: Вы извините, у меня не очень убрано. Я только сегодня приехала. У сына побывала в гостях. А вы?
0: А я, Анна Федоровна, я из московского уголовного розыска. Тихонов моя фамилия.
1: Из уголовного розыска?
0: Да. К вам приезжала журналистка из Москвы.
1: Аксенова Танечка?
0: Да-да. Значит, вам приходилось с ней встречаться?
1: Конечно, конечно. Так вы по этому делу?
0: Да.
1: Что-нибудь удалось узнать?
0: Видите ли, Анна Федоровна, если не возражаете, я бы хотел сначала выслушать вас. Расскажите мне все. Угу. Понимаете, с самого начала.
1: Конечно. Конечно, ради бога. Дня за три до приезда Тани к нам на комбинат я случайно увидела газету.
0: Угу.
1: Там было фото. Участники какого-то совещания в Брянске. И среди них он. Я прям глазам своим не поверила. А что делать, я не знаю. Ведь и не расскажешь никому так сразу.
0: Ну да.
1: А Таня такой человек душевный, ей я и рассказала. Она подумала, говорит, молчать нельзя. Да я-то не уверена, он или, может, ошиблась я. Ведь столько лет прошло.
0: Понятно.
1: На снимке в галстуке облысевший. А раньше галстуков не носил. Вот она и взялась проверить. Танюша, значит, она к вам обратилась?
0: Нет, это не так, понимаете? Привело меня к вам печальное событие.
1: Что? Что случилось?
0: Вот уже 11 дней. Да, 11 дней назад Таня погибла.

0: Входите, не заперто.
1: Здравствуйте. Хозяин дома?
0: Заходите, скоро придет. Суббота сегодня, он в баню пораньше пошел. А я жена его, Нина Степановна. А вы кто будете?
1: Тихонов моя фамилия. Я из Москвы.
0: Позавтракать хотите или самого подождете?
1: Спасибо, подожду. Я завтракал.
0: Ну, подождите, присаживайтесь вот на диванчик.
1: Спасибо.
0: Вы по делу?
1: Ага. Корреспондент я.
0: Ну да. О, к нему уже одна корреспондентша приезжала, из Москвы тоже. Не застал, только в районе был. Смотри, знатен стал сам-то.
1: Она из нашей газеты. С вами разговаривала?
0: Да. Проговорили мы часа три. Не дождалась. Записку оставила и уехала. Расстроенная.
1: Расстроенная?
0: Да.
1: А что?
0: Так ведь женское сердце кто поймет? Отец ее в этих местах погиб в войну. Интересовалась все фотографиями. Да разве найдешь чего? Сколько лет прошло? Да. Чайку, может, хотите?
1: Спасибо. Фотографиями-то и я интересуюсь.
0: Чудные вы все корреспонденты. А она с расстройства даже книжку свою забыла.
1: Какую книжку?
0: Да вы не подумайте, не думайте. Сам-то потом отвез ей. Так удобно получилось. Из района приехал, и сразу мы командировку в Москву. На следующий день утром вслед за ней и поехал.
1: А как книжка называлась?
0: Да я не знаю. Фантастика, что ли?
1: Фантастика?
0: Да.
1: Не Брэдбери?
0: А, во-во, похоже. А что смешного-то?
1: Да нет, простите, это я так вспомнил хвостуна одного.
0: Ой, коленка у меня болит, холода. Последние морозы самые жестокие. Сам тоже, как рассказала о ней, расстроился, что не застала. Да знамо дело, всем разговоры приятные вокруг себя слышать охота. Да и работяга он. Ой, вот и он сам.
2: Нина! А? Слышь, где ты там, Нина?
1: Стойте на месте.
0: Почему?
2: Нина, где ты?
1: Заходите, заходите. Я вас уже давно дожидаюсь.
2: Товарищ Тихонов?
1: Руки вверх, Ярыгин. Сержант, ко мне!
3: Без глупостей, но...
1: Я за вами почти две недели не для того гоняю, чтобы сейчас дурака валять.
3: Не ожидали, а вот пришлось побеспокоить.
0: Господи, святые угодники!
1: Нина Степановна, ну-ка пройдите на кухню. Мы с вашим супругом побеседуем. Стул ему дай.
3: Есть.
1: Садитесь. Ну что, Ярыгин, здесь будем говорить?
2: Лагуновья. Лагунова, не Ярыгин. Это какое-то ужасное недоразумение.
1: В вашей бандитской профессии нельзя ошибаться, а вы сделали много ошибок.
2: Как вам не совестно, товарищ Тихонов? Это же возмутительно, что вы говорите. Меня уважает общественность. Меня многие знают на Орловщине и не дадут в обиду.
1: Сядьте, посади его. Сядьте.
2: Садись, спокойно.
1: На Орловщине. Вы, между прочим, слишком настойчиво акцентировали тогда в гостинице наше внимание на том, что город Кромск в Орловской области. Это точно, однако, расположен гораздо ближе к Брянску. Час на автобусе. Это, кстати, одна из ваших ошибок.
4: Здравствуйте, товарищ Попаков.
1: Здравствуйте, Владимир Иванович.
5: Здравствуйте, товарищи.
2: Надеюсь, вы руководящий работник управления, товарищ подполковник. Я направлю жалобу на имя министра внутренних дел и в президиум Верховного Совета. Акт позорного беззакония в отношении меня так безнаказанно оставаться не может.
6: Тихонов, а почему наручники на него не надели?
2: Это что же такое, а? Я заявляю протест. Вы не имеете права без доказательств.
6: Вот это верно. Расскажем и про доказательства.
1: А вы, Ярыгин, ни в чем добровольно признаться не хотите?
2: Моя фамилия Лагунов. И в чем мне признаваться? В работе на благо народа В том, что не жалею себя. Ну в чем?
4: Спокойнее, спокойнее, гражданин.
5: Посмотрите-ка фото. Вот этого джентльмена. Вы не знаете, Ерыгин?
2: Увы, не узнаю.
5: Плечун его фамилия. И он вас отлично знает.
2: Откуда?
1: Так вы же у него в Брянске винтовочку краденую купили. Он опознал вас без колебаний.
2: Какая чушь! У меня дома два прекрасных ружья. Зачем мне надо было покупать краденое оружие? Ну, если вы верите какому-то жулику, который ворует оружие, тогда можно договориться, черт знает до чего.
5: Между прочим, это довод Тихонов. Мало ли что, какой воришка может на честного человека наклепать. А нам потом расхлебывай, извинений приноси.
2: Да уж, без извинений, надеюсь, вам не обойтись. Ну-ка, и так, позвольте и мне, товарищи, задать вам свои вопросы. Супротив, так сказать, ваших доказательств. Я краток буду. Я буду, так сказать, суммировать. У вас есть винтовка, из которой, как вы полагаете, я выстрелил в несчастного. Но возникает вопрос. Как же можно из окошка в гостинице стрелять, сидя в это время в ложе бенуара? Да-да, в театре, в большом, в кресле номер 4. И вы, дорогой товарищ Тихонов, прекрасно это знаете, а? Что ж получается? Не лепится получается, товарищи дорогие. На несуразность эту, как вы ответите?
5: А вы не сидели в ложе бенуара? Вы как вышли из гостиницы, засунули ствол винтовки в сугроб, приклад в другом месте бросили, а сами в такси в Большой театр. Полчаса ждали, пока кончится, а потом у выхода попросили у кого-то билет, программку, а уж в гостинице, вернувшись, постарались у горничной на глазах помелькать. Даже арию пели «Вот дайте, дайте мне свободу». То-то она так охотно подтвердила ваше алиби.
2: Ну, все это пока домыслы. А факты?
1: Есть и факты. В разговоре со мной вы осторожно и ловко намекнули на Козыка. А потом успокоились окончательно. Правда, здесь вам здорово помог сам Козык. Своей дурацкой хвастливостью он чуть не сбил меня с толку, когда наврал, что книга Брэдбери принадлежит ему. К сожалению, я поздновато сообразил, что он просто хотел показать свою интеллигентность.
2: Ну, позвольте, позвольте, позвольте. Где же факты? Вот вы считаете, что в журналистку выстрелил я, поскольку меня опознал жулик, который продал винтовку в Брянске на базаре. Кому? Человеку, похожему на меня, то есть без бороды и усов, с обоими глазами, ни на костылях, ничем вроде бы не выделяющемуся. Да вас же засмеют, если вы такие доказательства выдвинете. Засмеют и накажут. Потому как спросят, зачем Лагунову, человеку женатому, пожилому, тихому, стрелять в красавицу-журналистку, столичную дамочку? Ну что вы на это ответите?
1: Я? Я ничего. А вот она. Товарищ Кижняк.
0: Здравствуйте.
1: Он?
0: Он. Он, зверюга. Он был когда-то моим мужем. Только его фамилия была Ерыгин. Это он предал наш отряд фашистам. Он вместе с гестаповцами расстреливал нас в Долбунове под Ровно. Полицай проклятый. Я одна осталась жива. Меня одну выкопали из могилы. В эти дни партизаны нагрянули в Сдолбунов, комендатуру сожгли. И всех фашистов и полицаев перебили. Я думала, и его вместе с ними. перед приездом Тани увидела его портрет в районной газете. И раз он убил ее, значит, она его разоблачила. Не могу я видеть его. Ненавижу.
5: Ну как, Ярыгин? Убедительно? Может быть, вы теперь захотите нам что-нибудь сказать?
2: Скажу. Скажу, что мало. Мало вас стрелял. Ух, если бы я мог, я
5: не
2: бы...
5: Не сможешь! Не сможешь, гад! Отстрелялся. Сержант!
7: Есть.
5: Отправляйте арестованного.
7: Давайте, Ярыгин. Не задерживайтесь.

0: Владимир Иванович.
1: Я рад, Стас, что тебе это удалось. Ты помнишь, как говорил когда-то? Если бы можно было начать жизнь сначала...
0: Помню. Никогда бы я не стал тем, что я есть.
1: Ну что, хочется начинать жизнь сначала?
0: Пожалуй, нет. Нет, не хочется. Потому что если ты начинаешь новую жизнь, то куда же девается старая? Если ты стал новым, ты где-то похоронил себя старого? Нет. Нет. Не хочу.

слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

0: Дорогие друзья, я расскажу вам историю, где много забавного, где много смысла явного и неявного. Прошу вас, не упускайте главного. В нашей округе был мельник. Он умер такого-то года, такого-то дня. Старшему сыну он оставил мельницу, среднему осла, а младшему сущую безделицу, меня. Я кот.
1: Мне в жизни никогда не везет. Кот. Ну какая от кота польза?
0: Хозяин, не беспокойся. Думай о добре и не думай о худе. Я тебя выведу в люди. Я сошью ботфорты, шляпу куплю.

Не грусти, хозяин, не пропадем мы.

И я решил отправиться в королевский замок, потому что у меня возник план. Какой? Пока не скажу, ведь не все умеют держать язык за зубами. В этом замке живет король Бубей II. Говорят, что он не богат. У него истинно королевский аппетит. Поэтому он часто грустит. Вот и сейчас он сидит, тоскуя, и поет песенку. Послушайте, какую. Ах, у нас, королей, дело плохо. Где достать 100 рублей, вот эпоха. Где бы денег набрать?

Герольдов, курьеров, писцов, секретарей. Плохо-плохо дело у нас, королей. О, плохо дело. Я их всех не люблю, ненавижу. Но нельзя королю без престижу.

0: бургеров, солдат и лекарей, герольдов, курьеров, писцов, секретарей. Плохо, плохо дело у нас, королей. Ох, плохо дело, эй, главный повар, готов ли обед?
1: Ваше Величество, продуктов нет. В королевских подвалах остался один бульонный кубик и одна картофельная котлета.
2: Меня погубит такая диета.
0: Бедная моя дочь. В ее годы нужны жиры, белки и углеводы.
2: И витамины. Я же расту, я же хорошею.
3: Ваше Величество, к вам просится кот в сапогах.
0: Гоните его в шею.
3: Государь, он принес вам кролика от маркиза Карабаса.
2: Я обожаю кроличье мясо.
0: Немедленно впустите кота, не то он обидится и уйдет. Здравствуйте, господин кот.
4: Государь, мой хозяин, маркиз Карабас, прислал вам в подарок этого кролика.
0: Спасибо, спасибо. Не будь я король, это не кролик, а целый кроль.
1: Мы его нашпигуем, поджарим с лучком, сделаем соусок с чесночком, а потроха пойдут для рассолика.
0: Не забудь мне поджарить антрекот.
2: Как вас зовут, господин кот?
4: О, прекраснейшая из принцесс! Меня зовут Кот в сапогах, сокращенно КС. Можете, как мой маркиз, звать меня просто Кис-Кис.
2: Я хотела бы вас погладить. Вы не будете кусаться?
4: Можете не опасаться. Я даже помурлычу. Мур-мур-мур.
0: Давно не встречал таких благородных натур. Ах, если бы люди достигали такой нравственной красоты, как коты. Может быть, выпьете вина, дорогой КС?
4: Благодарю. Я не пью и не курю. Ну что ж, король произвел на меня хорошее впечатление. Он очень вежливый человек и принял меня довольно любезно. Правда, тут помог кролик. Вероятно, я нашел верный путь к королевскому сердцу. Надо почаще приходить к королю с какой-нибудь дичью. Я в засаду залягу, куропатку словлю, отнесу куропатку господину королю. Трам-парам-парам-парам. Чтобы успеха достичь, надо мелкую дичь подносить крупным особам.
0: Заходите, заходите, любезный кот. Вы у нас не были около недели.
4: В самом деле, Ваше Величество, в самом деле, маркизу Карабасу на охоте не везет. Либо его угодья оскудели, либо куропатки настолько поумнели, что не дают бить себя в лед.
0: Да, время у нас такое. Никто не хочет в жаркое. Нету настоящего порядку.
4: примите от маркиза эту куропатку.
0: Послушайте, кот, вы чрезвычайно умны. Как вы думаете, что я могу сделать для своей страны? Какие-нибудь там реформы или нововведения, чтобы, наконец, окончилось оскудение?
4: Я думаю, вам полезно объехать свои владения.
0: Я очень ценю ваше мнение.
1: Позвать ко мне главного кучера.
4: До свидания, ваше величество.
0: Всего наилучшего.
4: Дело, кажется, идет на лад. Теперь надо бы сообщить мой план моему хозяину Карабасу. Однако не все умеют держать язык за зубами. Карабасу я скажу пока только то, что ему следует знать. Какой он лентяй. Я сбиваю с ног, чтобы ему помочь, а он спит. Он даже и днем спит. Хозяин довольно спать.
5: Ох, кот, опять. Ты будешь меня без толку. Наверное, отнес королю какую-нибудь перепелку, и король ее съел. В общем, ты мне надоел.
4: Хозяин, завтра король поедет по своей стране.
5: А какое дело мне?
4: Вы должны залезть в речку.
5: Ну?
4: И кричать: «Тону! Тону!»
5: Ну?
4: Остальное моя забота.
5: Ой, ладно. Если тебе охота, я завтра буду вопить: «Тону, тону!» А сейчас отгоняй мух, я сосну.
6: В рейтан запрягли королевских коней, поехал король, поддержали своей. А утром труль

0: Дочь моя, это наше королевство.
1: Прелестно.
0: Это, так сказать, поля, а это, так сказать, луга, а это напротив того река.
1: Стоило ли выезжать из-за такого пустяка?
0: Неужели тебе не нравится этот чудесный вид?
1: Послушайте, там кто-то вопит.
2: Тону! Тону! Тону!
0: Нас это не касается. Сам тонет, пускай сам и спасается.
2: Тону! Тону!
1: А вдруг это тонет рыбак? Мы его спасем, а он нам даст рыбки на уху.
0: Уху-ху. Уха. Уха-ха. Слуги, немедленно спасите этого рыбака. Река не глубока.
3: Тягай!
4: Тягай! Заплывай!
3: Заплывай!
4: Давай!
3: Давай!
4: Поддавай!
3: Поддавай!
4: Раз, два, взяли!
3: Раз, два, дружно! Пошли! Пошли! Спасли! Спасли!
0: Вас. Кого это я спас? Кто вы такой?
5: Ваше Величество, я как Карабас.
0: Маркиз! Прошу пожаловать в нашу карету.
5: В эту? Но я, Ваше Величество, прямо из воды.
0: Действительно, маркиз, вы совершенно без одежды. Так что же, церемонимейстер, отдай-ка маркизу свой кафтан на шелку, а сам числись в отпуску.
5: Спасибо, Ваше Величество. Здравствуйте, Ваше Высочество.
1: Садитесь, маркиз, вы скрасите наше одиночество.
6: Вот едет в карете маркиз с королем, беседует мирно о том и о сём.

0: Задавлю! Эй, люди! Здравствуйте! Вы что тут делаете?
1: Косим!
0: А я к вам по делу.
1: Милости просим!
0: Дело важное, чрезвычайное, тайное. Кто проболтается, не оберется бед. Понятно?
1: Нет.
0: Разъясняю. Скоро сюда прибудет король Бубей в сопровождении друзей. Он задаст вам вопрос, а вы должны дать правильный ответ. Понятно?
1: Нет.
0: Разъясняю. Если не скажете, что это лук маркиза Карабаса, я вас всех отправлю на мясо.
2: Что вы, господин Кот?
3: Скажем, как надо.
1: Мы смирны.

0: вы косите лужайку? Как зовут вашего хозяина или хозяйку?
1: Маркиз Карабас.
2: У вас прекрасный луг?
0: Да, мой друг. Здесь растет много превосходного сена.
3: Несомненно.
4: Король из окна на округу глядит, а кот впереди по дороге бежит. Улюлю, задавлю! Улюлю, задавлю!
5: Эй, жнецы, у меня к вам дело государственного значения.
6: Наше почтение!
5: Если не исполните, не оберетесь бед. Понятно?
6: Нет!
5: Разъясняю. Сюда едет король Бубей в сопровождении друзей. Если не скажете королю, что это нивы маркиза Карабаса, я вас всех застрелю и отправлю на колбасы.
0: Что вы, господин кот?
7: Такого никто не захочет.
8: Скажем так, что комар носа не подточит.

0: Жнецы и жнецы. Чьи это поля, кукурузы или пшеницы?
1: Маркиза Карабаса, господин король!
0: Давненько я не видал столь прекрасного урожая.
2: Не возражаю.
3: Скажите, маркиз, где ваш прекрасный кот?
2: А кто его разберет? Трудно сказать наперед, какая ему в голову взбредет блажь.
3: А вон тот замок тоже ваш?
2: Смотря в каком смысле.
3: Ах, какие интересные мысли.
4: Конечно, тот замок на горе вовсе не наш. В нем живет волшебник, великан. Он людоед, но людей не ест. Он и есть хозяин всех окрестных мест. И может получиться осечка. Ведь все эти поля и луга принадлежат великану.

0: Кто-то ко мне идет.
1: Это я, кот.
0: Ну что ж, если люди не хотят со мной знаться, коты для компании тоже годятся.
1: Господин волшебник, путешествуя для завершения обучения, не мог, проезжая мимо и понимая ваше значение, не засвидетельствовать свое почтение.
0: Надеюсь, что вы откушаете со мной.
1: С удовольствием. Знакомясь с вашей страной, наслышан о вашей способности превращаться в любого зверя или птицу.
0: Это верно. Мне ничего не стоит превратиться. Глядите, я превращаюсь в льва. Понятно? Это, мой друг, простейший трюк. Слезайте. Какого дьявола вы влезли на шкаф?
1: Оказывается, один мой приятель был прав.
0: В чем он был прав?
1: Он сказал, что вы маг, а не волшебник.
0: Что это значит? Да не тритесь вы у дверей.
1: Маги превращаются в больших зверей, а в малых зверей превращаются только волшебники. Говорят, что это труднее. Я читал в каком-то учебнике.
0: Чепуха. Ерунда. Хотите, я стану совсем маленьким?
1: Да.
0: Хотите, я буду стриж или чиж?
1: А вы не можете превратиться в мышь?
0: Элементар.

0: Довольно! Ты мне надоела.
1: Что вы со мной делаете?
0: Я тебя съел. Так вот, молчишь, молчишь. Но нельзя сдержаться, когда безобразничает мышь.
2: Колеса свистят, и рессоры скрипят, и щелкает кучер, и трубы трубят.

0: Добро пожаловать, Ваше Величество, в замок маркиза Карабаса.
1: Замок высокого класса. Простите, а где здесь обеденный зал?
0: Маркиз приказал накрыть ужин для вас и вашей свиты.
1: Но мы, так сказать, сыты.
2: Откушайте, Ваше Величество, прошу вас.
1: Но, дорогой Карабас...
2: Без всяких «но».
3: Подать к столу мое лучшее вино!
0: Музыканты! Маркиз Карабас приказал играть королевский вальс.

0: Я действовал по велению долга.
1: Господин кот, я хочу танцевать с вами.
0: Не могу отказать даме.
2: Да, дочь моя, потанцуй, а мы с маркизом поговорим. Тарам-тирим, тарам-тирим, тарам-тирим, тарам-тирим.

0: Танцуйте в такт, танцуйте в такт, не мудрствуя лукаво.
1: То так, то сяк, то так, то сяк, налево и направо.
0: Для всех, для нас.
1: Для всех, для вас.
0: Игра.

0: слугам?
1: Будьте другом. Давайте встретимся вечером в саду.
0: Лучше на крыше.
1: О, я упаду.
0: Это совершенно...

0: Маркиз, я доволен своим пребыванием, вашим вниманием и, так сказать, питанием. Если вы хотите жениться, не возьмете ли вы в жены мою дочь?
1: Я не прочь.
0: Честное королевское слово.
1: Не ожидал такого улова. Кот мой действительно ловок. Надо будет подарить ему несколько мышеловок.
0: Дочь моя, хоть ты еще...
1: Не возьмешь ли вы в жены мою дочь? Я не прочь.
0: Честное королевское слово.
1: Не ожидал такого улова. Кот мой действительно ловок. Надо будет подарить ему несколько мышеловок.
0: Дочь моя!

0: папины интересы. Кот не может быть мужем принцессы. Подумайся, будь паинька.
1: Ну хорошо, я подумаю, папенька.
2: Наконец-то окончился этот неимоверно длинный день. И, кажется, окончился благополучно. Как приятно, однако, после стольких трудов провести время на крыше. Это я называю культурный отдых.

0: я обманула папу и залезла сюда через слуховое окно. Ой, как здесь темно.
1: Привыкните, привыкните. Угодно ли вам присесть?
0: Кот, я хочу оказать вам честь. Я разрешаю вам на мне жениться.
1: Кто вы? Этого не может случиться. Я женат. У меня характер дурной. Я больной. И вообще не хочу, чтобы вы были моей женой.
0: Ах, так? Что я слышу? Вы отказываетесь от принцессы и заставляете ее лезть на крышу? Какой-то мелкий кот отверг королевскую дочь. Я теперь буду плакать всю ночь.
2: Принцесса, почему вы плачете? Вам помочь? Кто вас обидел?
0: Ваш отвратительный кот!
2: Это ему не пройдет. Он посмел вас обидеть.
0: Я не могу его видеть. Он нахален, он развязен.
2: Успокойтесь, он будет наказан. Кыс, кыс, кыс.
1: Я здесь, хозяин.
2: Не забудь, что я маркиз. Мне давно не нравится твое поведение. А теперь у меня лопнуло терпение.
3: Ты обманывал короля, выдавая чужие поля за мои. Мало этого обмана, ты слопал великана. Мало этого, ты обидел мою невесту. Ты всем наврал, что я маркиз. Здесь обманщикам не место. Катись! Отправляйся в дальние амбары, смотрите.

0: Крыс, а теперь брысь.
1: Я возвысил эту бездарность. И какую получил благодарность. Я ухожу на покой. Сапоги-сапожки лучше продать. Без сапог постежки легче шагать. Что со знатью знаться? Что мне дворец? До свидания, братцы, сказки.

0: слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Виталий с нескрываемым негодованием смотрел на девчонку, сидевшую около его стола. Как она себя размалевала. Брови, веки, ресницы, щеки. А ведь ей только 18 лет. Виталий нахмурился. «Водку употребляешь?» — сухо спросил он. «Что вы? Мама не разрешает». «А малеваться так мама разрешает?» «Ну, тут вкусы. Мама принадлежит к другому поколению. А водка, что вы?» «А вот мне говорили, что пьешь и куришь. Несовестно? Сама себя ни во что не ставишь. Ну, какое к тебе может быть уважение?» Девушка, опустив голову, хмуро молчала. «С кем Васька тебя знакомил?»
2: «Ни с кем. И я вообще не знала, что он такой плохой мальчик».
1: «Знала, что он плохой мальчик. Прекрасно знала. Только научилась врать. Я тебя, Люда, предупреждаю». Зазвонил телефон. Виталий взял трубку. Голос Цветкова сказал: «Лосев, девчонка у тебя?»
3: «Да».
1: «Выпроваживай. Едешь со мной. От коленка найди». «Слушаюсь». Новое дело. Казалось, и так не продохнешь, и так уже суток не хватает. Но каждое новое дело невозможно волновало Виталия, разжигая его воображение. Уже в машине высокий, плотный Цветков в синем плаще и черной кепке, не поворачивая головы, он сидел рядом с шофером, сказал: «Едем, милые мои, в музей Достоевского. Я лично в жизни там не был. А ты, от коленка?»
4: «Не приходилось, Федор Кузьмич».
1: «То-то. Какие только университеты у нас не пройдешь». Виталий с наигранной небрежностью спросил: «А там что, кражонка?»
4: «Кражонка?» – переспросил Цветков, усмехаясь. «Это как посмотреть. Там, милые, украли портсигар самого Достоевского».
1: «Ого! Историческая ценность!» – заинтересованно воскликнул Откаленко, подаваясь вперед к Цветкову. «В скупку не понесут».
4: «Достоевским на Западе очень интересуется», — авторитетно сообщил Виталий. «Повышенный, я бы сказал, интерес в связи с творчеством».
1: Стоял первый весенний день. После холодных, промозглых ветров и унылых мокрых снегопадов, в которых было больше дождя, чем снега, впервые солнце по-весеннему теплое залило до краев улицы. В машине стало душно, и Виталий, прежде чем закурить, опустил прогретое солнцем стекло. Откаленко тоже полез за папиросами. Но вместо них он вытащил какую-то бумажку, развернул ее и горестно вздохнул.
5: «Ха, рецепт Алка дала. И, конечно, забыл. Черт его знает. Аптека напротив 100 раз мимо прошел».
1: «Кто у тебя захворал?» Не поворачивая головы, спросил Цветков.
5: «Да Димка, кто же еще? У него одного гланды остались из всей семьи. Говорят, рано вырезать. 3 года надо еще ждать. За это время Алка мне всю плешь проест с этими рецептами».
1: «Ну, пусть сама берет. Мать все-таки», – беспечно заметил Виталий. Откаленко многообещающе усмехнулся. «Погоди, я тебе этот совет еще припомню. Не век тебе холостым ходить. Да не волнуйся. Я под каблук не попаду, дудки. И вообще…» – Виталий сладко потянулся. «Погожу, не к спеху». Машина промчалась мимо гигантской колоннады театра и, обогнув квартал, остановилась у старинной железной ограды. За ней виднелся 3-этажный желтый больничный корпус. Крыло его торцом выходило на улицу. На желтой стене была прибита большая мемориальная доска, сообщавшая, что здесь, в этом доме, родился великий писатель. У края тротуара стоял, сильно накренившись, фонарный столб. Лампочка вверху была разбита, на тротуаре возле него сохранились темные, словно графитные следы широких узорчатых протекторов.
5: «Кто-то со столбом поцеловался», — усмехнулся Виталий, вылезая из машины.
1: «Явно грузовая». Сидевший неподалеку на скамейке старичок в мятой шляпе и теплом ярко-красном шарфе ворчливо и словоохотливо пояснил:
6: «Мальчишек за руль сажает. Он вчера как врезался, так даже задний ход дать не мог. Ошалел совсем. Нечто это дело. В наше время кого за руль сажали? Бывало ча.
4: Через калитку в ограде все трое подошли к высокому старинному крыльцу и, миновав полутемный коридорчик, очутились в маленькой прихожей. Стены ее были увешаны театральными афишами. В глубине виднелся гардероб. У самых дверей на столике лежала большая книга. К вошедшим подбежала девушка. «Вы из милиции? Я вас провожу к заведующей». Она попросила их снять плащи и повела через анфиладу небольших комнат со старинной мебелью и стенами, сплошь увешанными картинами. Ни одного посетителя в комнатах не было. «Что это у вас пусто?» – спросил девушку Виталий. «Какие-то нечуткие потомки пошли». Девушка слегка покраснела. «Что вы? Это мы просто закрыли. Раз такая пропажа...» «Это, гражданочка, кража. Вы тут главный сторож? Или еще кто постарше есть?»
3: «Нет, не я», – испуганно ответила девушка. «Смотритель у нас в том зале, Антонина Степановна».
4: В этот момент из двери, к которой они направлялись, вышла высокая седая женщина в очках. Подойдя, она расстроенным голосом строго спросила: «Вы, товарищ, ко мне? Так я полагаю?» «Так точно», — ответил Цветков и представился. «Майор Цветков, а вы, наверное, заведующая?»
3: «Да».
4: «Товарищ Вольская?»
3: «Да. Пойдемте, я вам все покажу».
4: Она повела их в комнату, из которой только что вышла.
3: «Учтите, это очень большая потеря. Реликвия».
4: В следующей комнате, в углу около окна, стоял старинный письменный стол и такое же кресло. На столе под стеклянным плоским ящиком без дна лежали бумаги и какие-то предметы. Вольская подошла к столу и, указав на вещи под стеклом, скорбно сказала: «Вот тут он и лежал. Еще вчера». «Никто здесь ничего не трогал?»
3: «Как же так не трогал?» – удивилась Вольская. «Сначала сами все перерыли, всюду искали. Потом же Светлана позвонила вам».
4: «Да, попортили вы нам обстановочку», – вздохнул Цветков. А от Коленко спросил: «А кто эта Светлана, которая нам звонила?»
3: «Это наш научный сотрудник, Горина Светлана Борисовна».
4: Цветков кивнул на стол и сказал от Коленко: «Погляди тут получше, на предмет пальчиков и всего прочего. Эх, жаль, эксперт задержался». «Сами пока поглядим», – спокойно возразил от Коленко. Цветков повернулся к заведующей. «Сначала с вами хотелось бы поговорить лично. Может, в кабинет к вам пройдем. А ты, Виталий, побеседуй с товарищами о вчерашнем дне. Какие у них соображения и все такое прочее». В этот момент в комнату вошла стройная светловолосая девушка в темном костюме. Самая обыкновенная девушка, но что-то удивительно привлекательное было в ней. И с той минуты Лосев, как ни старался отвлечь себя и чем бы ни занимался, все время ощущал ее присутствие в этой комнате. Виталий решительно, может быть, даже слишком решительно, обратился к пожилой женщине в халате. «Вас, кажется, Антонина Степановна зовут. Вы смотритель в этом зале, так?»
3: «Смотритель, а как же?» – растерянно ответила женщина. «Да вот, выходит, не усмотрела».
4: «Разберемся. А пока припомните, кто вчера был. Может быть, обратили внимание на что-нибудь?»
3: «Ты ведь кто ж был? Разве их припомнишь всех?» — расстроенно проговорила Антонина Степановна. «Тетя Тоня, книга же у нас есть!» — раздался вдруг девичий голос за спиной Виталия. Он нарочно старался не смотреть в ту сторону. «Вы покажите товарищу!» «Ах, да, да, книга!» — спохватилась Антонина Степановна. «Конечно, есть, а как же? Все там и записаны, кто приходил.
4: Ну, давайте посмотрим вашу книгу». Книга оказалась большой, с разграфленными страницами. Фамилия, профессия, город. Под вчерашним числом в ней значилось, как назло, особенно много посетителей – 74. Записи были по большей части небрежные, а порой и смешные. Виталий начал проглядывать все записи подряд. Антонина Степановна стояла рядом. «Ладно, тетя Тоня», – улыбнулся ей Виталий. «Поговорим потом. А сейчас я вот выпишу себе всех этих...» Он кивнул на книгу. «Может, кто из них чего заметил? Помогут нам». Виталий подсел к столику и принялся за работу. Спустя минуту наружная дверь с шумом распахнулась, и вошел Свиридов, толстый, краснощекий, самоуверенный. «Ну-ну,
3: «Доложи, чем занят», — сказал он вставшему при его появлении Виталию. Тот коротко доложил.
4: Свиридов нахмурил пшеничные брови, посмотрел книгу и недовольным тоном сказал: «Мартышкин труд. Из-за этой фитюльки.
3: Это портсигар, Николай Иванович».
4: «А знаю, что портсигар. Это я фигурально. Но да ладно, занимайся пока».
3: Около письменного стола Достоевского все еще возился Откаленко.
4: «Отсюда, что ли, пропало?» — спросил, подходя, Свиридов и указал на стол.
3: «Отсюда, Николай Иванович», — сдержанно ответил Откаленко.
4: «Только не пропало, а украли». «Это еще посмотрим. Беспорядку тут, надо полагать, хватает». «Обнаружил что?» — спросил Свиридов.
3: «Капельки крови. Вот тут гвоздик торчит», — ответил Игорь, показывая на край стола. «Вор и поцарапался».
4: «А, на глаз уже определяешь, кто поцарапался», — насмешливо осведомился Свиридов. «Пинкертон. Где Цветков?»
3: «Он там, с заведующей беседует». Игорь указал на дальнюю дверь. В маленькой и тесной комнате Елена Анатольевна, волнуясь и поминутно поправляя очки, говорила стоявшему у окна Цветкову: «Так что за них, за всех я ручаюсь, как за самое себя. Но вообще это ужасно. Ужасно, поймите».
4: «Понимаю. А как же?» — рассеянно ответил Цветков, что-то, видимо, соображая про себя. «Ясное дело, нехорошо». Он увидел входящего Свиридова, и лицо его приняло замкнутое выражение. «Здравия желаю», — сказал тот. «Занимаетесь? Ну-ну, продолжайте».
3: «Так я, в общем, все уже товарищу сказала», — ответила Вольская, снова поправляя очки. «Право уж не знаю, что вас еще интересует».
4: «Все сотрудники вне подозрений», — заметил Цветков. «Вот Елена Анатольевна ручается». «Так, так», — кивнул головой Свиридов.
3: Между тем Виталий, покончив с записями в книге посещений, занялся беседой с Антониной Степанной. Та не смогла сообщить ничего интересного ни об одном из вчерашних посетителей. Внимание ее привлекла только семья одного дипломата, точнее его жена, цветущая дама в каком-то необыкновенном туалете. Что же касается самого и их сына, то те, по словам Антонины Степановны, были почти что как наши.
4: Разговор, который произошел на следующий день между Свиридовым и Цветковым, был тягостным и неприятным. «Тебе что, больше всех надо?» — напористо спросил Свиридов. «Ты о чем это?» — переспросил Цветков, уже обо всем догадываясь. «А о том. Делать тебе нечего, что ли? Кражу из ателье уже раскрыл? С группой Васьки Резаного, который вот-вот на преступление пойдет, уже покончил? Хватит или еще припомнить? Картинка? К концу квартала-то? На кой ляд возбуждать дело по той фитюльке из музея? Ей цена ломаный грош. Кусок старой кожи и все». «Историческая вещь, Николай Иванович. Сам ведь слышал, как заведующая сказала. Дело тухлее не придумаешь. Сотни людей перебрать надо. И как докопаешься? Солидный вор туда вообще не сунется, в музей этот. А если сунется, то фитюльку эту не тронет, не тот товар. Вот ищи. Или ты думаешь, он тебе в книге той расписался?»
7: «И в книге он не расписался».
4: «Да нет его вообще. И ты там новое, да еще тухлое дело не вешай, понял?»
3: Разговор накалялся. «Что же прикажешь делать?»
4: «За малозначительностью прекратить».
3: «Дело это я не прекращу, Николай Иванович».
4: «Не прекратишь. А я полагаю, покумекаешь и прекратишь».
3: Цветков отрицательно покачал головой.
4: «Нет, совесть не позволяет». «Хм, больно ты совестливый. Какой есть. А она тебе позволяет картину нам портить? Покумекай все же, Федор Кузьмич. Все оцени. Нажимать на тебя я не собираюсь. Так, поделился мыслями. Ребята твои где?»
7: «Лосев в центральной справочной. Откаленко тоже».
4: «Ага. Значит, влез в дело. Влез? Ну-ну».
3: И Свиридов грузно направился к двери. Цветков с досадой размял окурок в пепельнице и поглядел на часы.
4: «Итак, это дело с портсигаром. Странное дело. Украл его кто-то из посетителей. И в книгу, конечно, не записался, это ясно.
7: 74 человека надо перебрать. Лосев и еще двое сотрудников с утра до ночи сидят в центральном справочном бюро. Откаленко там тоже копался вчера полдня. А потом гонял по городу на машине. Хорошие попались ему ребята.
4: В первый день Лосеву так и не удалось поговорить со Светланой Гориной. Потом Виталий невылазно сидел в центральной справочной, потом целый день беседовал с посетителями музея, и только спустя несколько дней он, наконец, снова приехал в музей. За столиком, который едва помещался в тесной комнатке, сидела Светлана. На ней был тот же строгий темный костюм.
8: «Я к вам», — сказал Виталий.
4: «Здравствуйте». И с излишней даже официальностью представился. «Лейтенант Лосев из Угрозыска».
8: «Здравствуйте». Светлана чуть смущенно улыбнулась.
4: «Садитесь». Она указала на стул, втиснутый между столом и стенкой.
8: «Вот, решил поговорить с вами».
4: «Да-да, конечно», — кивнула Светлана. «А о чем?» Ее смущенный вид неожиданно помог Виталию собраться с мыслями.
8: «Вы должны рассказать мне все, что думаете по поводу этой истории».
4: «Постараюсь. Думаем мы об этом, конечно, много. Вот только с чего начать?»
8: «Начните с конца. Как узнали о краже, как поступили?»
4: «А мы сначала даже не подумали, что это кража». Завязался разговор. И у Виталия мелькнуло вдруг странное ощущение, будто разговоров два, и идут они сразу одновременно. В одном Виталий узнавал от девушки какие-то факты по интересующему его делу, но одновременно те же самые слова раскрывали Виталию его собеседницу, ее живой ум, ее усмешку, ее взгляды, и он мысленно говорил себе: «Умница, как она это поняла?» Или: «Так вот что ей нравится, вот что она не любит».
8: Светлана вдруг всплеснула руками и воскликнула: «Ой, да я же вам хотела совсем другое рассказать. Мы все думали, думали, кто мог это сделать. И знаете, мы вспомнили вот что. В тот день к нам в музей приходил один очень подозрительный парень. Вообще к нам такие не ходят».
4: «Кто же он такой?»
8: «Не знаю».
4: «А в книгу вашу он записался?»
8: «В том-то и дело, что нет. Хотя Надя его просила».
4: «Просила, говорите?» Виталий секунду помедлил.
8: «Давайте поговорим с вашей Надей, а?»
4: «Давайте», — загораясь, согласилась Светлана. «Я ее сейчас позову». Худенькая девушка из гардероба на вопрос Виталия с возмущением ответила:
8: «Он мне сказал, пора, малявка, знать, что своих сюда не записывают. А я тут почти родственник. Нахал жуткий».
4: Виталий и Светлана с улыбкой переглянулись. Потом Виталий спросил: «Интересно, зачем он пришел? Ведь не Достоевским же он интересуется».
8: «Он Людой интересуется», — язвительно сказала Надя.
4: Светлана пояснила: «Это дочка Антонины Степановны».
8: «Дочка Антонины Степановны?» — медленно повторил Виталий. «Неужели, черт возьми? Ну, конечно, ее фамилия тоже Данилова».
4: «Вполне естественно», — улыбнулась Светлана.
8: «Вы, Светлана, не улыбайтесь. Все действительно вполне естественно. Они ведь все живут недалеко. Парни этого зовут Васькой. И Люда мне говорила...»
4: Виталий бурей ворвался в кабинет Цветкова. Тот лишь взглянул на него, оторвавшись от какой-то бумаги, и, не дав Виталию раскрыть рот, приказал: «Позови сначала Откаленко». Через полчаса решение было принято. Васькой надлежало заняться вплотную. И заняться в основном предстояло Виталию.
7: Придя к себе в комнату, Виталий плотнее уселся за стол, достал тощую папку и, опершись на нее локтями, принялся обдумывать создавшуюся ситуацию. Итак, Васька. В первую очередь и только Васька. Что же знал об этом парне Виталий? Знал, прямо скажем, немало. Прежде всего, семья. Отец, мать. Отец шофер, знающий, уважаемый, не пьющий. На работе самые лучшие отзывы, по дому тоже. Мать чертежница в проектной организации, тихая, скромная женщина. Словом, семья рабочая, трудовая. С этой стороны плохого влияния быть не может.
4: Ну а что известно о самом Ваське?
7: Да, в общем, все самое главное.
3: Виталий, не раскрывая папки, вспоминал, что там имелось о Ваське. Его порезали в драке. С тех пор и кличка пошла «Резанный». Парень отчаянный, упрямый, волевой. Он сколотил компанию и жестоко отомстил обидчикам. В ход тогда опять пошли ножи, и после этого суд, колония. Парень недавно вышел оттуда. Васькины друзья. С ними у Виталия дело обстояло неважно. Он знал только одного. Зовут Олег, а фамилия? Как же его фамилия? Виталий раскрыл папку и принялся медленно перебирать бумаги, пробегая их глазами. И неожиданно запнулся на одной. Черт возьми! Как же он раньше не обратил на это внимания? Ваську зовут Василий Анатольевич, а отца Сергей Трофимович. Значит, не родной Ваське отец. А где же родной? Через 2 часа был составлен план работы по новой версии. Цветков хмурясь проглядел его и утвердил. А напоследок сказал: «Времени тебе на все 2 дня. Понятно? Не считая сегодняшнего. Прямо сейчас туда двигай. И с Васькой аккуратно смотри. Не замкни. Ты его хоть раз в глаза видел? Как же? Толковали однажды. Черт, а не парень!» Виталий вздохнул. «Во дворе у них был. Зараза, а не двор. Ну ладно, ладно. Ступай и трудись. И помни, Васька, как и всякий другой, живой человек. Не только факты, но и струны ищи, за которые ухватиться можно». Виталий ушел от Цветкова с обычным чувством какого-то строптивого уважения к этому человеку. Первым пунктом в его плане был визит в штаб народной дружины. Уж там-то Ваську, наверное, знали как облупленного. Он шагал по сумеречным улицам, обдумывая, с чего начать разговор о Ваське в штабе. Интересно, сколько раз приводили его туда по факту хулиганства, как пишут в протоколах. Факты. Внезапно Виталий вспомнил напутственные слова Цветкова, и в душе появилось какое-то смутное недовольство. Факты, факты. А что если... Виталий остановился и после секунды колебаний решительно свернул за угол. «Ладно, штаб не убежит», — подумал он. Во двор дома, где жил Васька, он зашел, когда уже порядком стемнело. Поднявшись на 3-й этаж, он позвонил. Дверь, обвешанную почтовыми ящиками, отперла высокая худая женщина в кофте с закатанными рукавами и в переднике. «Не вы ли, Вера Григорьевна?» — спросил он, уже успев отдышаться. Женщина в испуге прижала руки к груди. «Я?» Она провела Виталия по узкому коридору. В комнате стоял полумрак. Горела только маленькая лампочка на столе, загороженная с одной стороны газетой. У окна угадывались 2 постели, большая и маленькая. Женщина сказала негромко: «Они спят. Муж после суток и Мишутка, сын. Садитесь». Виталий только сейчас разглядел ее осунувшееся строгое лицо с чуть заметными продольными морщинками на впалых щеках. «Красивая была», — подумал он. Женщина сидела напротив него, положив на стол сцепленные руки, и с усталой покорностью смотрела на неожиданного гостя. «Я насчет Васи», — почему-то через силу сказал Виталий. «Надо подумать о нем». «Догадалась. Я уже все глаза проплакала. Плохо с ним. И моя вина тут есть. Расскажите мне, Вера Григорьевна, все про Васю и про свою вину. Я вас не обману». В этот миг у Виталия вдруг появилось предчувствие, что за Васькой нет вины. И еще что он, Виталий, вдруг прикоснулся к какой-то издерганной, больной и сложной судьбе, мимо которой он уже не может пройти равнодушно. И это предчувствие в нем все росло по мере того, как говорила эта женщина. Говорила тихим, ровным голосом, поминутно смахивая со щек слезинки. Вера Григорьевна и сама не понимала, почему она все рассказывает этому тонкому и какому-то ясному пареньку с почти детским, сейчас строгим и чутким лицом. Видно, есть у человека предел, дальше которого не может он носить в себе свое горе. И в ответ на первое же слово участия в такой момент, на искреннее душевное движение, распахивается истрадавшаяся человеческая душа.
9: Ну а в чем же ваша вина перед Васей?
3: Моя вина в моей слабости. Женщина разомкнула пальцы, провела ладонями по лицу, словно стирая с него колебания и усталость, и вздохнула. «Да, слабость», — повторила она. А Вася сказал, когда вернулся, что я предатель, и горько усмехнулась.
9: Виталий опомнился, когда был уже 12-й час. Он поднялся. «Пойду, Вера Григорьевна. И поверьте мне», — он осторожно коснулся ее руки, — «я ничего не употреблю во зло Васе. Ничего. Я теперь знаю, как с ним говорить».
3: «Я верю», — женщина грустно и чуть недоуменно улыбнулась. «Почему-то верю вам. Вы нам поможете».
9: В ту ночь Виталий долго не мог заснуть.
3: Утром Виталий Лосев еще с порога возбужденно сообщил. «Федор Кузьмич, помните ту кражу из ателье? Считайте ее почти раскрытой».
8: Цветков вопросительно взглянул на него, а Игорь Откаленко снисходительно усмехнулся.
9: «Что значит «почти»?» – спросил Цветков. «И вообще, выкладывай толком».
3: «Кражу из ателье совершил Косой», — с ноткой торжества сообщил Виталий. «Но он сразу убрался из Москвы. И тут есть идея, Федор Кузьмич».
9: «Ну, сначала давай про кражу, а потом идеи».
3: «Пожалуйста. Насчет кражи я узнал от Васьки».
9: «Так прямо он и доложил?» — ехидно спросил Откаленко.
3: «Нет, не прямо», — вспыхнул Виталий. «Совсем не прямо. Узелок тут сложный. Во-первых, Васька признался, что передал одну вещь Косому. Ясно, какую вещь? С ней тот и мотанул в другой город. Причем не куда-нибудь, а в Снежинск. И приказал Ваське подбросить ему туда кое-что из оставшихся здесь вещей. Откуда они, Васька, по его словам, не знает».
9: «Что за вещи? И что значит подбросить?» – спросил Цветков, неторопливо закуривая.
3: «Два чемодана на чердаке одного дома лежат». Васька в них заглянул. «Костюмы, платья, отрезы. Одно платье и один костюм он мне обрисовал. Те самые. А подбросить – это вот что значит».
8: Виталий говорил торопливо, волнуясь и поминутно щелкая зажигалкой. Папироса в зубах все время гасла.
3: «Косой велел привезти чемоданы Ваське. Тот отказался. Привел веские доводы. И тогда Косой...» Виталий сделал небольшую паузу. «Велел, что привез чемоданы Олег, Васькин приятель, которого он в глаза не видел. Вы понимаете?»
9: «И дал явку?» — настороженно спросил Игорь.
3: «И дал явку», — подтвердил Виталий, потом многозначительно добавил. «Причем Васька мне сказал: верю только тебе».
9: «Так, намечается интересная комбинация», — медленно произнес Откаленко.
8: И оба посмотрели на Цветкова. Тот молча курил.
9: «Но куда деть Олега?» — спросил Откаленко.
10: «Это последнее дело», — задумчиво ответил Цветков.
9: «Между прочим, — заметил Игорь, — Васька может поверить и мне в крайнем случае».
8: Виталий живо возразил: «Сомневаюсь. И не надо рисковать».
9: «А хватит вам», — сердито сказал Цветков.
10: «А рискнуть, может быть, и стоит. Все надо продумать. Все. Потом доложим начальству. Свяжется с местными товарищами».
3: До отхода поезда оставалось еще полчаса, когда Откаленко и Лосев поздно вечером подъехали на машине к Ярославскому вокзалу
11: и шофер предложил помочь донести чемоданы. «Давай», — согласился Игорь. «А я все. Больше с вами не знаком». Он вышел из машины первым и мгновенно исчез в суетливой, безликой привокзальной толпе. Тащить чемоданы было трудно. Они оттянули все руки, пока Виталий и шофер оперативной машины добрались до нужного вагона. «Камни у тебя там, что ли?» — отдувая, спросил шофер, ставя, наконец, чемодан на перрон.
6: «Солидный пассажир, чего ты хочешь?» — усмехнулся Виталий.
11: «Уж солиднее некуда», — пробормотал шофер, критически оглядев на Виталии потрепанное пальто, мятую кепку и разношенные неопределенного цвета ботинки.
6: «В общем, главное, счастливого тебе возвращения».
11: «Это верно», — серьезно согласился Виталий. Он достал билет, показал его проводнику, и когда тот сделал пометку у себя в списке, прибавил. «Ну, помоги уж затащить их в вагон, что ли?» Они с трудом запихнули чемоданы на самую верхнюю полку, и шофер, попрощавшись, ушел. Виталий закурил и стал у окна. До отхода поезда оставалось минут 5. Виталий попытался найти на перроне Игоря, но его нигде не было видно. И в этот самый момент он вдруг увидел Люду. Люду Данилову, вероломную Васькину подругу. В первый момент Виталий не поверил своим глазам. Как она могла тут оказаться? Зачем? И невольно с тревогой забилось сердце. Неужели что-то случилось? Может быть, Васька испугался? Может быть, хочет предупредить о чем-то? Тогда надо подойти к Люде. Нет, подойти он не может. И ни о чем спросить тоже не может. Ее заметит Игорь и, может быть, узнает, в чем дело. Но тут Виталий вспомнил, что Игорь не знает Люду Данилову. Что делать? На секунду у Виталия мелькнула мысль все-таки выйти из вагона и подойти к Люде. Ну, условно бы, случайно увидел ее. Надо же узнать, в чем дело. Может быть, там, в Снежинске, что-то произошло? Может быть, Косой уже в Москве? Или что-нибудь выкинул Олег? Или еще хуже? И его ждет в Снежинске провал? Виталий с бьющимся сердцем стоял у окна, не зная, на что решиться. Поезд медленно тронулся. Поплыл за окном ночной перрон. Виталий не отрывал глаз от Люды. Та остановилась в толпе провожающих и равнодушно помахала рукой вслед уходящему поезду. В Снежинск поезд пришел утром. Виталий жадно вглядывался в проплывавшие за окном дома, в большинстве деревянные, с наличниками и террасками, стоявшие за невысокими заборчиками. Старался запомнить улицы. На всякий случай. Мало ли что. Поезд, наконец, остановился у низкого перрона. К вокзалу надо было идти через пути. Виталия, как условились, никто открыто не встречал, но увидеть его должны были. И он старался угадать в толпе тех людей, незаметно приглядываясь к окружающим. Но никто не обратил на себя его внимания. «Молодцы, ребята!» — подумал Виталий с легкой досадой на себя. «Видно, не хватает ему еще наблюдательности». Он с трудом, то и дело меняя руки, дотащил и сдал в камеру хранения свои чемоданы, потом облегченно вздохнул, вышел на привокзальную площадь и огляделся. Площадь оказалась небольшой, со сквериком посередине. Огибая его, к вокзалу подкатывали автобусы. Он с независимым видом сунул руки в карманы потрепанного пальто и в развалку двинулся наугад по одной из улиц, решив расспрашивать прохожих подальше от вокзала. Нужный дом оказался действительно третьим, за глубоким оврагом, пересекавшим грязную кривую улочку на самой окраине города. «Третья хибара за оврагом», как сказал Васька. Дом был и в самом деле маленьким, деревянным, за невысокой оградой, как и большинство зданий в городе. Виталий толкнул незапертую покосившуюся калитку, и она со скрипом распахнулась, чертя низом по бурой свалявшейся прошлогодней траве, поднялся на крыльцо и позвонил. Дверь долго не открывали. Наконец женский голос раздраженно спросил: «Ну, кто там?» «Петр нужен. Из Москвы я». Женщина помолчала, потом тем же тоном ответила: «Нету его». «Когда будет-то?» «К
10: Кто его знает? Не докладывает.
7: Ну, хоть обождать пустите. Виталию показался неуместным просительный тон, и он грубо добавил. Давай, давай, поворачивайся. Не пустой, небось, приехал.
4: Женщина подозрительно спросила. Где ж твое богатство? И Виталий догадался, что она успела рассмотреть его в окно, пока он шел к крыльцу.
7: «А долго я через дверь буду лясы точить?» — со злостью спросил он. «Дернуло меня переться к вам!»
4: Видимо, женщина наконец решилась. Виталий услышал звук отодвигаемых запоров. Потом дверь осторожно приоткрылась, и голос из темноты сказал. «Проходи!» Только в комнате, чистой, с половиками на полу и цветами на подоконниках, Виталий рассмотрел хозяйку.
7: Это была коренастая средних лет женщина с грубоватым лицом в очках и цветастом переднике.
10: «Как звать-то?» — спросила она, не приглашая садиться.
7: «Олегом звать, а вас?»
4: «Ага», — вместо ответа она кивнула головой, и Виталий понял, что имя ей знакомо.
10: «Как вас звать-то?»
4: — повторил он вопрос, хотя имя хозяйки дома было ему уже известно.
10: «Анисья!»
4: «Так», — подумал Виталий, — «начинается. Имя это было ему незнакомо. Значит, либо она скрывает свое настоящее имя, либо это не хозяйка». В конце концов Анисья подобрела, принесла на стол холодную картошку, миску соленых огурцов, нарезала ломти сероватого хлеба.
10: «На, поешь!» «Чайничек поставила, а выпить успеешь еще!»
4: И впервые усмехнулась. Виталий не заставил себя упрашивать. Вскоре в дверь два раза коротко позвонили. Анисья пошла открывать. Было слышно, как она с кем-то шушукалась в темной прихожей. Потом в комнату вошел набычившийся громадный парень с широким туповатым лицом в кургузом пиджаке.
10: «А это котик приезжий», — неузнаваемо ласково сказала Анисья.
4: Парень, настороженно оглядев Виталия маленькими заплывшими глазками, хрипловато спросил.
7: «Этого ждешь? Косова?»
4: И вдруг ухмыльнулся.
7: «Ага, скоро припрется».
10: «Будет», — туманно ответил парень, усаживаясь на стул, и лениво потянулся к миске с огурцами.
4: Прошло, наверное, часа два, прежде чем в дверь снова позвонили. Опять так же, два коротких звонка.
10: «Притопал», — криво усмехнулся кот, — «с кралечкой своей».
4: В комнату вошли двое. Худенькая девушка с бледным лицом и подкрашенными смешливыми глазами и смуглый черноволосый парень, жилистый и нахальный. Из-под его коричневого пиджака виднелся расстегнутый ворот ковбойки. Один глаз заметно косил. Парень уверенно подошел к Виталию, смерил его веселым взглядом и протянул руку.
10: «Ну, здорово, Олежка!»
4: Он цепко и сильно поздоровался.
10: «Будем знакомы!»
12: «Ниночка!» — кокетливо представилась девушка, с интересом оглядев Виталия.
7: Косой по-хозяйски объявил. «Сегодня здесь гулянем
10: в честь москвича».
7: «Не надо бы здесь-то», — хмуро отозвалась Анисья.
10: «Но!» — прикрикнул Косой. «Укороти язык! Сегодня здесь гулять будем. Кое-кто еще придет».
12: «А москвича мы разыграем», — засмеялась Ниночка. «Кому достанется?»
4: Косой сверкнул глазами. «А ты не клейся!
7: Делов у тебя здесь других нету?» — спросил он Виталия.
10: «А какие такие еще дела? Вот посмотреть город охота, раз уж занесло сюда», — беззаботно ответил Виталий.
7: «Валяй», — согласился Косой, потом повернулся к коту. «А нам топать пора. Вечером, значит, свидимся».
4: Когда парни ушли, Виталий сказал,
10: «Ну, пойду, посмотрю, чего тут у вас».
12: Ниночка, лукаво взглянув на него и подмигнув, сказала Анисе, «Хорош мальчик». «А только причесать его надо и лицо помыть».
4: Она приблизилась к Виталию и провела рукой по его волосам.
12: «Пошли вместе», — негромко сказала она. «Я тебе все покажу, чего захочешь».
7: «Не, я сам», — покачал головой Виталий.
4: В его расчеты не входило раньше времени ссориться с Косым.
12: «А я вот хочу с тобой», — начиная сердиться, топнула ногой Ниночка. «Ох, и невежа ты!»
7: Виталий пожал плечами. «Ты ведь с Косым?»
12: «Что это значит с Косым? Я сама по себе».
4: Виталий понял, что от нее не отвязаться.
12: «Ну, пошли, пошли!» — затормошила его Ниночка. Виталий неохотно поднялся. На улице Ниночка бесцеремонно повисла на его руке и принялась болтать. Они побывали в городском саду, где на пригретых солнцем скамьях дремали старики и читали книжки мамаши с колясками. Потом по заросшим жухлой травой дорожкам спустились к реке. Потом вышли из сада и оказались на оживленной улице. Здесь были высокие каменные дома. В нижних этажах расположились магазины. Гастроном, ткани, детский универмаг «Малыш» и еще какие-то. Ниночка непрерывно и громко болтала о чем-то. И вдруг Виталий увидел Светлану. Она шла ему навстречу с какой-то женщиной и оживленно говорила ей что-то, размахивая небольшим портфельчиком. Первая мысль, которая пронеслась в голове Виталия, была: «Как я ей покажусь в таком виде? Что она подумает?» Но тут же Виталий сказал самому себе, что в любом виде он сейчас не может подойти к Светлане, не может даже показать виду, что знает ее. Виталий невольно замедлил шаг, потом резко повернул к витрине какого-то магазина. «Да чего?» – удивилась Ниночка. «Ничего. Что это у вас там?» Ниночка усмехнулась. «Консервы». В это время Светлана и ее спутница поравнялись с ними, и Виталий услышал знакомый голос за спиной. «После обеда я к вам снова приду. У вас очень интересный музей. Очень. И с такой любовью вы музей». «Значит, Светлана здесь в командировке. И, наверное, живет в гостинице». «Да чего это ты?» — снова спросил Ниночка. «Увидел кого?» И тут вдруг у Виталия мелькнула счастливая мысль. «Ага», — утвердительно кивнул он головой, «знакомая из нашего дома. Узнала меня все-таки, чтобы ей...» «Это та беленькая?» — Ниночка оглянулась. «Да, та самая. Эх, теперь будет». Он досадливо почесал затылок, сдвинул кепку на лоб. «Дома сказал, что в Рязань к тетке поехал. Теперь пойдет трепать». «А ты чего-нибудь наверни». «Да, че навернешь-то?» «Ну ты же лопух», усмехнулась Ниночка. «А я всегда могу матери навернуть».
13: «Я матери один раз уже навернул. Сколько можно?» «В общем, Виталий сделал вид, что колеблется. Попробую. Ты иди».
12: «Давай», согласилась Ниночка. Виталий быстро догнал Светлану, однако пришлось подождать, пока девушка не простилась со своей спутницей у остановки автобуса. Только после этого Виталий сказал: «Здравствуйте, Светлана». Девушка удивленно оглянулась, секунду всматривалась в его смущенное лицо, потом с изумлением спросила: «Это вы?»
13: «Да, это я», — поспешно сказал Виталий. «И ради бога, не удивляйтесь больше. Вы в гостинице остановились?»
12: «Да».
13: «Можно я вас провожу?»
12: «Пожалуйста, но вы мне должны помочь. И не обращайте внимания на мой костюм, так надо». Светлана улыбнулась. «Просто детектив какой-то, еще и с переодеванием. Я вам все объясню. А зовут меня сейчас Олег. Пойдемте».
13: «Ну что ж, пойдемте».
12: Виталий нагнулся, словно завязывая ботинок, и мельком взглянул назад. Ниночка стала у витрины магазина и смотрела ему вслед. Виталию не понравился ее ревнивый, недоверчивый взгляд.
13: «Что-то не так получилось», — подумал он.
12: В вестибюле гостиницы Виталия подозрительно осмотрел швейцар. «Этот товарищ со мной», — строго, без всякого смущения, сказала Светлана. Они зашли в номер, простенькую, со старыми обоями комнатку. Виталий набрал нужный номер телефона, — ответил мужской голос.
6: «Лосев!» — обрадованно переспросил он. «Сейчас буду, жди».
12: Потом Светлана рассказывала о местном музее, о семье какого-то врача, у которого от деда сохранилось письмо, где автор рассказывал о встрече с Достоевским. Виталий был в таком счастливо приподнятом настроении, так беззаботно и весело шутил, словно не предстояло ему сегодня вечером трудного и опасного испытания. И только приход паренька из угрозыска вернул его снова на землю. Парня звали Костя Федоров. Был он энергичный, быстрый, смешливый, и сразу понравился не только Виталию, но и Светлане. «Располагайтесь», — приветливо сказала она, «а я спущусь в столовую, пообедаю». Костя одобрительно кивнул русой головой.
13: «Правильно. И вообще, встречаться вам больше не стоит».
12: Виталий поймал тревожный взгляд девушки. Он проводил ее до двери и, бережно пожав руку, сказал:
13: «Мы теперь с вами уже в Москве увидимся, хорошо?»
12: «Обязательно», — вырвалось у Светланы. Она улыбнулась, но глаза смотрели по-прежнему тревожно. «Возвращайтесь только благополучно». С Костей они сговорились быстро.
13: «Компанию эту мы не знаем», — с досадой сказал он. «Вот черт, или мы работать разучились, или ничего не пойму».
12: «Ладно», — улыбнулся Виталий. «Постараюсь понять я, для того и приехал. Но только гляди в оба. Компания, по всему видно, опасная», — сказал Костя.
11: Виталий не спеша шел по малознакомым улицам и нарочно не спрашивал дорогу. Надо тренировать зрительную память. Завтра, самое позднее, послезавтра, он уедет отсюда. Но до этого времени предстоит многое узнать. Кто такой Косой? Где притон, в котором они обычно собираются? Тысячи вопросов роились в голове, а ответов пока нет. Их надо добыть. Но Виталий чувствовал, что не может сосредоточиться. Его било, словно в лихорадке. Он остановился, вытер со лба пот и огляделся. Не заблудился ли он? Что-то не помнит он такой улицы. И тут вдруг откуда-то из-за угла появился Косой. Он пошел навстречу быстро и уверенно, словно знал, что именно тут и встретит Виталия. «Нинка где?» — спросил он. «Ушла. Я тут одну встретил из Москвы. Потемнил малость». «Кто такая?» «Из нашего дома, знакомая».
13: «Не брешешь? Гляди у меня». «Барахло где?»
11: «На вокзале, где же еще?»
13: «Пошли».
11: «Не», — отрицательно мотнул головой Виталий. «Сначала гони, что обещал.
13: У Анисии получишь».
11: «Не», — упрямо повторил Виталий. «Сейчас».
13: «Нет у меня сейчас, понял?»
11: «Не мое дело».
13: «Ты, мужик, видать, деловой», — прищурился Косой. «Ладно, доставим барахло в одно место, там получишь».
12: Последние слова прозвучали угрозой.
11: «Со мной не шути», — посоветовал Виталий. «Гони все сполна, потом барахло получишь».
13: «А ты не такой, как Васька тебя обрисовывал».
11: «Васька прыщ, много он понимает».
12: Косой, видно, ожидал другого и сейчас раздумывал, на что решиться.
13: «Ладно», — тряхнул он черной вихрастой головой, — «хиляй со мной».
12: Они зашагали, молча и быстро. Около дома Анисии Косой остановился, прижался к забору и рукой притянул к себе Виталия. Они долго и чутко прислушивались. Ночной неугомонный город был полон звуков, мирных, трудовых, веселых. И только здесь, у этого проклятого дома, как казалось Виталию, притаилась опасность. Косой оторвался от забора и буркнул. «Потопали. Все вроде тихо». Они вошли в дом. Первый человек, которого увидел Виталий, была Ниночка. Он увидел ее ненавидящий, лихорадочный взгляд и понял, что случилось что-то непредвиденное и страшное. А сзади, за спиной его, уже возникла тяжелая, как глыба, фигура кота. Он нехорошо усмехался. «Качать права будем», — услышал он вдруг кем-то произнесенные слова и инстинктивно отпрянул в сторону, к окну. Он увидел озадаченное выражение на лице Косого. «Чего надумали?» — напряженно спросил он. В комнате было еще два парня. В углу сидела, словно спала, хозяйка.
14: «Вот этот!» — кот тяжело указал на Виталия. «В гостинице с уголовкой встречу имел. Она сама видела». И он мотнул головой в сторону Ниночки. Косой спружинился, словно для прыжка, и, по волчьи взглянув на Виталия, хрипло спросил: «Верно говорят». Виталий, пытаясь унять нервную дрожь, медленно покачал головой. «Брешет».
15: «Я сама видела», — вмешалась Ниночка. «Приходил туда этот из гормилиции. Я нарочно пошла смотреть, куда он ее поведет. А потом и тот пришел. А вышли порознь. Я видела, подослали его». И тут косой, развернувшись, словно пружина, кинулся на Виталия. В руке у него блеснул нож. На ориентировку не осталось и секунды. Повинуясь больше отработанному рефлексу, чем разумному расчету, Виталий нырнул навстречу косому ему в ноги. И когда тот уже падал на него, Виталий заученным ударом обрушил косого вправо головой вниз на угол стола. Стремительно вскочив на ноги, он снова отпрыгнул к окну, успев схватить нож, выпавший из руки косого. Высоко подняв его над головой, Виталий уже собирался высадить плечом раму окна, но тут его обожгла мысль. «Васька! Не подходи, убью!» — крикнул он. Ни кот, ни двое остальных парней еще не успели сообразить, что произошло, когда раздался истерический крик Ниночки. «Кот! Кот! Он сейчас в окно выскочит!» На полу стонал косой, пытаясь подняться. Кровь сочилась по смуглой щеке, черные глаза были полны бешенства. «Дай ему, кот!» – прохрипел он. И кот глыбой двинулся на нож. Парни зашли с боков. «Стой, ребята!» – угрожающе предупредил Виталий. «Бежать мне некуда!» «А она!» – ему вдруг пришла новая мысль. «Она же дешевка!» Он с презрением посмотрел на Ниночку. «Она же липла ко мне всю дорогу и плевала на тебя, косой! А я чужих баб не трогаю, поняла?» Он сказал это с такой силой и яростью, что взгляды всех обратились на Ниночку, и та залилась краской. Задрожали губы. Она съежилась, как от удара, под неостывшим взглядом косого. «Да, Виталий не врал. Это было сейчас всем ясно». «Гнида!» – прошипел косой, тяжело поднимаясь с пола и утирая рукой кровь со щеки. Кот, сопя, отошел от двери, парни замерли. Все ждали, что скажет косой. А тот мутно посмотрел на Виталия и, повернувшись к Анисии, которая испуганно сжалась в своем углу, хмуро приказал: «Водку давай!» И только потом бросил Виталию: «Опускай нож!» Все уселись за стол. Выпив, косой вдруг задумчиво сказал, глядя куда-то мимо Виталия:
16: «Ну ты даешь, Олежка! Ну откуда все-таки это...»
15: Он опять выругался, кивнув на Ниночку.
16: «Откуда она про гостиницу взяла, а?»
13: «Я в гостиницу ту девчонку проводил», как можно беспечнее ответил Виталий. «Почем я знаю, кто еще туда заходил?»
16: «Почем знаешь?» – переспросил косой, не поворачивая головы. «А мы почем знаем, брешет она или нет?» «Хм, первый раз она вам брешет, что ли?» «Ну, не первый, а все-таки».
15: Косой, прищурившись, оглядел своих дружков и кивнул одному длинному рыжему в синей мятой рубашке с закатанными рукавами.
16: «Слышь, нос, кто у тебя там в гостинице есть?»
17: «Дядька», — сумрачно ответил рыжий.
16: «Чё делает?»
17: «Двери открывает».
16: «Двери, значит, открывает. Подходяще. А ну, подкатись к нему, поспрашай, кого и что видел».
15: Рыжий ушел. Кот, переваливаясь, двинулся к окну рубашки с закатанными рукавами.
16: «Слышь, нос, кто у тебя там в гостинице есть?»
17: «Дядька», — сумрачно ответил рыжий.
16: «Чё делает?»
17: «Двери открывает».
16: «Двери, значит, открывает. Подходяще. А ну, подкатись к нему, поспрашай,

0: Ладно, обождем сначала. И снова все умолкли. Тягуче потянулось время. Почему так болит голова, думал Виталий. Почему дрожат руки? Что узнает рыжий в гостинице? Что будет, если тот швейцар все видел? Драка? И придется стрелять, а Васька? Ведь косой отомстит и Ваське. Нет, что-то надо придумать. Резкий звонок у двери оборвал его мысли. За первым звонком последовали два других, коротких, условных. «Нос притопал», — удовлетворенно сказал косой и бросил Анисье. «Ну, открой!» Когда рыжий, запыхавшись, появился в дверях, все разом повернулись к нему, и Виталий решил: «Сейчас надо кинуться к окну. Именно сейчас, потом будет уже поздно». Он напружинился, готовясь сорваться с места, незаметно отодвинул с пути чей-то стул и внезапно поймал на себе злой и настороженный взгляд Ниночки.
1: «Порядок! С девкой туда пришел, с девкой и ушел!»
0: Виталий застыл на месте, не веря своим ушам. «С девкой ушел? Откуда они это взяли? Что случилось? Может, он ослышался?» Лоб покрылся холодной испариной. «Неужели тот швейцар...» Он не успел додумать до конца. Косой придвинулся к нему, обхватил за плечи и, не скрывая ликования, возбужденно сказал: «Но ты даешь! Такого кореша иметь в Москве лучше ничего не надо!» Потом косой поглядел на всхлипывающую Ниночку и, закипая новой злостью, крикнул: «Катись, гнида! С глаз катись! Я с тобой потом посчитаюсь!» «Слышь, косой!» — проговорил рыжий. «Писулька пришла от попа!» «Покаж!» — оживился косой. Парень передал ему сложенный в четверо грязноватый листок. Косой развернул его, но буквы прыгали у него перед глазами.
1: «Давай, читай!» — вернул он парню письмо.
0: И тот со вкусом прочел: «Привет, почтенный брашки из Снежной Сибири! Объявил себе амнистию подчистую!»
1: «Утек, холера!» — восхищенно пробасил кот.
0: «Этот откуда хошь утекет?» — подтвердил косой. «Нет еще таких решеток!» Виталий настороженно слушал. «Амуницию достал классную и бумагу тоже», — продолжал считать рыжий. «Теперь инженер, командировочный с севера. Курс держу на столицу, имея там дело. Такси и рестораны к нашим услугам. Косой, встреча на старом месте. Навеки ваш, поп».
1: «Вот дает! Артист!» — опять восхищенно пробасил кот.
0: Виталий лихорадочно соображал, только мысли почему-то потеряли ясность. Его било озноб. «Нервы», — подумал он. Усилием воли он заставил себя обдумать новую обстановку. «Надо дать условный знак Кости. Сейчас эту компанию брать нельзя. Косова надо непременно проводить до Москвы. Там у него встреча. Из заключения бежал, видно, опасный преступник». Он поднялся из-за стола. Голова кружилась. Виталий подошел к окну, потянулся к форточке, чтобы ветер обдул разгоряченное лицо, и, словно невзначай, отодвинул горшок с цветком. Наутро Виталий проснулся совсем больной. Голова разламывалась и пылала. Запеклись губы. В комнате никого, кроме косого, не было. Виталий приподнялся и с трудом сказал, поймав на себе взгляд косого:
1: «Расхворался я, кажись».
0: «Отсюда мотай», — сипло приказал косой. «Тут сгоришь, как свеча». «Ну, может, в Москву на пару рванем?»
1: «А чего ж, сегодня вечерним». «Здорово же ты меня приложил».
0: «Не суйся».
1: «Я тебе дам, не суйся», — ощетинился косой.
0: Виталий поднялся с кушетки, машинально ощупал карманы, все было цело. И неуверенно сказал: «Пошел я. Значит, едем вечерним. Билет возьмешь?»
1: «Ладно уж. А в случае чего привет получишь через Ваську».
0: Виталий, пошатываясь, вышел из дома. На улице он остановился, соображая, куда ему идти. В милицию нельзя, за ним могли следить. Он шел долго, казалось, целую вечность. И вдруг почувствовал: пришел. Виталий взглянул на здание, перед которым стоял, и медленно прочел: «Гостиница».

0: гостиница «Северная». Из последних сил он толкнул тяжелую дверь. Навстречу ему двинулся старый швейцар. Тут остановилась моя... Виталий еле шевелил пересохшими губами. В ту же ночь Косой один уехал в Москву. Его никто не провожал. Виталий очнулся только утром, уже в госпитале. Он сразу подумал обо всем, что с ним случилось, и вспомнил вдруг то, что мучительно не мог вспомнить в ту памятную ночь в доме Анисьи. Вспомнил и в отчаянии зажмурил глаза. Портсигар Достоевского исчез вместе с Косым. Проводив поезд, Откаленко не спеша брел в толпе к выходу из вокзала. Толпа провожающих втянулась с перрона в распахнутую дверь вокзала. Стало тесно. Кто-то за спиной у Игоря толкнул его и тут же извинился. Игорь скосил глаза и внезапно заметил пробиравшуюся в толпе стройную девушку в зеленом пальто с модной, высоко взбитой прической и ярко подведенными глазами. «Где-то я ее видел», — подумал Игорь и по привычке стал тут же вспоминать, следя глазами за девушкой. Та, видимо, торопилась и старалась обогнать идущих впереди. Игорь тоже прибавил шаг. По залу девушка почти бежала. На площади перед вокзалом она остановилась, ища кого-то глазами, потом радостно махнула рукой и устремилась вперед, в самую гущу стоявших перед вокзалом машин. Игорь видел, как она подбежала к красному москвичу. В ту же минуту машина словно ожила, вспыхнули белые и красные сигнальные огоньки, сзади замигал желтый фонарь поворота, и москвич стал медленно выползать на проезжую часть площади. Через несколько дней у Игоря состоялось знакомство с Владиславом Починским, владельцем красного москвича, полным рыжеватым разбитным парнем в модном светлом пиджаке. Он был актером одного из театров. Починский нисколько не удивился и тем более не встревожился, когда Игорь предъявил ему свое служебное удостоверение и, прижав большие розовые руки к груди, озабоченно сказал: «Только, уважаемый товарищ, прошу, в смысле умоляю, побыстрее. У нас сегодня прогон. Будут из управления культуры, а у меня сложный грим». «Все зависит от вас», — улыбнулся Игорь. «Что от меня требуется? Помощь только и всего. На днях вашу машину видели у музея Достоевского. Что вы там делали?» Глаза Починского суетливо метнулись в сторону, но он тут же овладел собой и удивленно ответил: «Музей Достоевского? Никогда там не был, видит Бог. Ну что ж, придется вам устроить встречу с людьми, которые вас в тот момент видели», — сказал Игорь. «Вы мешаете следствию». «Да что вам, в конце концов, нужно от меня?» — вспыхнул Починский. «Черт знает что!» «Кто был с вами в машине в тот момент? Что за девушка?» «Я не обязан отвечать на этот вопрос». «Вы обязаны отвечать на любой вопрос», — холодно возразил Игорь.
1: «Ну так я не желаю отвечать».
0: «Можно узнать, почему?»
1: «Потому что это интимный вопрос».
0: «Ну вот», — усмехнулся Игорь. «Таким образом, мы выяснили уже два обстоятельства. Первое. Вы подъезжали к музею Достоевского. Второе. С вами была девушка, так?»
1: «Ну, допустим, но это еще ничего не значит. Я буду...»
0: «Хватит крутить», — жестко оборвал его Игорь. «Или вы сейчас же ответите мне, или мы вызовем вас повесткой и проведем официальный допрос».
1: «Ну, хорошо. Хорошо, я скажу». Губы у Починского дрожали. «Пожалуйста. Ее зовут Люда».
0: «Фамилия?»
1: «Не знаю».
0: «Где живет?»
1: «Не знаю. Я с ней только перед этим познакомился».
0: «Вы говорите неправду».
1: «Клянусь».
0: «Клятв нам не надо. Завтра на допросе вы дадите подписку об ответственности за дачу ложных показаний. Вы свободны». Починский затравленно озирался по сторонам и не уходил. Потом прерывающимся голосом сказал:
1: «Ну, в конце концов, пожалуйста, я вспомнил. Ее фамилия Данилова. Она работает в детском мире».
0: И тут Игорь тоже вспомнил. «Ну, конечно, это та самая Люда Данилова, подружка Васьки Резаного. И тут же всплыла тревожная мысль. Почему она была на вокзале, когда уезжал Виталий? «Зачем вы 2 дня назад возили ее на вокзал?» Не удержавшись, спросил Игорь.
1: «Провожала кого-то? Кого? Не знаю»,
0: — резко ответил Починский. «Это точно?»
1: «Теперь уже все точно».
0: «Ну ладно, гражданин Починский, пока все». Игорь торопливо вышел на улицу. Нельзя было терять ни минуты. Этот тип мог предупредить Данилову по телефону. Машина стояла у тротуара. «Коля, гони в детский мир!» Люда работала в секции обуви. Игорь попросил позвать ее в кабинет заведующего. Через минуту в маленькую комнатку заглянула Люда.
2: «Это вы меня спрашиваете?»
0: «Я, заходите».
2: «А в чем дело?»
0: Она критически и настороженно оглядела Игоря. «По долгу службы хочу задать вам несколько вопросов», — ответил Игорь.
2: «Вот как? Интересно даже».
0: Она уселась против Игоря, свободно перекинув ногу на ногу и не одернув халатик, приоткрывший полные колени, обтянутые чулками. «Несколько дней назад вы были в музее Достоевского, так ведь?» — спросил он.
2: «А я там часто бываю. Там мама работает».
0: «Ну вот тогда, когда вы подъехали на «Москвиче»?»
2: «У многих моих знакомых машины. Вы кого имеете в виду?»
0: «Владислава».
2: «Ах, его, он меня часто катает».
0: «Так, вы вышли из машины и пошли в музей, так?»
2: «Да, и пошла в музей», — насмешливо повторила Люда. «И что дальше?»
0: «Вы одна туда пошли?»
2: «Конечно. Владик спешил на репетицию».
0: «Но в музее с вами был, кажется, Вася Кротов». Люда презрительно повела плечом.
2: «Он за мной как тень ходит. Отвязаться не могу. Отелло какой-то. Подстерег в музее».
0: «Зачем?»
2: «Вы его спросите, зачем? С объяснениями лез».
0: «Понятно. Кстати, — поинтересовался Игорь, — кого вы недавно провожали на Ярославском вокзале?»
2: «Я? Никого не провожала. Просто одна сотрудница из музея уезжала в Снежинск и забыла какой-то материал. Маму послали на вокзал передать, а она, конечно, меня отправила. Спина у нее, видите ли, болит».
0: Девушка пожала плечами и вытащила зеркальце. «А вы ничего не заметили, когда были в музее в день кражи?» — спросил Игорь.
2: «Ничего», — задумчиво ответила Люда. «Правда, ну, это, знаете, могло и показаться».
0: «Что именно?»
2: «Да, вам скажи, потом сама не рада будешь».
0: «Это почему же?»
2: «Ну, впутаешь человека, вы ему нервы измотаете, а он ничего и не сделал».
0: «Ну, а все-таки что же вам показалось?»
2: «Да вот, ну, нет, боюсь я».
0: «Ну-ну-ну, вы не бойтесь».
2: «Да показалось мне, что Вася, что он пришел не только из-за меня».
0: И убежденно, совсем по-детски закончила.
2: «Плохой мальчик».
0: «А почему вам так показалось?»
2: «Ну, это я не могу объяснить. Такие слова говорил, а сам...»
0: «Что сам?»
2: «Все время посматривал туда, на этот стол».
0: Люда умолкла. «Ну, спасибо вам», — как можно спокойнее сказал Игорь. «До свидания». Откаленко и не предполагал, что через несколько часов ему придется с ней встретиться снова. Когда он второй раз приехал в детский мир, на работе Люды не оказалось.
2: «Она только что ушла», — сказала черненькая спокойная девушка в голубом халате. «Сказал, что не здоровится, только дома ее нет».
0: «Вы уверены?»
2: «Да, я слышала. Она по телефону договорилась встретиться с кем-то у театра Советской армии».
0: «Когда?»
2: «Через полчаса».
0: Игорь посмотрел на часы. «Спасибо, у меня 15 минут, я успею».
2: «Пожалуйста».
0: Игорь остановил машину около сквера напротив театра. «А ты подъезжай прямо туда», — сказал он шоферу. Сам же Игорь торопливо пересек сквер и, не выходя из него, стал внимательно рассматривать людей около театра. Наконец он увидел Люду. Она стояла наверху возле одной из гигантских колонн у входа в театр и, очевидно, кого-то ждала, нетерпеливо поглядывая по сторонам. «Актера своего, небось, ждет», — с неприязнью подумал Игорь. Но вот Люда устремилась навстречу кому-то, и Игорь с удивлением узнал в подошедшем Ваську. Люда поспешно взяла его под руку и увлекла за собой. Игорь пошел им навстречу. Первым его заметил Васька и остановился. Люда удивленно посмотрела на него, потом тоже увидела Игоря и поспешно отстранилась от своего спутника. На ее лице вдруг отразился такой испуг, что Игорю на секунду стало даже жаль ее. Подойдя, он сказал: «Хорошо, что встретил вас. Надо поговорить. Там машина ждет». Он кивнул в сторону театра. «Пойдемте».
2: «Не пойду!»
0: Рванулась вдруг в сторону Люда. В голосе ее зазвучали истерические ноты.
2: «Не пойду!» сказала.
0: Но теперь уже Васька крепко взял ее под руку и хмуро сказал: «Не дури, понятно? Надо так пойдем». Пока ехали, никто не проронил ни слова. Машина, наконец, затормозила у подъезда. В комнате Цветкова горел свет. Игорь со своими спутниками молча поднялся на второй этаж. Там он открыл одну из дверей и сказал сотруднику, указывая на Ваську: «Этот гражданин посидит у тебя». Вместе с Людой Игорь зашел к Цветкову. Цветков снял очки, перевернул бумаги чистой стороной вверх и посмотрел на Люду. Под его взглядом та начала всхлипывать.
2: «Хватают прямо на улице», — сквозь слезы сказала она. «Как будто я в чем виновата».
0: Цветков встал, подошел к ней и в упор спросил: «У вас уже зажил палец?» И от этого совсем простого, казалось, вопроса Люда вдруг изменилась в лице, силой закусила губу, потом, запинаясь, ответила: «Не знаю». И, упав на стул, зарыдала. Игорь поморщился. Опять эта девчонка выкидывает номера. А Люда, захлебываясь в слезах, проговорила:
2: «Он все равно вам ничего не скажет».
0: «Нам это теперь не обязательно», — покачал головой Цветков. «Нам важно, что все сказали вы».
2: «Я ничего не знаю, а вот Вася...»
0: «Он пришел после того, как вы поцарапали палец», — спокойно возразил Цветков. «После того, понятно? Так что он нам рассказать ничего не может. И не путайте его в это дело. У него хватит своих».
2: «А я не путаю! Не путаю!» — закричала Люда, подняв на Цветкова залитое слезами лицо. «Это он взял! Он! Спросите его сами, если не верите!»
0: Цветков пристально посмотрел на нее и сказал: «Он дурак, ясно? Потому что любит такую, как вы».
2: В голос зарыдала Люда, закрыв лицо руками, потом откинулась на спинку стула и простонала: «Воды, дайте мне воды».
0: Игорь поспешно подал ей стакан с водой и усмехнулся. «Где портсигар?» — хладнокровно спросил Цветков, закуривая. «Давайте уж, рассказывайте». И Игорь подивился его выдержке. Ему казалось, что он-то уж привык к этим истерикам, но свежий человек их так спокойно выдержать не может. Игорь на минуту забыл, что Федор Кузьмич привык к подобным и даже куда более тяжелым сценам еще тогда, когда Игорь Откаленко ходил в школу. «Так где же он?» Совсем по-будничному, как о самом простом и очевидном, спросил Цветков.
2: «Я взяла», захлебываясь в слезах, пробормотала Люда. «Потому что он сказал, что покончит с собой, если...»
0: «Кто он?»
2: «Он еще сказал, что я его любовь, и свет его жизни, его судьба, и я буду большой артисткой, большим талантом, а я так хотела, всю жизнь мечтала сниматься в кино».
0: «Все ясно», — сказал наконец Цветков и посмотрел на Игоря. «А? Как полагаешь?» «Починской», — подтвердил Игорь. «Ну, тогда давай по-быстрому». Они еще не знали, какое разочарование ждет их через полчаса и какие новые тревоги. Глядя на Люду Данилову, Цветков с удовлетворением и даже с затаенной гордостью думал о том, что дело с музейным портсигаром можно считать завершенным. Правда, на свободе остался Косой, и он в Москве. Это опасно. Но Лосев сообщил, что Косой собирается связаться с Васькой. Значит, ниточка есть. Надо только поговорить с парнем. Конечно, лучше всего мог бы сделать это Лосев. Парень ему доверяет. Но придется уж ему, Цветкову. А Люда, съежившись в комок, со страхом смотрела на него и молчала. Цветков вызвал сотрудника и отрывисто приказал: «Возьмите вот ее к себе. Пусть подождет». У меня тут паренек сидит, Федор Кузьмич. В это время в комнату неловко заглянул Васька. «Заходи», — сказал ему Цветков. Когда парень приблизился, он кивнул ему на стул. «Садись». «Вот какое дело, Василий. Сначала про портсигар из музея. Слышал эту историю?»
3: «Слышал».
0: «Его, считай, мы уже нашли». «На Люду дело повесили?» — враждебно спросил Васька. «Она созналась и даже сказала, зачем взяла».
3: На Васькином лице отразило замешательство.
0: «Зачем же взяла?»
3: «Он нужен был не ей», — спокойно пояснил Цветков. «Ей велел это сделать один... Ну, в общем, его сейчас привезут, и ты сам услышишь. А пока нам надо поговорить о другом».
0: В этот момент снова зазвонил телефон. Цветков досадливо взял трубку, и до него донесся взволнованный голос от Коленко. «Федор Кузьмич, Починский уехал».
3: «Куда?»
0: «С театром на гастроли в Австрию».
3: «Что?» «Когда ушел поезд?»
0: «Час назад».
3: «Немедленно на вокзал и сразу телеграмму по линии», — жестко приказал Цветков.
0: «Пусть садят на ближайшей станции».
3: Он положил трубку и посмотрел на Ваську. «Видел? Вот наша работа какая. Но ничего, далеко он не уйдет».
0: «Кто такой?» — угрюмо спросил Васька.
3: «Артист один. Владиком зовут», — небрежно ответил Цветков.
0: «А что? Ты, брат, для нее стал мелковат. Шика нет в тебе, лоска, да и денег тоже. Ну, появился этот артист», — продолжал Цветков. «С ним загуляла».
3: «Не расстраивайся, Вася, не стоит она того. Тут большое дело надвигается. Виталий ты наш заболел там, в Снежинске».
0: «Ну да», — встрепенулся Васька, и Цветков почувствовал, что ему удалось увести его от мыслей о Люде.
3: «Заболел», — досадливо повторил он. «И Косова взять не успел. Тот теперь здесь, в Москве. Брать его должны мы».
0: Цветков почувствовал. Васька напуган известием, что Косой на свободе и что он в Москве. И с неожиданной для него мягкостью Цветков сказал:
3: «Ты, Василий, забудь, что было у тебя плохого. Это все прошлое и не вернется, понятно? Можешь мне поверить. Я, милый, кое-что в этом понимаю. И первое настоящее испытание тебе, Косой, тут дело тонкое. За ним еще кое-кто стоит, и, может быть, поопаснее, чем он. Поэтому будем действовать вместе».
0: Потом они договорились, как следует поступать Ваське, когда Косой даст о себе знать. Казалось, предусмотрели все. За это время звонил с вокзала от Коленко. Сказал, что поезд, где находится Починский, прибудет на ближайшую станцию через 2 часа. И вот уже ушел Васька, потом Цветков велел отпустить Люду, все равно Починского привезут уже не раньше утра. Наконец прошло 2 часа, потом 3. Не выдержав, он позвонил сам на вокзал. «Только что получено сообщение, товарищ майор», — доложил дежурный. «Гражданина Починского в поезде не оказалось». А на следующий день появился Лосев. Чуть побледневший, осунувшийся, он, сконфуженно улыбаясь, вошел в кабинет Цветкова. У того в это время сидел от Коленко. Игорь изумленно посмотрел на друга, потом перевел взгляд на Цветкова и воскликнул: «Явление Христа народу! Ты же болен, черт возьми! У тебя ведь еще вчера была температура».
4: «Была и сплыла».
0: «Врешь, симулянт несчастный. Симулирует здорово, а? Как вам это нравится, Федор Кузьмич?»
3: «Ну, совсем не нравится. Отправляйся домой, Лосев».
0: «Ну, имею я, в конце концов, право узнать, как дела идут», — взмолился Виталий.
3: Цветков неожиданно смягчился. «Ну, ладно, ладно, узнавай, раз пришел. Вот разыскиваем этого проклятого артиста. Родные и те не знают, что думать. Иди с Откаленко, он тебя проинформирует».
4: «О, пошли, пошли, симулянт», — поднялся со своего места Откаленко.
3: «Не будем мешать начальству», —
0: Цветков добродушно усмехнулся. Друзья зашли к себе в комнату, уселись на диван и закурили. Телефонный звонок прервал их разговор. Звонил Цветков. «Живо ко мне!» Когда они появились у Цветкова, тот с усмешкой оглядел их, взволнованных и нетерпеливых, и сообщил:
3: «Починского обокрали. Всю ночь пробегал, искал свои чемоданы. Сейчас сидит у дежурного по вокзалу». Через полчаса растерянный, изнервничавшийся Починский сидел в кабинете Цветкова и сбивчиво рассказывал, еще считая себя лишь жертвой чьего-то преступления.
1: «Приехал я на вокзал задолго до отхода поезда. Зашел в ресторан, 100 граммов водки заказал. Это я точно помню, не больше. Потом подсел ко мне очень приличный человек. Инженер, командированный. Ну, выпили». Починский замялся. «Ну, порядочно, надо сказать. Он что-то рассказывал, я тоже. Увлеклись. Потом он попросил постеречь его чемодан, в туалет пошел. Потом и я пошел. Возвращаюсь, а чемоданов моих нет. А его стоит. Я туда-сюда, нет его».
3: «Мы постараемся найти ваши чемоданы», — сказал Цветков. «Какие у вас там были вещи?» Он стал перечислять свои вещи. Игорь записывал. Когда Починский наконец кончил, Цветков спросил. «Это все?»
1: «Все, если не считать мелочей».
3: «Ну, назовите и мелочи».
1: «Булавки, иголки, зубную щетку, да?»
3: «Да, и их».
1: «Вы что, издеваетесь надо мной?» — возмутился Починский.
3: Цветков, хмуро глядя ему в глаза, отчеканил. «Сбавьте тон. Мы сейчас перейдем к вашему собственному преступлению».
5: «Что? Что вы сказали?»
3: «Что слышите? Где портсигар из музея?»
5: «Какой портсигар? Я не знаю никакого портсигара. Это что за приемы? Я буду жаловаться».
3: Цветков все так же невозмутимо оборвал его. «Прежде чем звонить и жаловаться, может быть, пригласим Данилову? Она вам кое-что напомнит».
5: «Не знаю никакой Даниловой».
3: «То есть как это не знаете?» — вмешался Игорь. «Заговариваться начинаете?»
1: Починский посмотрел на него взбешенными глазами, потом нервно сказал. «Да-да, действительно, но при чем тут она?»
3: «Может быть, перестанете валять дурака?» — хладнокровно осведомился Цветков. «И все честно расскажете?»
0: Но тут Починский вдруг заплакал. Видно, нервы его не выдержали. Он тяжело всхлипывал, и по толстым щекам потекли слезы.
1: «Я не могу. Все так неожиданно навалилось. Я человек впечатлительный, такой грубый нажим».
3: Цветков брезгливо сказал. «Рассказывайте, Починский. Чего уж там. Все по порядку. Первое. Зачем вам нужен был портсигар?»
0: На толстом лице Починского появилось выражение почти трагическое, и, театрально вздохнув, он сказал.
1: «Хорошо. Слушайте же, я сам не знаю, что со мной творилось. Если хотите, это тоже по Достоевскому. Все началось с постановки у нас в театре пьесы австрийского классика. На премьере, которая прошла с грандиозным успехом, присутствовали сотрудники посольства. А потом посол устроил прием в честь участников спектакля. И там на приеме я познакомился с одним искусствоведом. Обаятельнейший человек. Он восхищался Москвой, ее музеями. Потом заговорил о музее Достоевского, о том, как популярен Достоевский на Западе. И, между прочим, сказал, что там за любой сувенир Достоевского, за любую его вещицу платят колоссальные деньги. Я бы, — сказал он со смехом, — и сам, не задумываясь, отдал бы. Тут он назвал громадную сумму. Но вскоре я, клянусь вам, забыл об этой встрече», — с пафосом продолжал он. «И вдруг узнаю, что театр едет в Австрию на гастроли. И тут мне словно что-то в голову ударило. Вот бы привезти с собой какую-нибудь безделицу Достоевского. Пошел в музей, увидел этот портсигар и потерял покой. Конец этой трагедии вы знаете. Но, клянусь, все это было как мания, как болезнь. В принципе, я честный человек, и никогда раньше...»
3: «Раньше было тоже не все хорошо», — сухо заметил Цветков. «Нам уже кое-что известно о вас. Теперь расскажите нам о том инженере. Что он вам говорил, как выглядел?»
1: Починский замялся. «Я, признаюсь, не очень был трезв, поэтому боюсь, что немного помню».
3: «Но постарайтесь все-таки вспомнить».
1: «Ну, что он говорил? Ну, что инженер, командированный, да, что приехал с севера».
5: «С севера?» — вырвалось у Виталия. «Он так сказал?»
1: «Да, сказал», — растерянно подтвердил Починский. «А что?»
3: Виталий покачал головой. «Ничего, ничего. А говорил он вам, что у него много денег, что будет широко жить в Москве, такси, рестораны?»
1: «Да. Представьте себе, говорил», — оживился Починский. «Он даже, мне кажется, платил потом по счету. Говорил, что любит московские рестораны».
3: Какие именно? Называл?
2: Не помню, наморщил лоб Починский. Видит Бог, не помню. Да, сказал, что любит тихие рестораны не в центре. Тихие, говорит, встречи люблю. Да-да, это я почему-то запомнил.
3: Так-так, задумчиво произнес Цветков. Ну, а вы ему про портсигар рассказывали?
2: А черт его знает, прихвастнул, кажется. Вот, мол, подарок везу приятелю в Австрию.
3: Все ясно, решительно сказал Цветков. А теперь садитесь и все, что вы нам рассказали, напишите. Это в ваших интересах. Починский насторожился.
2: Но имейте в виду, вкрадчиво сказал он, что портсигар все-таки украл не я.
3: Потом он долго сидел над листом бумаги, сосредоточенно обдумывая каждую фразу и поминутно вытирая со лба крупные капли пота. Наконец Починский кончил и положил на стол исписанные листы.
2: «Я еще раз повторяю, что портсигар из музея не крал и, между прочим, ту девицу красть тоже не заставлял. На этот счет она все врет. Сама вызвалась».
3: Ему ничего не ответили, и Починский, усмехнувшись, вышел.
2: «Два сапога пара», — покачал головой Откаленко.
6: «Ну-с, милые, что будем делать дальше?»
3: Цветков остро взглянул на Виталия.
6: «Что же это за инженер, как думаешь?»
2: «Боюсь, это тот самый поп, Федор Кузьмич. Ведь у него документы какого-то инженера с севера, и еще многое совпадает. Я же помню содержание письма».
6: «Но как он попал на Киевский вокзал?» – спросил Игорь.
3: «Он же не любит шумных ресторанов».
6: «Да», – задумчиво кивнул Цветков. «Надо разослать запрос. Кто из пассажиров, следовавших поездом из Сибири в Москву, в такие-то дни заявлял о пропаже документов? Тогда мы установим фамилию, под которой этот поп сейчас скрывается. И еще. Надо проверить сообщение о побегах. Может, узнаем его настоящую фамилию и кое-что о нем».
3: К середине следующего дня многое прояснилось. Откаленко привез спецсообщение о побеге из места заключения некоего Григория Сердюка по кличке Поп. Приметы тоже совпадали. Потом приехал Лосев и сообщил, что у инженера Егорова, следовавшего поездом из Хабаровска, были похищены документы и деньги. Инженер ехал с семьей из Якутии.
6: «Ладно, давайте думать», – тряхнул головой Цветков.
3: Он снял очки, откинулся по привычке на спинку стула и пытливо посмотрел на Виталия.
6: «Значит, тихие встречи. Это что такое?»
2: «По-моему, есть такой ресторанчик на юго-западе», — ответил Виталий.
3: Цветков задумчиво сказал, посасывая папиросу.
6: «Так, что ж, теперь понятно. Значит, там будет встреча у Сердюка с Косым. Надо, милые мои, подготовиться. И по-особому на этот раз».
2: «А чего тут особого?» — спросил Виталий.
6: «Подстеречь, да и взять обоих. Проще всего. Я Косова узнаю как-никак».
3: «Просто, но глупо», — нахмурился Цветков. «Ну, возьмем их, и что? Это не такой народ, который сам все расскажет. А нам много чего у них надо узнать. Это звери опасные».
2: «Ха! Наконец-то становится горячо!» — азартно воскликнул Откаленко. «Котята мне, признаться, поднадоели. А что? Разрешите, Федор Кузьмич, теперь мне командовать парадом. С Лосева хватит».
3: Цветков задумчиво усмехнулся.
6: «Горячо будет так, милые мои, что всем дела хватит. Но ты...» —
3: он оценивающе посмотрел на Игоря. — «Ты получишь особое задание». Было ясно, что у Цветкова созрел уже какой-то план. И, зная его характер, можно было предположить, что план этот опасный и смелый. Олег Полуянов сидел на кровати в своей комнатке и, предварительно заперев дверь на ключ от случайного вторжения соседей, рассматривал привезенный из Одессы заграничный товар. Вообще, это была невероятная удача. В такое время ему, рядовому сантехнику, получить командировку в Одессу, чтобы выбить с местного завода дефицитную облицовочную плитку. Встреча с давнишними друзьями была самой радостной. Единственные, кто оказался не в восторге от его приезда, были его собственные старики и студентка-сестренка. То есть вначале они тоже были обрадованы. Но потом, заметив, как тащит он в дом барахло, как приходит среди ночи под газами,
0: Они решительно потребовали прекратить все это. Отец, крутой и вспыльчивый, просто выпроводил его из Одессы. Мало того, что отъезд его был обставлен родными столь бестактно, главное заключалось в том, что его выперли значительно раньше, чем он рассчитывал. У него даже не закончилась командировка. В связи с этим он, правда, решил несколько дней не являться на работу, благо никто его так рано там и не ждет, и использовать это время для деловых встреч и заключения контрактов. В это время раздались в коридоре звонки. Два длинных и один короткий. К нему. Олег поспешно запихнул товар в чемоданы, натянул брюки и прислушался. В дверь стукнули небрежно и как-то неофициально. Олег нехотя открыл. Перед ним стоял смуглый черноволосый парень, высокий и жилистый, в мятом пиджаке и расстегнутой ковбойке. Нагловатые цыганские глаза смотрели на Олега с неподдельным изумлением. «Это ты, Олег?» – спросил парень недоверчиво. Олег насмешливо осведомился. «А что, не похож?» «Да в том-то и дело, что не похож». «Я, между прочим, только на папу с мамой похож. И то, они говорят, чисто внешне». Но гость не был расположен поддержать шутку. Лицо его стало хмурым и злым. Он шагнул в комнату и прикрыл за собой дверь. «Ты трепаться-то брось. Я дело спрашиваю», — с угрозой сказал он. «Дружок у тебя такой есть? Васька?»
2: «Был. На заре туманной юности. А что?
0: Где живет?» Олег, пожав плечами, назвал адрес.
2: «Как? Подходит?»
0: Он продолжал усмехаться. «И фамилия твоя Полуянов?»
2: «И папа Полуянов, и дедушка Полуянов. А сам-то ты кто такой?»
0: «Ты от Васьки про Косого не слышал?»
2: «Косой?» – изумленно переспросил Олег. «Ты и есть Косой?»
0: «Я самый. Тебя Васька просил ко мне съездить?»
2: «Припоминаю. Был такой разговор. А потом меня в уголовку таскали из-за него».
0: «В уголовку?» Косой напружинился, сжал большие кулаки. «Выходит, сучился Васька. Выходит, не того Олега прислал».
2: Олег ошеломленно кивнул головой. «Выходит, так».
0: «Тогда погорели мои кореши там. Тогда и сам я чуть на крючок не попал», — с неутихающей злостью продолжал Косой.
2: «А меня в командировку вдруг отослали», — сообщил Олег. «Это я раньше времени вернулся».
0: Косой вдруг неслышно подошел к двери, прислушался, потом вернулся к Олегу и тихо сказал: «С Васькой надо посчитаться. Понял?»
2: «То есть как посчитаться?» — испуганно переспросил Олег.
0: «А так, как со всяким гадом считается. Не слыхал? Пока Васька ничего не чухает, его увести надо. Ты город-то знаешь?»
2: «Здесь нигде нельзя», — поспешно возразил Олег.
0: «Это уж ты прикидывай», — Косой насмешливо посмотрел на него. «А то я к тебе его приведу».
2: «Ты что, в уме?»
0: «Вот и думай. Башка-то, небось, работает». Васька, весь чумазый, в промасленной спецовке, стоял около машины, которая висела на уровне его головы на толстом блестящем стволе подъемника, и внимательно смотрел, как Сергей, бригадир, сняв колесо, вынимал тормозные колодки. Уже несколько дней, как Ваську восстановили на работе в гараже. Помог в этом Лосев, да и ребята из райкома комсомола. Все эти дни он жил в каком-то радостно возбужденном настроении. Сергей передал Ваське испачканные тормозные колодки и отрывисто приказал: «Вытри и наждачком их». Васька с ожесточением тер клочком наждачной бумаги тормозные колодки, когда к нему подошел кто-то из ребят и сказал: «Слышь, тебя там на проходной один спрашивает». «Кто такой?» «Да знакомый, — говорит». Васька, предупредив Сергея, не спеша, в разволочку, вышел из гаража и пересек двор. За проходной его дожидался Косой. Сколько раз мысленно Васька представлял себе эту встречу, каждый раз волнуясь и с трудом сдерживая все возрастающую день ото дня ненависть к этому человеку. Это был враг его и всех тех, кто теперь окружал Ваську. Васька вышел из проходной. Косой заметил его и двинулся навстречу. На губах его играла знакомая пренебрежительная усмешка. «Привет», — сказал он. «Не ждал?» «А чего мне тебя ждать? Не девчонка». «И то верно», — охотно согласился Косой. «Чего меня ждать?
3: Надо будет, сам притопаю, верно говорю?
0: Верно. Ишь, какой ласковый гад, подумал Васька. Косой нехорошо усмехнулся.
3: Со мной поедешь. Дело есть фартовое.
0: Куда?
3: Сначала на вокзал подскочим, кое-чего заберем и в одно место отвезем. Делов на вечер.
0: Когда поедем, спросил Васька.
3: Сейчас надо. Отпросишься, работяга?
0: И отпрашиваться нечего. Сейчас все равно кончаю. Вот переоденусь только.
6: Васька торопливо умылся, переоделся, забравшись в какую-то машину, потом бегом кинулся к телефону. Цветков, к счастью, оказался на месте.
0: «Федор Кузьмич», – торопливо сказал Васька, – «приятель появился, зовет с собой, дело у него есть, можно поехать?»
3: «Сказал, куда?»
0: «Сначала на Ярославский вокзал за вещами».
6: Цветков на другом конце провода секунду помедлил, что-то, видимо, обдумывая, потом сказал: «Езжай, но только на вокзал и все, оттуда домой. Под любым предлогом домой, смотри, Вася, не забывай, о чем условились».
0: Ресторан с необычным названием «Тихие встречи» находился в первом этаже большого дома, торцом выходящего на оживленную, красивую, тоже совсем новую улицу в районе сплошных новостроек, далеко от центра города. Днем здесь обедали целые семьи, и холостяки, и застенчивые молодожены, видимо, не успевшие еще после переезда в новые квартиры наладить как следует свой быт, а также всякий случайный народ, занесенный делами в эту далекую от дома часть города. За два дня Игорь Откаленко вполне освоился в этой обстановке, быстро попал в категорию тихих холостяков, ибо регулярно и очень скромно завтракал, обедал и ужинал в этом ресторане, не привлекая ничьего внимания. Связанная с Игорем оперативная группа, в которую входили Лосев и еще двое сотрудников, расположилась в красном уголке соседнего дома. Оттуда хорошо был виден каждый человек, входящий в ресторан. В тот вечер Игорь занял свое обычное место за столиком и, как всегда, заказав скромный ужин, развернул газету. Прошло некоторое время, и Игорь неожиданно почувствовал на себе чей-то пристальный, изучающий взгляд. Игорь продолжал некоторое время спокойно читать, потом как бы непроизвольно столкнул со столика тяжелую папочку с меню. Нагибаясь за нею, он бросил незаметный взгляд в сторону углового столика и сразу узнал сидевшего за ним человека. Это был художник Зернов, которого он вызывал недели две назад по поводу кражи портсигара из музея. Он был в тот день в музее. Зернов что-то быстро набрасывал карандашом на листе бумаги. «Уж не меня ли он рисует?» – с неудовольствием подумал Игорь. Вопрос этот разрешился быстро. Зернов неожиданно встал и, держа лист бумаги в руках, подошел к Игорю.
7: «Здравствуйте, дорогой товарищ!» – пробасил он, лукаво и в то же время удивительно добродушно улыбаясь. «Разрешите показать вам портрет одного знакомого?»
0: С листа бумаги на Игоря смотрел он сам.
6: «Здорово!» – недовольно вырвалось у Игоря.
0: Потом Зернов довольно бесцеремонно перебрался за его столик со всем своим хозяйством. Этим хозяйством оказалась папка со множеством зарисовок.
7: «Студия моя рядом, здесь», – басил Зернов. «Расщедрился моссовет, питаясь тут, заодно собирая человеческие типы. Вы только взгляните, какая смесь одежд и лиц».
0: Встреча эта была на редкость не ко времени. Зернов мог серьезно помешать. Тем не менее, Игорю пришлось сделать вид, будто он очень обрадован. Просматривая рисунки Зернова, Игорь внезапно обратил внимание на один портрет. На нем был изображен лысоватый человек с узким лицом и неприятным прищуром слегка воспаленных глаз. Даже такую деталь сумел ухватить художник. Изображенный человек был почему-то знаком Игорю, хотя он готов был поклясться, что никогда его не встречал.
6: «А это кто?» – спросил Откаленко.
7: «А, бедняга!» – сочувственно махнул рукой Зернов. «Вот придет, познакомлю. Приезжий. Вчера познакомились. Обокрали его по дороге. Без копейки остался. Я его ночевать у себя в студии устроил».
0: Игоря охватило какое-то неясное беспокойство.
6: «Кто же он такой?»
7: «Инженер с севера. Фамилия Егоров».
0: Как не владел собой Откаленко, он невольно вздрогнул при этих словах.
6: «Егоров?»
7: «Именно. Знаете такого?»
0: Игорь заставил себя улыбнуться и безразлично пожать плечами.
7: «Нет, просто история такая необычная».
6: «Между прочим, по вашей части», – засмеялся Зернов.
7: «Как, кстати, портсигар тот нашли?»
6: «Нет еще», – рассеянно ответил Игорь.
0: Обстановка внезапно и угрожающе осложнилась. Но если бы Откаленко знал, что происходит сейчас за пределами этого зала, он встревожился бы еще больше. Что было делать Откаленко? Задержать? Не пустить Сердюка до приезда группы? Но Сердюк обещает, кажется, раскрыть свои планы, а это так важно.
7: Но... «Или я еду один, пожалеешь!»
0: Последнее слово он сказал чуть насмешливо, и это насторожило Игоря. Было ясно, что задержать Сердюка не удастся.
7: «Ладно, пошли!» – вздохнул Игорь и, уже начиная новую игру, заинтересованно спросил. «А что за дело?»
0: «По дороге скажу». Они сбежали с лестницы и выскочили на улицу. Около тротуара стояло свободное такси, и Сердюк, не задумываясь, вскочил в него. «В ГУМ!» — быстро сказал Сердюк. Машина сорвалась с места и стремительно влилась в ревущий поток других машин. Она уже мчалась по проспекту Маркса, потом нырнула под старинную арку Китай-Городских ворот и по запруженной машинами улице добралась до ГУМа. Они быстро поднялись на второй этаж, лавируя в толпе, по узкой галерее прошли мимо нескольких секций и, наконец, остановились возле одной, где торговали мужскими рубашками. Сердюк глазами указал на бойкого парня, продавца с изысканным пробором и галстуком-бабочкой, и тихо сказал: «Предупрежу сейчас, что пришел». Он быстро протиснулся к прилавку, перегнулся через него и что-то сказал продавцу. Тот кивнул головой в ответ и указал на дверь за прилавком. В этот момент Игорь на секунду отвел глаза, ему показалось, что в толпе мелькнул знакомый сотрудник. Когда он перевел взгляд на прилавок, Сердюка уже там не было. Все было ясно. Игоря провели как последнего простака. Но кто мог подумать, что Сердюк собирался разыграть такой спектакль? Из рук, буквально из рук упустить опаснейшего преступника. Что он скажет теперь Цветкову? Какими глазами посмотрит на него? Но факт оставался фактом. Сердюк исчез. Косова привели на допрос уже под вечер. В комнате, кроме Цветкова, никого не было.
7: «Садись, Косов», — Цветков указал на стул.
0: «Будем говорить».
7: «С умным человеком всегда поговорить приятно», — развязно ответил Косой.
0: «Но насчет приятно не обещаю. На вопросы отвечать будешь?»
7: «А это смотря какие».
0: «На встречу с кем в Москву приехал?» Косой демонстративно молчал. Цветков усмехнулся.
7: «Ха, войну нервов объявил. Слаб ты для этого, Косов». «Ну, а если я тебе сам скажу, с кем встреча должна была состояться, тогда как?»
0: Косов продолжал молчать.
7: «Так», — протянул Цветков, — «не хочешь, значит, говорить?»
0: Косов молчал, уставившись куда-то в пространство. Молчал и слушал. Цветкова охватила досада.
7: «Эх, повозиться бы с этим парнем. Только было бы время покопаться, повозиться с человеком. Вот в колонии там это можно». А сейчас у Цветкова была другая задача, самая важная и самая срочная. На свободе Сердюк. Он в городе, и он действует. Каждая минута его свободы грозит бедой. Надо искать пути к нему. Искать и непременно найти. И кто знает, может быть, Косов поможет в этом.
0: Директор магазина культтоваров Павел Иванович Туликин не мог забыть случай, который произошел с ним года три назад. Не мог забыть его, потому что в беспокойной и сложной его жизни это был случай из ряда вон выходящий. Так нагло и ловко, а главное, так успешно не действовал еще ни один из его врагов. Правда, это горькое событие спасло его от неприятностей куда более крупных, но тут следует все рассказать по порядку. Дело в том, что Павел Иванович, несмотря на свою чрезвычайно импозантную и солидную внешность, был известен, правда, в очень узком кругу, как крупный делец. В переводе на язык общеупотребительный это означало «жулик», и при том тоже, конечно, крупный. В некотором смысле Павел Иванович был даже новатором, или, точнее, изобретателем. В этой области он стоял у колыбели хитрого способа. Заключался этот способ в ловкой комбинации с накладными в сочетании с небольшой операцией над кассовыми чеками, в результате чего левый товар легко пропускался через магазин. При этом помощником у Павла Ивановича был один лишь человек – продавец Матков. В то утро Павел Иванович, как всегда, плотно и со вкусом позавтракал и направился на работу. Супруга его, Татьяна Спиридоновна, не спеша убирала квартиру, когда вдруг раздался телефонный звонок. Татьяна Спиридоновна сняла трубку и услышала приглушенный расстоянием взволнованный голос.
8: «Татьяна Спиридоновна, это вы?»
9: «Да-да, кто говорит? Я вас плохо слышу».
8: «Это Леня говорит, из магазина», — услышала она. «Я из автомата звоню».
9: «Что случилось? Зачем вы звоните?»
8: «Павел Иванович велел. У нас там неприятности большие. К вам могут гости прийти. Павел Иванович велел...»
0: Человек, видимо, прижал к трубке руку, и голос стал еще глуше и торопливее.
8: «Велел все, что есть хорошее, собрать и унести сейчас же!»
0: Голос оборвался, и в трубке послышались гудки. Татьяна Спиридоновна разыскала свою самую большую сумку для продуктов и стала торопливо бросать туда браслеты, кольца, бусы, словом, все драгоценные вещицы, каких немало было в доме. Она вышла на площадку лестницы, тщательно заперла дверь на все замки и вызвала лифт. На улице, около самого дома, Татьяну Спиридоновну внезапно остановили два человека. Один из них, высокий и плотный, строго спросил: «Извините, гражданка, ваши документы?»
2: «У меня нет с собой документов», — в испуге пролепетала Татьяна Спиридоновна.
0: «Ваша фамилия?»
2: «Моя фамилия?»
0: «Так», — насмешливо сказал высокий, — «затрудняетесь вспомнить. Могу помочь. Туликина, верно?»
2: «Да, я Туликина. Что вам угодно?»
0: «Мы из милиции. Нам угодно ваши документы».
2: «Но их у меня нет при себе, я же вам сказала».
0: «Принесите. Мы подождем здесь, в подъезде». Татьяна Спиридоновна метнулась назад к двери. «Нет», – остановил ее старший. «Сумочку придется оставить и просим побыстрее. Сейчас подъедут остальные товарищи». Когда через 5 минут Татьяна Спиридоновна снова спустилась на лифте, подъезд был пуст. Она выбежала на улицу, этих не было и там. А вечером пришел с работы Павел Иванович. Хмурясь, он выслушал сбивчивый рассказ жены и обеспокоенный недоуменно развел руками. Он тоже ничего не понимал. Но с этого дня он на всякий случай резко оборвал свои подпольные связи и прекратил принимать левый товар. Спустя 3 или 4 месяца были арестованы все его бывшие компаньоны. Но Павел Иванович остался на свободе. И только тогда Павел Иванович понял, что стал жертвой каких-то ловких мошенников. А спустя некоторое время Павлу Ивановичу позвонил по телефону какой-то человек и предложил повидаться по важному делу. Они встретились в кафе. Высокий, плотный, совсем не старый человек в безукоризненном костюме с легкой усмешкой на узком и холодном, как лезвие ножа, лице, когда они уселись за столик, вдруг вытащил золотой портсигар Павла Ивановича и негромко сказал: «Это, конечно, ваш, как и некоторые другие вещи, которые я хотел бы вам вернуть». От изумления Павел Иванович даже не нашелся, что ответить. И незнакомец продолжал: «Не спрашивайте меня о подробностях. Поверьте только, что я ваш друг, и в тяжелую минуту смогу пригодиться. Как и вы мне, кстати. Вас я знаю, а моя фамилия Антонов. Зовут Иван Иванович, в Москве бываю наездами. Ваше здоровье». И он поднял рюмку с коньяком. В тот вечер мнимый Антонов, Павел Иванович ни на минуту не сомневался, что фамилия эта вымышленная, передал ему саквояж, где находилось не меньше половины всех украденных ценностей. С того времени Антонов исчез. Прошло около 3 лет. И вот совсем недавно он вдруг объявился вновь. Они встретились. На этот раз дома у Павла Ивановича.
10: «Выручайте, дорогой», — сказал Антонов.
2: «Чем могу быть полезен?»
10: «Надо, дорогой, укрыться на несколько дней. Прошу учесть, моя безопасность – это в данном случае и ваша».
0: Павел Иванович понял намек.
2: «Ну что ж, придется вас устроить в одном укромном месте. Там сейчас кругом пусто и все заколочено».
0: Они быстро договорились. Напоследок Антонов, хитро подмигнув, сказал:
10: «А потом мы с вами провернем одно выгодное дельце. Такое вам еще не снилось, дорогой».
0: Павел Иванович отличался манерами величественными и неторопливыми и умел весьма ловко подавлять в себе всякую суетливость. Но на этот раз, сидя напротив мнимого Антонова в маленькой полутемной комнате с заколоченным снаружи окном,
3: он все же не сумел удержаться и невольно забарабанил пухлыми пальцами по столу, а потом намертво сцепил их между собой. Он не верил своим ушам.
2: «А вы, мой друг, не ошибаетесь?» – недоверчиво спросил он. «Такие вещи надо доказывать».
3: Сердюк, это был, конечно, он, достал из кармана кошелек и двумя пальцами вынул оттуда небольшой бумажный квадратик. «Вот, пожалуйста, это его бирочка с печатью и инвентарным номерком, как положено». В свете тусклой, без абажура лампочки, спускавшейся с потолка, Павел Иванович, сдвинув на лоб очки, внимательно разглядел бумажный квадратик, потом пожал плечами. «Бирка почему-то отдельно от него». Он указал рукой на старенький, из потемневшей кожи портсигар, лежавший на столе, и добавил с прежним недоверием. «И вообще, знаете, великий писатель, деньги, надо полагать, были, а такой дешевкой пользоваться странновато, не находите?»
10: «Не нахожу», — резко ответил Сердюк. «Итак, не хотите связываться? Пожалуйста».
2: «Друг мой, так же дела не делают».
10: «Я знаю, какие дела, как делать, будьте спокойны», — многозначительно ответил Сердюк, засовывая сверток в карман. «Обойдусь без посредника, если так».
3: Павел Иванович невозмутимо пожал громадными плечами. «Я только хочу сказать, что надо убедиться. В подлинности, что ли, откуда он у вас, если не секрет?»
10: «От вас у меня нет секретов», — засмеялся Сердюк. «Он из музея».
2: «Понятно. Но какого именно?»
10: «А черт его знает. Вам не все равно».
2: «Когда платишь такую сумму, риск должен быть минимальным. А я и так рискую. Покупателем должен быть иностранец, как вы понимаете.
10: Но это ваша забота».
2: «Так-так. Значит, из музея», — Павел Иванович задумчиво побарабанил пальцами по столу. «Ну что ж, давайте его мне до завтра. Я проверю».
10: Сердюк насмешливо покачал головой. «Нет. Желаете, проверяйте так. А штучку эту я из рук не выпущу. Только в обмен на деньги».
3: Они еще некоторое время припирались, уговаривая друг друга и делая вид, что сделка не особенно их интересует. В конце концов, Павел Иванович объявил, что завтра даст окончательный ответ. Утром Павел Иванович принялся по телефону наводить справки и вскоре с удивлением обнаружил, что в Москве имеется чуть ли не десяток литературных музеев, и среди них есть музей-квартира Достоевского. Спустя час сине-серый москвич уже стоял у входа в музей. В первой комнате, около высоких витрин с книгами Достоевского, стояла небольшая группа людей, и молоденькая девушка в строгом черном костюме что-то с увлечением им рассказывала. «Работник музея», – догадался Павел Иванович, и, пристроившись к экскурсантам, стал медленно подвигаться с ними от витрины к витрине. В это время из маленькой боковой двери высунулась какая-то женщина в синем халате. «Светлана Борисовна, вас к телефону», — сказала она. Вскоре девушка вернулась. Она подвела экскурсию к письменному столу в углу и сказала: «А здесь, товарищи, собраны некоторые личные вещи Федора Михайловича. Вот его ручка, вот очки, вот...» Кашлянув, Павел Иванович нерешительно спросил: «Простите, но помнится, или я ошибаюсь, еще и портсигар тут когда-то был». Светлана смущенно посмотрела в его сторону. «Да, был. К сожалению, он затерялся». И с неожиданной убежденностью добавила: «Но должен найтись». Павел Иванович вышел из музея, с трудом сдерживая ликование. И так все подтвердилось. Антонов на этот раз не обманывает его. Затем Павел Иванович прикинул, через кого, а главное, кому именно можно будет предложить ценную находку. «О, этот господин не поскупится. И что самое главное, оплата будет не в рублях. Рубли заплатит он, Павел Иванович». Сердюка искали активно и продуманно. Прежде всего следовало выяснить, где Сердюк мог найти себе пристанище. Судя по тому, что он первые ночи провел на вокзале, а потом у случайного знакомого, другого, более надежного и заранее известного места у него не было. И заранее подготовленные оперативные группы каждую ночь направлялись теперь на все вокзалы Москвы. Борьба с хитрым и опытным врагом, как известно, не сулит легкой победы. Победа тут добывается потом и кровью. Да и то не всегда.
2: «Нет, вы только подумайте, какой мы прошли путь в погоне за этим проклятым портсигаром», — говорил Лосев, когда они в очередной раз собрались в кабинете Цветкова. «Петляем, петляем, а след ведет все дальше и дальше.
7: А что, хитрый след, согласился Откаленко. Только не мешает ему где-то и кончиться.
11: Знаете, Федор Кузьмич, воодушевился вдруг Лосев, ведь надо же, наконец, дать шифр делу, верно?
7: Цветков добродушно усмехнулся. Лосев был выдумщик, и это ему нравилось.
11: Верно, согласился он, шифр требуется.
8: Вот и предлагаю, след лисицы, а? И уж хитрее следа нет, чем у нее. Куда он только не приведет.
11: «А что, неплохо», – снисходительно заметил Откаленко. «И журналистам потом искать название не придется».
8: «И для пьесы подойдет, и для оперы», – в тон ему насмешливо сказал Лосев.
7: Цветков озабоченно махнул рукой. «Ладно вам, опера им нужна. Вот что...»